Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, это наш номер, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Слава Богу, друзья, этот новый час начался, и уже первый человек подключился к этому часу, сестра Ольга. Сестра Ольга, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа. Друзья, это новый час, это 65-й час прямого эфира, марафона. И, друзья, хотел сказать вам радостную весть. Смотрите, мы уже достигли 92, почти 93% от общей суммы, которая нам надо. Мы уже собрали 125 тысяч 867 долларов. И нам осталось уже 9633 доллара. 9633 доллара. Слава нашему Господу! За вашу, друзья, внимательность, жертву и за ваше, друзья, открытие, что вы открываете свои сердца и даете нам. И, друзья, я хотел бы вам секундочку, я отвечаю коллегам. Хотел бы вам объявить телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам осталось до конца этого всего марафона 9633 доллара. И вот каждый час мы разбили на сумму, которая нам необходима. И вот мы называем эту сумму, что нам нужно достичь в течение этого часа. В этом часу осталось 47 минут. И у нас сумма, которая нам нужна, осталась 2037 долларов в этом часу. В течение 47 минут нам нужно собрать 2037 долларов. Друзья, и уже Ольга, первая сестра, которая стала первой участницей в этом часу, где она благословила этот час, чтобы этот час был в эфире. Сестра Ольга, да благословит вас Господь. У меня есть к вам стих, который я хотел бы вам благословить и пожелать. Хотел бы, друзья, объявить вам номер, куда вы могли бы, друзья, позвонить и тоже стать частью

И, друзья, нам остается 2037 долларов в этом часовом блоке. Хотел бы, чтобы вы, друзья, взяли во внимание, что можно жертвовать онлайн, зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать вам удобный способ, как вы желаете пожертвовать. Там есть PayPal, Zelle, там есть, друзья, пожертвовать можно Apple Pay, есть Google Pay, друзья, ваша карточка. Или, если вам проще, позвонить по телефону, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. И да благословит вас Господь, что вы, друзья, принимаете участие. Хотел бы вам напомнить, друзья, что это день, где у нас уже идет 45-й час марафона. И хотим, чтобы вы имели, друзья, возможность поучаствовать в этом 45-м часу, благословить братьев и сестер на следующий год, на 2027 год, чтобы в 2027 году было, друзья, вещание в этом часу. И хотел бы благословить, сестра Ольга, вас таким стихом, который вы уже приняли участие в этом 45-м часу. У нас остается 44 минуты, друзья, 44 минуты, и нам нужно 2037 долларов. Это можно, друзья, сделать так. Это можно сделать так. 4 человека по 50 долларов смогут перекрыть, друзья, этот час. 4 человека по 50 долларов в месяц могут перекрыть этот час. Или 2 человека по 100 долларов в месяц, друзья. Или 2 человека по 100 долларов в месяц. Или любую сумму, которую располагает ваш семейный или личный бюджет. Напоминаю, друзья, что это благотворительный марафон, и мы уже 65 часов в прямом эфире, где мы говорим о поддержке на 2027 год, чтобы мы были в эфире. На протяжении 20 лет, друзья, радио МВ вещает уже в таком формате, что каждый год мы выходим и повещаем вас, даем возможности вам поддержать нас в следующий год. И на протяжении года мы вещаем круглые сутки без рекламы, без продажи времени. Если вы, друзья, смотрели когда-нибудь YouTube-видео, вы видали, когда вы включаете YouTube-видео, часто идет там реклама, после этого прерывается видео, опять идет реклама. Это делается для того, чтобы покрыть тот или иной канал. Радио МВ, друзья, не ставит рекламу, и Радио МВ, друзья, не продает время. Но Радио МВ сугубо надеется на вас, дорогие радиослушатели. Бог проявляет свою верность на протяжении 20 лет, оказывая эту верность через вас, дорогой слушатель. В прошлом году кто-то позаботился, чтобы этот час был покрытый. И вот, друзья, у нас остается 42 минуты в этом часовом блоке, и нам еще нужно 2037 долларов. $2037. И первая уже сестра подключилась в этом часу, сестра Ольга, да благословит вас Господь, вы подключились к этому часу, покрыли свою, внесли свою часть, да благословит вас Господь, друзья. Остается 42 минуты, и нам нужно $2037, и мы говорим, любую сумму, которую вас Бог располагает, вы можете, друзья, принять участие, любую сумму, который вас располагает Бог, вы можете принять участие. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить, друзья, звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, напоминаю вам, что это прямой эфир. Мы у телефонов. И хотел бы поздравить вас, благословить вас, друзья, таким стихом из Библии. Это написано Матфея, 24 глава, и там таковы слова. Ирина, да благословит вас Господь. Ирина, вы подключились к этому часу. Да благословит вас Господь. Ирина, Ольга. Друзья, смотрите, осталось $1637. Слава.

Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Сестра Ирина, сестра Ольга подключились к этому часу и начинают перекрывать. Слава нашему Господу! Друзья, 40 минут остается в этом часовом блоке и остается $1637. $1637. Ирина, Ольга, я вам хотел прочитать стих и пожелать вам от радиосотрудникам. Написано так, Матфея 24 глава, 14 стих. «И будет проповедано сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Благословение для вас, пусть Господь найдет вас, пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Пусть Господь найдет вас, Ольга, вас, Ирина, до Его прихода верными Ему». Вот так хотел бы пожелать вам, друзья, те, кто приняли участие в этом часовом блоке. У нас остается 39 минут в этом часовом блоке. И уже две сестры, Ирина и Ольга, приняли участие, благословили этот час. И уже, друзья, с Божьей помощью нам еще осталось $1637 в этом часовом блоке. А осталось 39 минут сугубо, друзья. 39 минут, и нам нужно $1637. Две сестры уже приняли участие, благословили этот час, чтобы этот час был в эфире в следующем году. И кто-то, друзья, позаботился, как я говорил, в прошлом году, чтобы этот час эфира был на протяжении года 24 часа в сутки, 7 в дней в неделю. Друзья, хотел бы напомнить вам, что Радио МВ вещает, друзья, на славянском языке, испанском, английском и немецком. Если уже у вас в семьях есть молодожены, которые выросли в Америке, друзья, которые уже имеют своих деток, напомните им, скажите им, что Радио МВ вещается на английском языке тоже. Без рекламы, друзья, где они могут слушать на английском языке радиотрансляцию. Друзья, родители, говорите своим молодым семьям. А дедушки, бабушки, говорите им, друзья, потому что нам обращаются радиослушатели и говорят, а наши дети не знали, что у вас есть английское радио, а мы даже не знали, что у вас есть английское радио. Дорогие слушатели, по вашей просьбе мы и сделали английское радио, как и славянское, без рекламы, где там вещается Слово Господне, там проповеди, свидетельства, там подобные передачи. Только это сделано на английском, без перевода, чисто на английском языке, такого уклада, как и это радио. Многие вы обращались и спрашивали, мы, друзья, сделали специально для вас, для ваших детей, молодожен, для ваших уже внуков, которые, может быть, им легче понимать на английском языке. И радио, друзья, оно есть сугубо уже и на английском, как мы говорим, сделано для ваших семей. Напоминайте, говорите им, сделайте им подарок, приобретите им такой красивый цифровой приемник, который у них он будет стоять и качественно проигрывать дома, без реклам, без всякого шума. И люди смогут, друзья, они смогут слушать вещание Слова Божьего круглые сутки. Напоминаем вам, что это марафон на 2027 год. Это 65-й час, как мы уже с вами в эфире говорим о поддержке радиослужения в 2027 год. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Ирина, Ольга, которые приняли участие в этом часовом блоке. Остается 36 минут, и две сестры уже приняли участие. И осталось нам $1637. $1637 в этом часовом блоке, в 65-м часовом блоке, друзья. 65 часов мы в прямом эфире.
И, друзья, напоминаем вам, что это прямая трансляция, и мы уже достигли 93% от общей цели. Друзья, слава нашему Господу! Друзья, 93% достигли, друзья! Друзья, достигли, слава нашему Господу. Напоминаю, что нам осталось от общей суммы, которую мы уже неделю, от понедельника до сегодня, нам осталось $9233. Это общая сумма осталась. И вот, друзья, вот каждый час он имеет важный момент, чтобы мы его закрывали, чтобы эта общая сумма, которая осталась 9233, были закрыты. И вот у нас остается 35 минут, и нам еще нужно $1637 в этом в течение этого 35 минут собрать. Уже две сестры подключились, Ирина и Ольга. Кто будет следующий, друзья? Кто будет следующий, кто пойдет искать? Мы пойдем с вами в 2027 год. Мы, может быть, станем теми участниками каждый месяц. Если сейчас, друзья, три человека позвонят и скажут, по $50 в месяц подпишутся, то эта сумма $1637, она перекроется. Если три человека по $50 в месяц подпишутся, эта сумма перекроется, друзья. Или любую сумму, которую вас располагает личный или семейный бюджет. Напоминаю, номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, потому что сами мы, друзья, этого не можем сделать. Но верим, что Бог использует каждого брата и сестру, который принимает участие, который жертвует, который становится частью, благословением. И хотели бы объявить, куда вы можете зайти и пожертвовать. Это на radiomv.com, на radiomv.com. И вы, друзья, сможете увидеть вживую, сколько мы уже собрали и сколько нам осталось сумму. На radiomv.com вы увидите вживую, сколько мы уже собрали и сколько еще осталось. И вы там, друзья, увидите вид, как можно пожертвовать, каким способом. На онлайн можно пожертвовать кредитной карточкой, можно пожертвовать Apple Pay, можно пожертвовать, друзья, Radio MV имеет PayPal, Zelle, я как уже говорил. И если вы зайдете, друзья, вы увидите, можно пожертвовать вашей карточкой или Google Pay, или Apple Pay онлайн. Имейте в виду, друзья, это сделано для вашего удобства. Да благословит вас Господь за вашу, друзья, щедрость и внимательность, которой вы отзываетесь. Наталья, слава Богу. Наталья, третий человек подключился к этому часу. Наталья, друзья, Наталья, Ирина, Ольга. Три сестры подключились в этом часовом блоке. Три сестры подключились в этом часовом блоке. И смотрите, друзья, уже осталось $1537. $1537. Слава нашему Богу, друзья, что осталось 32 минуты, и в течение 32 минуты нам нужно собрать $1537. Уже три сестры подключилась, Ирина, Наталья и Ольга. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Друзья, если вы желаете пожертвовать онлайн, вот как Наталья, как Ирина, да, сделали, как Ольга, они зашли на radiomv.com, да, они нажали support, и там они выбрали свой удобный метод, как им легче было пожертвовать онлайн, и они пожертвовали онлайн. Какой вам формат удобнее, друзья, пожалуйста, вы можете это сделать. А пока вместо вы это делаете, я хотел бы благословить Наталью, Ирину и Ольгу таким местописанием и 24 глава, 14 стих Матфея. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И благословение вам, Наталья, Ирина, Ольга. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Это наше такое пожелание вам, три сестры, которые приняли сейчас участие в этом часовом блоке. Друзья, в этом часовом блоке у нас осталось 30 минут. 30 минут, друзья. Кто следующий станет в эти ряды? Кто следующий поддержит этот час и скажет: мы поддержим этот час, чтобы этот час был в эфире в 2027 году. И там осталось в этом часу $1537. $1537. Это если два человека по $100 в месяц возьмут на себя на целый год, по $100 в месяц, эта сумма перекроется. Или три человека по $50 в месяц, перекроется эта сумма, друзья. Или шесть человек по $25 в месяц, перекроется эта сумма. Или любую сумму, которую, друзья, ваш бюджет располагает. Одноразово или ежемесячно, как вам удобно. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы сейчас, друзья, идем на музыкальную паузу. Дадим вам, братья и сестры, отозваться, чтобы в течение 30 этих минут мы смогли перекрыть вот этих $1537. Три сестры уже взяли на себя первую часть, друзья, и нам нужно еще, чтобы перекрыть $1537. Кто пойдет вместе, кто пойдет с нами, друзья, в 2027 год, перекрыв этот час? Остается 28 минут. Слушаем и псалом. Я объявляю номер 425-296-78-29. Вы, друзья, пожалуйста, реагируйте, а мы будем принимать ваши звонки во время псалма.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

425-296-78-29. Друзья, это номер, куда вы можете позвонить нам на телефон, чтобы стать частью этого эфира. Хотел бы поблагодарить Вадим, Наталья и Ирина. Вы приняли участие, слава нашему Господу. И Ольга, да благословит вас Господь. 4 человека, друзья, в этом часовом блоке уже приняли участие. Это 65-й час, друзья, 65-й час, когда мы уже в эфире, когда мы говорим о поддержке на 2027 год. На 2027 год. И вот уже 4 человека, Вадим, Наталья, Ирина, Ольга, поддержали этот час. Остается 22 минуты в этом часовом блоке. 22 минуты. Еще нам нужно $1437. $1437. Друзья, хотел бы обратить внимание и поблагодарить всех, друзья, кто принимает участие, кто жертвует. Мы видим, некоторые братья, некоторые сестры перезванивают и жертвуют, друзья, по одному, по два, по три раза, друзья. Ваша щедрость и ваша внимательность и ваша доброта, она чувствуется и видно, что те же самые люди, друзья, многие перезванивают и жертвуют по пару раз. И, друзья, Бог видит вашу жертвенность. Мы благодарим Бога за вас. И вот то есть, остается 21 минута этого часа, и осталось нам $1200 собрать в течение 21 минуты, чтобы этот час не пошел в минус. Смотрите, уже $1200, уже 5 человек приняли участие. Дмитрий сейчас подключился. Дмитрий, Вадим, Наталья, Ирина, Ольга подключилась. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. 5 человек, друзья, подключилось. У нас остается 21 минута в этом часовом блоке. И нам нужно за 21 минуту собрать $1200. $1200, друзья. По телефону номера 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается 20 минут, и нам нужно $1200. Уже 5 человек поддержали этот час. Уже 5 человек позвонили. Кто позвонил, кто зашел онлайн и пожертвовали, друзья, пожертвовали. И уже нам осталось $1200 в течение 20 минут. Нам надо собрать $1200. Друзья, Вадим, Дмитрий, Наталья, Ирина, Ольга, которые приняли участие, этих 5 человек в этом часу, они приняли участие, они благословили этот час. Они, друзья, сказали, чтобы этот час не пошел в минус, этот час, чтобы был в следующем году. Они позвонили, кто вышел онлайн, и пожертвовали, друзья. Да благословит вас Господь, дорогие друзья. Если вы желаете, друзья, пожертвовать один раз, вы это можете сделать одноразово. А если вы хотите $50 в месяц, если 2 человека позвонят и скажут, по $50 в месяц мы будем с вами на протяжении 2027 года, то 2 человека смогут перекрыть эту $1200 сейчас. 2 человека по, друзья, $50 в месяц. Или, может быть, 1 человек по $100 в месяц, друзья, по $100 в месяц один человек сможет перекрыть вот этот час, который нам нужно в течение 19 минут собрать. В течение 19 минут нам нужно $1200. Это один человек по $100 в месяц, если хотит. Друзья, или 2 человека по $50 в месяц, или 4 человека по $25 в месяц, или любую сумму, друзья, которую вас располагает личный и семейный бюджет. Напоминаем, что это марафон на 2027 год. Кто-то в прошлом году, друзья, благословил этот час, кто-то в прошлом году звонил и, друзья, подписывался, чтобы в этом году, в 2026 году, были мы в эфире.
2026 году были мы в эфире. Теперь мы сегодня делаем этот эфир на 2027 год. Вот уже 5 человек подключились к этому часу, и они благословили этот час, и нам остается 18 минут, и нам не хватает $1200. 5 человек уже стали и сказали, мы пойдем. Дмитрий, Вадим, Наталья, Ирина, Ольга. Друзья, и многие братья и сестры звонят назад и жертвуют дважды. Кто жертвует 3 раза, друзья. Некоторые жертвуют 4 раза. Ваша открытость и жертвенность, оно видно. Мы благодарим Бога за вас. И 17 минут, друзья, остается, и нам нужно $1200 в течение 17 минут. Напоминаем вам, друзья, телефон номер 425-296-78-29. Можете позвонить и оформить звонок, или, если вам проще, зайти на radiomv.com и принять, друзья, там пожертвование сделать с вашим способом через Cash App, через Zelle, через PayPal, через Google Pay, Apple Pay или карточкой. Кстати, хорошие новости. Олеся, она уже договорилась с Cash App, они решили вопрос. Cash App назад заработал. То даю такой немножко апдейт, что Cash App назад заработал. Слава нашему Богу. И, друзья, те, кто приняли уже участие в этом часовом блоке, вот 5 человек, Дмитрий, Вадим, Наталья, Ирина и Ольга, я бы хотел вас благословить такими словами благословения от радиосотрудников и от всех, кто принял уже участие с вами вместе поддержать это служение. Словами благословения. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Слова благословения для вас, дорогие друзья, кто поддержал. У нас, друзья, остается 16 минут, и нам нужно $1200 в течение 16 минут. $1200, друзья. Это если один человек скажет, я возьму на себя $100 в месяц, он сможет перекрыть эту $1000, которые нам нужно в течение 15 минут собрать, друзья. Если, может быть, у вас свой бизнес, вы работаете сами на себя, и вы бы хотели, чтобы ваш бизнес стал частью, как партнером радиослужению, ваш маленький бизнес, чтобы он был партнером радиослужения от своего бизнеса, вы можете взять $100 в месяц от своего бизнеса, чтобы покрыть вот эту 1200, которой нам не хватает, друзья, на протяжении 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Помните, друзья, что вы можете любую сумму, которую вас располагает Господь, любую сумму, которую вас располагает Господь. 15 минут, друзья, и нам не хватает $1200. Уже 5 человек позвонили, зашли онлайн и сделали, друзья, свой взнос, пожертвовали. И слава Богу, друзья, нам еще осталось 1200 в течение 15 минут собрать. Можно это сделать по веб-сайту, зайти на radiomv.com. radiomv.com. Друзья, помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, друзья. Помните, что многие люди, они рассчитывают на нас, на радио, что оно будет вещаться круглые сутки, 24 часа в день, 7 дней в неделю, без рекламы. А мы, друзья, рассчитываем на вас, потому что, как я уже упомянул, радиослужение 20 лет уже существует благодаря Господу, который проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель. Через вас, дорогой слушатель. Мы не имеем рекламы и не продаем время. Если вы смотрели YouTube видео, вы видите, там включаются рекламы и проигрываются. И те рекламы проигрываются, чтобы проплатить тот или иной канал. А на радио МВ, друзья, нет рекламы. Из-за этого раз в год мы делаем такой марафон, чтобы вам было приятно слушать на протяжении года без рекламы вещание Слова Божия круглые сутки
на 4 языках. Испанский, немецкий, английский, друзья, и славянский язык. Остается 13 минут, друзья, и нам не хватает $1200. $1200. Это 2 человека по $50 в месяц, друзья. 2 человека по $50 в месяц. Или 4 человека по $25 в месяц. Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. И сейчас мы послушаем псалом, дадим вам возможность зайти на radiomv.com, на radiomv.com и принять участие или позвонить на 425-296-78-29. Может быть, кто-то хочет благословить и перекрыть в течение 12 минут вот эту 1200, которая у нас, друзья, открыта, которая у нас не закрыта. 1200, может быть, кто-то хочет позвонить и сказать, я хочу благословить и перекрыть этот час, 1200, который остался. Вы это можете сделать на номер 425-296-78-29. Мы сейчас слушаем псалом и дадим вам, друзья, позвонить, а мы примем ваши звоночки.

0: Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.
1: Телефон номер, друзья, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотел бы поблагодарить всех, кто принимает участие. У нас остается 7 минут, и нам еще, друзья, смотреть не хватает. $540. Слава нашему Господу, что вы, друзья, звонили, выходили онлайн, активно участвовали. Уже 8 человек приняли, друзья, участие. И уже нам осталось $540 в этом часовом блоке, друзья. Друзья, в этом часовом блоке остается 6 минут. И мы уже, друзья, слава Богу, осталось $540. Друзья, хотел бы объявить имена, кто принял участие. Это 8 человек. Это Александр, Надежда, Дмитрий, это Вадим, Наталья, Ирина, Ольга и бабушка Вера. Бабушка Вера, она уже старица, которая ее попросила свою дочь, чтобы она переслала поддержку. И бабушка Вера попросила сказать, друзья, что она получает много ответов через передачу «Молитва», через радио. Ей нравится вещание Радио МВ. Да благословит вас Господь, этих 8 человек, которые я назвал. Благословить вас, Господь, ваши семьи, ваши дома. И хотел бы благословить вас словами такими. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Друзья, Господь есть жив. Знаете, и Слово Божие говорит то, что Он сможет удержать тебя и меня в Своей руке. Будьте верны Господу. Будьте верны Господу, друзья. Верность Господу. С другими словами, друзья, смотрите на Слово Божие, как мы даем вам пожелание. Пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Матфея, 24 глава, 14 стих. Цель радиослужения, почему мы проповедуем, почему мы участвуем, друзья? Потому что цель и проповедана будет все Евангелие Царства по всей вселенной. Да во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И вот пожелание всем братьям и сестрам. Вот, вау, слава Богу, братья и сестры, уже 9 человек приняли. 9 человек уже приняли. Смотрите, участие. Борис, Александр. Сейчас еще 10-й человек подключился. Лиля, Борис, Александр, Надежда, бабушка Вера, Дмитрий, Вадим, Наталья, Ирина, Ольга приняли участие в этом часу. Смотрите, друзья. 10 человек отозвались, сказали, что мы хотим, чтобы дальше этот час был в эфире в следующем году. Слава нашему Богу! Друзья, мы уже 95% от нашей цели. 95%! Друзья, слава нашему Богу! Друзья, 95% от нашей цели. Уже осталось нам, друзья, от общей суммы, и мы закроем эфир и пойдем на регулярное вещание, осталось $6436. И все. Друзья, вау! Жив Господь! Друзья, жив Господь! $6436 осталось, друзья. И все. Друзья, и все. $6436 осталось. И все. И мы уже закроем эфир. Жив Господь! Друзья, 11 человек, которые сейчас позвонили, написали, которые вышли онлайн, пожертвовали. Друзья, хотел благословить вас. Хотел благословить вас таким стихом. И мы пойдем на музыкальную паузу, чтобы вы могли позвонить, братья и сестры, чтобы мы перекрыли вот эту сумму, которая нам необходима. Я хотел благословить вас этим пожеланием. Сейчас я повторю имена. Сергей подключился. Сергей, да благослови тебя Господь. 11 человек подключился в этот час. 11 человек. Сергей, Лилия, Борис, Александр, Надежда, бабушка Вера, Дмитрий, Вадим, Наталья, Ирина, Ольга. Да благословит вас Господь. Друзья, я хотел бы вас благословить от лица радиосотрудников, от всех, кто уже приняли перед вами тоже это благословение. Примите это благословение так. Пусть Господь найдет, и вы подставьте свое имя. Пусть Господь вас найдет верным до Его пришествия. Вот я сейчас читаю, а вы вот Сергей, Лилия, Борис, подставляйте свое имя. Пусть Господь найдет вас верными до Его прихода. Братья и сестры, Господь каждый раз показывает, что, знаете, верность Ему, оно вечное есть. Знаете, когда мы верны Господу, Он вечный в Своем Слове, неизменяющий. Он Бог, который был вчера и сегодня, и Он не изменяется. И в твоем, и моем, в моей ситуации Бог видит тебя и меня, что Он в твоих трудных минутах может поддержать тебя. Слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. И от общей цели, друзья, мы уже 95%, 95%, почти 96% собрали уже. Глядите, мы уже собрали 129 064 доллара мы собрали. 129 тысяч 64 доллара собрали. И нам, друзья, осталось всего 6436 долларов. Мы видим, друзья, вашу жертвенность. Некоторые братья и сестры звонят и жертвуют, друзья. Слава Богу, друзья, большие суммы. Кто 1000, кто 500, кто 1200, кто 1500, кто 50, кто 20 долларов, кто 10 долларов, друзья, кто 25 долларов в месяц. Все разные суммы. И слава нашему Господу. И вот так доллар по доллару, друзья, мы двигаемся вперед. Я хотел бы, друзья, чтобы мы сейчас послушали псалом и дать вам возможность. Кто еще хотит, друзья, принять участие? У нас остается 17 секунд в этом часу, и будет сейчас новый час, и новый надо будет цели, чтобы нам закрыть эту полную сумму. И слава Господу, друзья, мы близко, близко, близко к цели. Да благословит всех Господь, всех, кто участвовал, 11 участников в этом часу. Да благословит вас Господь, здоровья, жизни вам, друзья, и милости от Господа. Милости от Господа. Мы слушаем сейчас псалом, а я объявляю номер, куда можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, сотрудники у телефонов. И мы близко к нашей цели, друзья. Слава нашему Господу. Если вы хотите пожертвовать онлайн, зайдите на радио mv.com. Мы слушаем псалом и ждем ваших звонков.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие братья и сестры, рада вновь быть с вами в этом эфире. И это уже 66-й час. Хочу вам сказать, что это заключительный час. Благодарим Господа и всех, кто принял участие в этом марафоне. Это заключительный час. Мы с вами вместе проделали большую работу. Господь был с нами на протяжении этой недели, и мы собрали уже 129 314 долларов. Это 95%. Да благословит Господь каждого, каждое щедрое сердце. Я знаю, что многие жертвовали последние. Многие не от того, что у них есть избыток, а от того, что они желали благословить и желали, чтобы это радио продолжало свое звучание. Благодарю Господа и вас. Радуется сердце, утешается дух, что Господь с нами, и мы в 2027 году вместе с вами будем вновь иметь общение, будем наслаждаться Словом Божьим, будем вместе молиться, будем вместе благословлять друг друга, будем вместе нести евангельскую весть спасения. У нас остался последний час, и мы с вами вернемся в нормальный режим радиовещания. И этот час я хочу особо направить на благодарность Богу, на то, что Он верен Своему Слову, и Он стоит за этим служением. И мы еще раз в этом убедились. Благословен Господь! Я хочу наполнить вам координаты, куда вы можете позвонить, если вы еще не жертвовали и хотите внести свой вклад посильный. Вы можете оставить свое сообщение, позвонив нам по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29. А также у нас есть онлайн-платформы, если вы выйдете на наш веб-сайт radiomv.com и сможете внести свой вклад, сделать свое пожертвование, благословить радио на следующий календарный год. Благодарю вас, братья и сестры, вы очень отзывчивы. Бог благословит каждого из вас, да восполнит все ваши нужды, да даст вам от своей щедрой руки. И сейчас я хочу напомнить, что это час детских передач, час, когда наши деточки приходят к радиоприемникам, чтобы слушать Слово Божие на доступном для них языке, чтобы слушать детские песенки, рассказы, стишки, детскую Библию, чтобы в их сердечках сеялось семя добра и любви. Дорогие братья и сестры, хочу оставить для вас в назидание из книги Иоэля 2 главы. И мы начнем наше чтение с 23 стиха. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как и прежде. Слава Господу! Господь дает нам свои слова обетования, что Он будет снисposылать нам дождь ранний и поздний, как и прежде. И как и прежде, в следующем году, по милости Господней, мы вместе с вами понесем весь спасение для окружающего нас мира». Мы не видим тех людей, которых касается Божье Слово через эти радиовещания. Но мы знаем, что за этим стоит Господь. А Он любит каждого, и Он желает достучаться в каждое сердце, в каждый дом. Там, где горе, там, где беда. Господь говорит: «Вы, чада Сиона, радуйтесь, веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру». И будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как и прежде.
и наполнятся гумно хлебом, и переполнятся подточили виноградным соком и елеем». И также я хочу прочитать 26-й стишок. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки». Какие чудесные слова обетования! Господь верен, Он дает нам как хлеб телесный, так и хлеб духовный. И в следующем году Он будет питать нас Словом Своим через радиослужение, и имя Господне будет прославляться, ибо дивное соделал Он с нами. И не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого. И мой народ не посрамится вовеки. Слава Господу! Мой народ не посрамится вовеки. Дорогие братья и сестры, мы видим верность Господа, верность Своим обетованиям. Он не оставляет нас, Он благословляет нас. И я хочу также благословить всех, кто на протяжении этих 5 дней был вместе с нами в эфире, кто жертвовал, кто звонил, кто оставлял свои сообщения, свои свидетельства благодарности. Благодарим вас за вашу поддержку. Благодарим вас, что вы несете на руках молитвы нашу команду. Благодарим вас за то, что вы стоите в молитвенном проломе. Благодарим, что вместе с нами молитесь час молитвы и несете на руках молитвы тех, кто в трудных обстоятельствах жизни. Я хочу напомнить вам номер телефона, куда вы сможете позвонить. Если вы еще не сделали свое пожертвование в течение этих 5 дней, то вы можете сделать это сейчас. А если вы уже жертвовали, то мы благодарим вас сердечно, благодарим за вашу отзывчивость, за то, что вы вместе с нами несете благую весть для погибающих людей, а также слово утешения, слово назидания и слово ободрения для тех, кто в трудных обстоятельствах, кто, быть может, на грани отчаяния, но Господь через служение, проповеди, молитвы приходит и дает поток новых сил, и человек идет дальше. Слава Богу, что мы можем нести Его труд и делать дело Господне вместе. Благодарю каждого, благодарю и еще раз хочу оставить вам эти слова. «Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки, и будет после того, излью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть

пусть Дух Святой изливается на всякую плоть, чтобы наши сыны и дочери не страдали от козни этого мира, чтобы они не попадались в ловушки и сети врага, но чтобы на наших сыновей и дочерей Бог мог излить от Духа Своего, чтобы они пророчествовали, чтобы они возвещали истину Господню, чтобы они могли сменить нас в будущем и взять эстафету веры и понести ее дальше в погибающий мир. Ибо время коротко, и Господь желает спасать. И мы призваны к тому, чтобы идти по всему миру и проповедовать Евангелие Царствия Божьего, проповедовать лето Господне благоприятное, ибо сегодня еще день спасения, сегодня еще время благодатное, сегодня еще есть возможность потрудиться, и сегодня еще есть собрать сокровища на небесах. Это то, что Господь верил нам, как детям Его, чтобы мы свое сокровище собирали на небесах. Благодарю всех, кто жертвовал, и в этот час с 8 до 9, когда наши деточки любят слушать детские передачи, мы хотим поблагодарить тех родителей, которые уже поучаствовали, и мы в этом часе уже собрали $900. Слава нашему Господу! У нас с вами осталось 43 минуты эфира, 43 минуты эфира, и мы вновь вернемся в наш обычный режим. Слава Богу! Слава Богу! И уже следующий час, час чтения, мы будем с вами в обычном режиме. Благословенно имя Господа! Хочу напомнить тем, кто, быть может, впервые слышит или только подключился, что это марафон. Марафон по сбору средств на следующий календарный год. Это последний завершающий день и час. Мы с вами вместе провели в эфире 66 часов. 66 часов — это немалый срок. Это сложно. Это нелегко. Но Господь был с нами. Он давал нам сил, давал нам слово, давал помощь. И мы с вами вновь в новом году будем иметь тесное общение, собираться для молитвенных часов, будем слушать музыкальный канал, и пусть Дух Святой через пение псалмов, через проповеди обновляет наши души. Напоминаю номера телефонов для тех, кто еще не успел, быть может, поучаствовать. Быть может, кто-то забыл или хотел и отвлекся. Я напоминаю телефоны для таковых, кто еще не успел принять участие, но хочет стать частью этого служения. Наш телефон 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radiomv.com, PayPal, Zelle, банковские переводы из Европы, чеки по почте — все это возможности, которыми вы можете воспользоваться. Также хочу поблагодарить тех, кто на протяжении 20 лет верным был этому служению, кто вместе с нами молился, кто вместе с нами приносил молитвы, моления и благодарения Богу, могущему спасти нас и поддерживал нас финансово. Благодарю вам за вашу верность. Благодарю вам, что вы были нам опорой и поддержкой. И Господь знает каждого по имени. Если мы не знаем всех имен, но Господь знает каждого по имени. Благословенно имя Господа. Мы в этом часовом блоке собрали $900. $900. Слава Богу! И благодарим всех, кто подключился, кто был с нами в течение этой недели. Дорогие братья и сестры, это чудно, как Господь выходит навстречу, как Он помогает. Уже было собрано 129 964 доллара. Благословен Господь, благословенно имя Господа, дорогие братья и сестры. И еще раз повторяю.

стишок для вашего ободрения и назидания. И вы, чада Сиона, радуйтесь, веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде». Дорогие братья и сестры, пусть эти слова будут словами благословений в вашу жизнь. Все, кто жертвовал, все, кто выделял средства из своего семейного бюджета, все, кто был с нами на протяжении этих 5 дней, мы благодарим вас, благодарим Раиса, благодарим Леонид, благодарим Олеся, благодарим вас, Александр. Благодарим вас, братья и сестры, благодарим. Милость Господня велика, милость Господня простирается над нами. Сейчас мы возьмем короткую паузу, поблагодарим Господа за то, что Он был с нами, послушаем пение прекрасных псалмов, а в это время, если кто-то еще не успел пожертвовать, может позвонить по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29, а также выйти в онлайн и пожертвовать через наш app radio.mv.com. Есть такие программы, как PayPal, Zelle, Apple Pay, Google Pay. Также можете прислать чек по почте. Хочу еще от души поблагодарить тех, кто уже выслали свои чеки. Многие из них мы уже получили. Да прославится имя Господа. Благодарим вас, братья и сестры. Благодарим верных сотрудников на ниве Господней. И ваша лепта в следующем году будет служить для спасения ближних, для спасения и помощи погибающим, для тех, кто в нужде, для тех, кто, быть может, в силу обстоятельств не имеет возможности посещать служение, кто не имеет возможности, как прочие, работать. Быть может, кто-то в скорби и получит утешение, слушая проповеди и назидания. А также те, кто находится в трудных обстоятельствах жизни, мы хотим вместе с вами молиться на протяжении следующего года о гонимой церкви. Я призываю вас, чтобы вы в своих молитвах также вспоминали те страны, где нет такой свободы, как у нас, где люди прячутся, где люди не имеют доступа к христианским материалам, где люди боятся быть замеченными. Я помню то время, когда и в наши времена мы прятались, мы собирались по ночам, но были жаркие молитвы, были псалмы, была любовь братьев и сестер, была жажда увидеть друг друга и вместе прославить Господа. Благодарю Господа, что Он дал нам это время свободы, и мы можем трудиться, благословляя тех, кто этой свободы сегодня не имеет. Дорогие друзья, да будет имя Господа благословенно. Выслушаем пение, выслушаем очередную паузу. И после этого брат Павел скажет заключительное слово ободрения для вас, поблагодарит вас. Мы вместе помолимся и вернемся к нашему обычному вещанию радиопередач. Я от души благодарю каждого и была рада побыть вместе с вами в этом прямом эфире. Это было нелегко для меня сделать, но я благодарю Господа, который дает сил, который вдохновляет и который двигает нас дальше.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

друзья, мир Божий вам, и хотели поблагодарить Господа за вашу активность, друзья, что вы принимаете. Божья милость велика над всеми теми, кто несут Слово Господне. Благослови Господь всех, кто принимает участие, кто делает дело Господне, кто благословляет. И вот, друзья, остается у нас 30 минут, друзья, 30 минут, и смотрите, как активно вы принимаете участие. Хотел бы объявить имена, которые поучаствовали в этом часу. 30 минут остается в этом часу блоки, и смотрите, 7 человек позвонили и приняли, вышли онлайн, приняли, друзья, участие. Любовь, Раиса, Леонид, Олеся, Александр, друзья. И мы видим, сейчас еще, по-моему, здесь есть имя. Так, Раиса. Да, окей. Приняли, друзья, участие в этом часу. И слава нашему Господу за вашу, друзья, жертвенность, что вы принимаете участие. Знаете, я как уже подметил, многие из вас, друзья, перезванивают и жертвуют по 2-3 раза. Друзья, это Божье милость, друзья, мы просто благодарим Господа и вас от всего сердца за вашу отзывчивость, за вашу доверенность, за вашу жертвенность. Мы видим, как Господь, друзья, благословляет. И у нас уже остается буквально, друзья, 29 минут. И в этом часу наша цель была собрать 1918 долларов. И мы уже собрали 1610 долларов, друзья. И осталось 308 долларов и 29 минут, друзья, и вы активно принимали участие. Активно, друзья, молились с нами вместе, поддерживали нас на протяжении этих 5 дней. И знаете, мы видели вашу щедрость и благодарим Бога за каждого слушателя, за каждого, кто молился, за каждого, кто поддерживал, за каждого, кто звонил. Да благословит вас Господь. Друзья, если кто-то хочет поучаствовать, если вы еще не участвовали, мы не призываем вас по второму кругу. И не поймите неправильно. Мы хотим дать возможность тем братьям, которые и сестрам, которые еще не участвовали. Я благодарю Бога за вашу искренность, что вы звоните по второй, по третий раз. Я прошу вас, молитесь, дайте другим немножко поучаствовать. Мы просто очень просто, ну, я даже не знаю, как выразить, впечатлены вашей щедростью, добротой, вашей отзывчивостью. Вы такие щедрые у нас слушатели, я просто удивляюсь. Если вы уже жертвовали, братья и сестры, дайте другим, кто хочет пожертвовать. Мы даем просто возможность вот этот последний час другим, кто хочет пожертвовать, благословить радио. Многие звонили, говорили, что будут присылать чеки. И мы верим, берем их по ихнему слову и верим, что они пришлют. То с Божьей помощью, друзья, мы достигнем той цели. И мы просто призываем вас, если вы уже жертвовали, не нужно жертвовать, дайте другим пожертвовать этих полчаса. Друзья, если вы еще не приняли, не жертвовали, может быть, слушали этих 5 дней, и не участвовали, не жертвовали, хотели бы пожертвовать, вы можете это сделать. Мы еще предоставляем так 27 минут только для тех братьев и сестер, которые еще не жертвовали. Потому что, братья и сестры, мы видим, некоторые из вас звонят по 2, по 3, по 4 раза. Принимая участие, мы просто впечатлены вашей щедростью, отзывчивостью. И мы благодарим Бога за каждого из вас, за каждый вас доллар, что вы это делаете. И мы надеемся, что Господь благословит дальше. И вот знаете, мы предоставляем эту возможность, вот этих последних 26 минут, для тех братьев и сестер, которые еще не приняли, еще не делали этого. Если вы уже делали, друзья, не звоните, пожалуйста. Не жертвуйте онлайн, пожалуйста. Мы просто хотим дать эту возможность для тем братьям и сестрам, которые, может быть, на протяжении 5 дней слушали, но еще не нашли возможности или времени позвонить и принять участие. Вы это можете сделать на номер 425-296-78-29.
А вы это можете сделать сами, как вас располагает ваш бюджет. Смотрите, друзья, мы уже собрали 130 674 доллара. 130 674 доллара. Друзья, и это было сделано благодаря Господу и вам, дорогие братья и сестры, которые есть очень отзывчивы к служению Радио Ви. Да благословит Господь. Hey boys, I need the batteries. Благословит вас Господь за вашу отзывчивость, что вы делаете, друзья. И мы собрали 130 874 доллара. Наша цель, это, друзья, было 135 500 долларов, друзья. 135 тысяч и 500 долларов. И мы уже, друзья, собрали 130 804 доллара. Слава нашему Господу. Многие звонили, говорили, что мы пришлем чеки. И, знаете, мы еще некоторые чеки прислали, люди мы получили, спасибо нам, говорят. А некоторые еще чеки не дошли, то мы ждем, верим, что они придут. И сейчас сумма, которая у нас остается, не включая чеков, которые обещали, 4629 долларов, друзья. Но мы эту сумму оставляем ее открытой пред Господом и пред братьями и сестрами, и пред всеми слушателями, которые еще не приняли участие, что вы можете принять, друзья, участие, но даем вам знать, что слава Господу, что Господь отзывается, выходит навстречу через вас. Смотрите, свидетельство какое на протяжении уже 20 лет, в феврале будет 21 год, да? На протяжении 20, можно так сказать, 1 год уже Господь вот эти марафоны выходит каждый год и благословляет через вас. Бог проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. Через вас, дорогие радиослушатели. Просто если еще, может быть, кто-то хотел принять участие в эфире на этой неделе, вы не могли, были суета, заняты, вы еще не участвовали. Если вы участвовали, не звоните, друзья. Если вы уже участвовали, пожалуйста, не жертвуйте онлайн. Мы хотим предоставить возможность поистину братьям и сестрам, которые еще не приняли решение, то есть еще не приняли участие, тем. А для вас всех, братья и сестры, да благословит вас Господь. Слава Богу, мы вернемся в режим регулярного вещания буквально через 23 минуты. Я, может, чуть больше. Надо будет Олесе время, чтобы все включить. Ну, через, скажем, 40 минут пойдет регулярное вещание передачи. И можно сказать с радостью, что я верю, что это число, которое у нас осталось добрать, и эти чеки, которые пообещали, они пополнятся. Я верю, что Бог тех братьев и сестер, которые, может быть, еще не приняли, они смогут это сделать. И я номер объявлю для тех, кто желает этого сделать. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если желаете, вы пожертвуете онлайн для тех, братья и сестры, кто еще не участвовал. Друзья, я объявляю, если вы уже участвовали, пожалуйста, не звоните, пожалуйста, не жертвуйте. Если вы сейчас сегодня участвовали в этих 5 дней марафона, вы очень щедрые, очень отзывались. Просто, знаете, аж до слез трогательно, потому что вы очень внимательны. Просто даем вам знать для других братьев и сестер, которые желали бы принять участие. Возможно, это для вас, кто еще не принял. Да благословит вас Господь, друзья. Помните, что это, знаете, совместная работа, которую Господь делает. Вы стали частью этого большого христианского проекта. Телефон номер 425-296-78-29. Если вы еще не принимали участие, друзья, только если вы не принимали участие, пожалуйста, можете позвонить. Можете зайти на radiumv.com и оттуда там тоже, друзья, пожертвовать через Zelle, через Cash App, через PayPal, через любую карточку. Только, друзья, если вы не участвовали в эфире. Если вы уже участвовали, пожалуйста, не делайте. Мы хотим дать тем возможность, которые братья и сестры еще не могли воспользоваться этим.
Мы благодарим Бога за вас, друзья. Поистине вы очень щедрый. Даст вам Господь силы и здоровья. И вот, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа. 5 дней марафона уже, друзья, буквально подходит к концу. И сегодня наше сердце полно благодарности. Слава нашему Богу! По Его милости и благодаря вашей щедрости мы достигли, друзья, можно сказать, нашего марафона. Почему я говорю «достигли»? Потому что я верю, те братья и сестры, которые обещали, что они пришлют, те еще, кто не приняли участие, у них есть еще 20 минут. И я верю, что вот эти 4000, которые у нас осталось, 400, они покроются теми братьями и сестрами, которые обещали и которые, друзья, еще не приняли участие. Так что поэтому я так говорю, наша цель достигнутая. Не звоните, если вы уже, друзья, приняли участие сегодня, хорошо? Мы дадим братьям и сестрам возможность позвонить, если они еще не приняли участие, и принять участие до конца этого эфира. 425-296-78-29. Эту линию можно позвонить только, если вы еще не участвовали. Или зайти на радио vida.com. От всей нашей команды большое вам спасибо и благодарность каждому. Каждому из вас, кто жертвовал один раз, кто жертвовал 2 раза, кто жертвовал 3 раза, спасибо вам, друзья. Ваше, друзья, участие, которое вы стали, оно делает Радио МВИ способным еще на 2027 год быть в эфире. Да благословит вас Господь, и спасибо всем тем, кто эти дни, друзья, стал новым участником на Ниве Господней. Спасибо каждому, кто сделал пожертвование, большое или маленькое. Спасибо каждому брату и сестре, может быть, молодому, старшему, преклонных годах. Каждому, кто брал, молился, кто постился. Спасибо каждому, кто, друзья, щедро относился и терпеливо ждал свою передачу. Да благословит вас Господь. Спасибо вам, другие братья и сестры, волонтеры, кто отвечали телефоны. Спасибо вам, сестры и братья, которые заносили всю информацию, чтобы мы могли делать правильный марафон. Спасибо всем участникам Радио МВИ. Спасибо каждому, кто просто молился о нас. Спасибо каждому, кто постился. Спасибо каждому, кто принимал участие. Апостол Павел писал так: «Ибо дело сие, служение, не только восполнится недостатки святых, но и произведет во многих обильные благодарения Богу». 2 Коринфянам 9 глава 12 стих. Я поистине верю, что этот стих и приведет исполнение, друзья. Не только, друзья, принесет обилие, но и прибудут благодарения Господу от передач, от молитвенных передач, от всех слушателей, которые будут назидаться и получать духовную пищу на 2027 год. Друзья, если вы хотите, если еще вы не участвовали, только если вы не участвовали, вам мы предоставляем, друзья, буквально 17 минут принять участие. Если вы уже участвовали в этих 5 дней марафона, пожалуйста, не звоните. Мы просто хотим благословить тех, кто хотят еще принять участие, кто не имел возможность принять участие. Если вы имели возможность принять участие, пожалуйста, друзья, не звоните. Мы благодарим вас за вас. Мы уже подходим к концу, 17 минут, и мы заканчиваем уже наш 5-дневный марафон. Господь жив. Я зачитываю свои мысли, которые я хотел бы вам оставить и поблагодарить вас. И прерываю свои мысли, делюсь просто вот этими цитатами, что вы не звонили. Те, кто уже звонил, те, кто уже жертвовал, дайте другим братьям и сестрам, которые, может быть, не имели возможность позвонить на этой неделе и пожертвовать, сколько они хотят перед конца этого эфира на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Только, друзья, если вы еще не участвовали в этих 5-дневном марафоне. Читаю свои мысли дальше, друзья. Ваш дар, ваш финансовый вклад — это не просто, друзья, сумма.
Это проповедь, это пение, это свидетельство, это, друзья, детская передача, которая, друзья, прозвучит, может быть, в больнице, в палате, может быть, в одиноком доме или в многодетной семье. Это Слово Божие на родном языке для семьи вдали от дома. Это детская передача, семейное чтение Слова на каждый день. Это короткое вещание, может быть, ободрение Слова о Иисусе Христе даст надежду сердце, которое утомилось. За каждого, друзья, мы благодарим Господа. Да благословит Господь вас за участие в Слове распространения Господнего в 2027 год. Мы благодарим Господа за вас, за вашу отзывчивость, за доброту. И молимся за вас, за вашу работу, ваши дома, семьи, за ваше участие, за вашу теплоту и добрые слова, которые вы звонили и нас благословляли, друзья. Пусть Господь щедро благословит вас, ваши семьи и ваши дома. Аминь. Друзья, да благословит, друзья, Господь. Помните, что вот эти 14 минут мы только предоставляем для братьев и сестер, кто не участвовал. Если, друзья, вы участвовали в пятидневном марафоне, пожалуйста, не звоните. Уже слава нашему Господу, что Господь жив, Господь выходит навстречу, и мы, друзья, достигли своей цели, мы только предоставляем тем братьям и сестрам, вот осталось у нас 4000, которые нам надо, да? Но многие братья и сестры звонили, сказали, не пришлют чеки, и мы верим им и даем возможность им и тем братьям и сестрам, которые еще не приняли участие в марафоне. Вот 14 минут, друзья, это для них, а для вас, кто уже принял, друзья, по разу, по два раза, по три, некоторые по четыре раза приняли участие в этом пятидневном марафоне, пожалуйста, друзья, не звоните, а радуйтесь с нами. Просто радуйтесь с нами сейчас и молитесь, и благодарите Господа. А вам, друзья, кто еще желал, хотел стать, а вы не получилось вас, в течение этих, пяти дней вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это только, друзья, для тех, кто еще не принял участие в этом году в марафоне. Если в этом году вы уже приняли вот в этих пятидневном марафоне, пожалуйста, не звоните. Для тех только, кто желает принять еще в ту сумму, которая у нас осталась, 4026 долларов, которая осталась, это для тех, кто еще не принял, пожалуйста, который еще не принял участие. Помните, окей? Просто говорю вам это, потому что есть братья и сестры, которые желали бы принять, но они по какой-то причине еще не приняли. А для вас, братья и сестры, те, кто принял по два, по три раза, просто, я как уже говорил, до слез мы благодарим. Мне же просто, я когда слышал, сотрудники говорят, мне же говорило, вау, думаю, какие щедрые радиослушатели. Да благословит вас Господь. Друзья, наш марафон подходит к концу, и вот остается 12 минут. И мы благодарим каждого за терпение, за молитву, как я уже сказал, за пост. Я зачитал свои мысли, которые я хотел вам оставить в конце. За вашу теплоту, за вашу, знаете, подбодрение. Многие из вас звонили, подбодряли, многие из вас, вы звонили, говорили теплые слова. Очень приятно, друзья. Честно сказать, для тех, кто записывает передачи, да, вот там сестры, которые работают, братья, те, кто ведут разные эфиры, мы только видим вот стенку и оператора, который сидит с нами, и все остальное мы не видим вас, мы не знаем то. Но мы с вами имеем такую раз в год коммуникацию, когда вы звоните нам в марафон и благословляете. И знаете, во время, когда вы благословляете, вы, может быть, сказали одну фразу, может быть, одно слово, но это дает нам немножко как бы окно в тот мир, который мы не видим. Это ваш дом, это ваше сердце, это ваша семья. И насколько радио, оно делает влияние в вашем доме. И для нас это большое сокрушение, что Господь делает большую работу совместно благодаря братьям и сестрам. Это вам, друзья.
вы делаете это служение способным. Да благословит Господь, друзья, тех, кто принял решение и кто-то благословил. Мы благодарим Бога за вас. Благодарим Бога за вашу верность, за вашу отзывчивость и доброту. Хотел бы, друзья, говоря так спокойно, напомнить тем, кто еще не принял участие в этом пятидневном марафоне. Только если вы не приняли, пожалуйста, звоните. Не звоните, если вы уже, друзья, приняли, потому что многие братья и сестры перезванивали и еще хотели. Пожалуйста, не звоните. Только если вы еще не участвовали, тогда позвоните. Если вы не участвовали в этом пятидневном марафоне, пожалуйста, можете позвонить. И эту сумму, которую нам осталось, там 3400 уже, друзья, слава Богу, 3400 осталось для тех, кто хотел благословить, но не успел в этом пятидневном марафоне, только для тех. А так, друзья, можно считать, что достигнута цель. Почему я говорю, можно считать? Потому что многие, кто звонил, обещали, пришлют чеки, и мы верим ихнему слову, что они пришлют, и мы верим, что еще братья и сестры, которые хотели, они позвонят на номер и пожертвуют на номер 425-296-78-29. Только для братьев и сестер, кто еще не участвовал в этом, друзья, пятидневном марафоне. Только их, кто не участвовал. Да благословит Господь Лиана, Алекс, Татьяна, Любовь, Людмила, Анатолий, Любовь, Раиса, Леонид, Олеся, Александр, Сергей. Друзья, вот 12 человек сейчас позвонили, вот, и онлайн пожертвовали, вот я перечислил имена. Да благословит вас Господь, друзья. Да благословит вас Господь. И вот у нас осталось $3426. Это, друзья, просто видно Бога, Бог как отвечает. Вот Алексей, Алексей сейчас пожертвовал. Алекс, thank you so much. Да благословит вас Господь, друзья. Остается буквально 9 минут, и хотели, друзья, поблагодарить Господа за всех участников и за всех, кто жертвовал. Знаете, некоторые мне говорили, что они даже не знали, что у нас есть английское радио, которое могут дети дома слушать. Мы извиняемся, если мы плохо повещали, может быть, на протяжении года не имели много вставок по поводу этого. У нас есть, да, английское радио, оно в таком же в духе смысле. У нас испанское радио, в смысле, если у вас есть дети, которые говорят на английском языке, может быть, молодожены уже, ихние дети, вы можете сказать им за английское радио, можете подарить им приемник, который они могут слушать на английском, если удобно. Это тоже без рекламы. На испанском, потому что у нас некоторая одна семья нам обратилась и рассказала свидетельство, что она вышла замуж за испаноговорящего, и она говорит, я дома слушаю на русском языке, когда мой муж приходит, он включает и слушает радио МВ только на английском, на испанском языке. И она благодарила Бога, что ихняя семья, которая состоит из русскоговорящего и испаноговорящего, получала духовную пищу каждый день без рекламы. И так само, друзья, недавно нам молодая семья прислала текст-месседж. Говорит, когда они посещали своих бабушку и дедушку, они видали, что у них стоит радио МВ на русском языке, но когда они узнали, что это радио МВ, это цифровой digital приемник, он имеет английское радио, они его купили, поставили дома, говорит, и мы начали, говорит, слушать английское радио, потому что они на английском говорят, английское радио слушать и получать духовную пищу. Дорогие радиослушатели, говорите другим, повещайте, мы говорим, говорите своим, может быть, кто уже женились, вышли замуж, может быть, у них не детки, уже не говорят на русском или украинском языке. Говорите, что есть на английском языке радио, это без перевода, это чисто на английском, на испанском, на немецком языке. Может быть, у вас в Германии уже детки, которые не понимают русский язык, и вот их немецкий язык делался родным. Друзья, говорите им, пусть они питаются и будут под Словом Господним. Пусть будут под Словом Господним. Друзья, у нас остается буквально 6 минут. Если, только если, друзья, вы еще не участвовали в марафоне, мы не говорим для тех, кто уже принял участие в этом пятидневном,
А я обращаюсь, вот эти 6 минут даю возможность для тех только, кто не принял в пятидневном марафоне участие. Это братья и сестры, которые, может быть, хотели принять участие и не приняли. Вы можете позвонить на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это ежегодный марафон, друзья, приходит к концу. У нас осталось 6 минут в этом марафоне, и мы вернемся, мы пойдем в регулярное вещание программ. И, друзья, мы предоставляем этих 6 минут для братьев и сестер, которые еще не приняли, друзья, которые еще не приняли участие. Если вы желаете пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там, друзья, сделать свое пожертвование только для тех, кто еще не принял участие. А все вы, братья и сестры, которые были с нами, молились, как я уже говорил, поддерживали, звонили, становились участником, мы благодарим вас и Бога. Мы благодарим за каждого из вас, за вашу жертвенность, отзывчивость, за вашу поддержку, за каждый год, который уже 20 лет мы в эфире, вы делаете это способным. Вы делаете это способным вещаться круглосуточно, друзья. В всех тех странах, которые мы называли, да, более чем 136 стран слушают. Каждый штат в Америке, 50 штатов, слушает, друзья, радио. Мы просто впечатлены, и насколько много братьев и сестер, они прикасаются со служением радио МВИ. И ваш отзыв это показывает. Друзья, и ваш отзыв это показывает. Мы благодарим Бога за каждого из вас, за вашу теплые слова, за вашу доброту. И вот эти 4 минуты, которые остались, эти 4 минуты, друзья, мы предоставляем только для братьев и сестер, кто еще не участвовал в марафоне и хотит позвонить и поучаствовать своей финансовой лептой, которая у них есть расположение, на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Или, друзья, онлайн. Осталось, друзья, от всего итога, сколько нужно было собрать, осталось $3326 осталось. $3326 это осталось для нашей суммы, которую нам нужно было собрать, друзья. Но некоторые из вас звонили и говорили, что вы пришлете чеки, и мы хотим предоставить братьям и сестрам эту возможность, которую обещали, и тем братьям и сестрам, которые еще не участвовали, поучаствовать, позвонить и стать частью. Если вы уже участвовали, я напоминаю, пожалуйста, не звоните. А если еще вы не участвовали, хотите благословить к сумме $3326, которые нам еще нужно, вы можете это сделать только если вы не участвовали. На номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у вас есть буквально 2 минуты, если вы еще не приняли участие, или зайти на онлайн на radiomv.com, на radiomv.com и сделать это. А мы что сделаем сейчас, друзья? Я хотел бы помолиться за всех вас, благословить всех, кто принял участие, поблагодарить Господа за вашу щедрость, что цели, которые были поставлены с Божьей помощью и с вашей, друзья, отзывчивостью и щедростью, с Божьей помощью, друзья, мы в 2027 году будем вместе с вами, если Господь нас даст жизни и здоровья. Цели, друзья, были достигнуты. Господь жив. И его свидетельство, оно, друзья, актуально сегодня. Это чудо. Потому что радио МВИ, друзья, не получает никаких грантов, никаких поддержек, кроме как от вас, дорогие слушатели. И, can you guys turn off my camera? Друзья, и я хотел бы с вами сейчас помолиться, благословить всех вас и ваши семьи и дома, и благословить всех, кто принимал участие. А вы, дорогой слушатель, который, может быть, хотел принять, еще не принял, вы можете зайти на radiomv.com и сделать свое пожертвование или позвонить на номер 425-296-78-29.
29. Дорогой Господь, Ты видел и знал эти 5 дней, которые мы уже прошли. Ты их видел еще наперед, когда мы постились, когда мы молились с коллективом, с командой. Боже, мы не знали, как дальше будет, потому что каждый год для нас другой год неизвестен. Мы не знаем, Господь, потому что мы только полагаемся на Тебя, Господь, и на Твоих детей, которые каждый год щедро отзываются и жертвуют, и благословляют нас каждый год, чтобы мы были в следующем году в эфире. Боже, мы благодарим Тебя за каждого, кто звонил, за каждого, кто жертвовал маленькую или большую сумму, за каждого, Господь, нового соработника, за каждого, кто, Господь Бог мой, благословлял 1 раз, 2 раза, кто звонил по 3 раза, кто по 4 раза жертвовал. Господи, мы благодарим Тебя за каждого их, кто отзывался. Благослови их работы, благослови их, Господь, дома, благослови их семьи, судьбу, строй. Благослови, Господь Бог мой, их проблемы и нужды, которые у них есть. А я знаю, Господь, в каждом человеке у них есть свои проблемы, в каждой семье, свои нужды, переживания. Благослови, Господь Бог мой, дома их. Мы благодарим Тебя за верность Твою, которую Ты проявляешь через своих детей. Господь, мы впечатлены, Господь, их щедростью, добротою, добрыми словами, отзывчивостью, которую мы получали, Господь, с коллективом. Мы благодарим Тебя, Господи, благослови их, Господь, семьи, работы, устрояй, Господь Боже, поставь огненную ограду. Мы благодарим Тебя, Господь, и те, каждого волонтера, кто отвечал звонки, кто, Господи, заносил, кто делал этот эфир способным быть в эфире, Боже, каждого оператора, который сидел, каждого молодого юношу, который помогал, девицу, которые у нас помогали здесь, Господи, всех, кто приходили, волонтеры, кто нас кормил, Господь, во время, Боже, этого 5-дневного марафона. Те, кто, Господи, жертвовал своим временем с работы, приходил, помогал отвечать звонки. Мы благословляем каждого, Господь. Ты велик, Боже. Благодарим Тебя, что мы можем вернуться в нормальное вещание передачи. Слава Тебе, Господь. Благослови каждого сотрудника радио, Господь Боже. Оборудование благослови, Господь. Благослови всех слушателей по всему лицу земли, где слушают радио МВИ. Благослови, Господь, каждый канал, английский, испанский, немецкий, славянский, детский, музыкальный канал, библейские каналы. Благослови, Господь Боже. И та сумма, которую Ты знаешь, которая осталась, Господь, мы ее доверяем Тебе. Доверяем Тебе, Господь Бог мой, потому что там братья и сестры, которые говорили, что они хотят поучаствовать, мы доверяем Тебе, что Ты, Господь, пополнишь эту сумму, Господи. А мы благодарим Тебя, что Ты ответил. И этот, Господь, марафон, он был отвечен, Господь Бог мой, нашими братьями и сестрами, ихней жертвою и щедростью. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь. Благослови каждого участника, храни их, Господь Бог мой, и покрой их, Господь, нужды милостью Твоею. А даруй, чтобы еще, Господь, в 2027 году Слово Твое было проповедано, Бог мой, еще больше и больше сердца народа Твоего пришли, Господь Бог мой, в благодать, силу и радость. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, хотел бы поблагодарить всех вас. Мы уже пришли к концу, помолились. И как я уже сказал, друзья, все, кто принимали участие, будьте благословенны. Да будет Бог вашей надеждой и силой. Мы благодарим и искренне благодарим каждого молитвенника, каждого, кто постился, каждого, кто жертвовал, каждого, кто делал все, чтобы это служение могло состояться. И мы видим Божью руку, и Бог опять и опять показывает, что Он верен на протяжении 20 лет. А мы благодарим каждого из вас, дорогой брат, дорогая сестра, кто звонил, кто жертвовал, кто присылает чеки. А та сумма, о которой мы говорим, осталась $3326, мы ее отдали в руки Бога. Отдали в руки Бога, и те братья и сестры, которые еще не имели возможность пожертвовать, они сказали, пришли чеки, мы доверяемся Богу и благодарим каждого, друзья, за ваше терпение, что в протяжении 5 дней вы не могли послушать свою любимую передачу, но я благодарю Бога, что мы сделали эти 5 дней, и теперь вы будете слушать свою любимую передачу без всяких реклам, назидая душу свою и свои семьи и дома. Оставайтесь с Господом. Друзья, жив Господь Бог.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 25. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девер ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. Если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной. Не забудь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе,

великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля в землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 27. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона сего явственно, очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ,

когда перейдет Иордан. Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!» Весь народ возгласит и скажет «Аминь!» «Проклят злословящий отца своего или матерь свою!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят нарушающий межи ближнего своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто слепого сбивает с пути!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто ляжет с тещей своею!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную!» И весь народ скажет «Аминь!» «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним!» И весь народ скажет «Аминь!» Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 28. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно отдавало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои.
Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою — железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли». И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетской, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит по тьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с нею, дом построишь, и не будешь жить в нем, виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им». Вола твоего заколет в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. И поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей, погубит ржавчина». Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебя и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего,
будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плодов, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которую Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которые она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен, и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал голоса Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим в рабство, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

приветствую тебя. Как поживаешь? Мне бы хотелось говорить с тобой, но временем ты не располагаешь, и потому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб дать тебе уверенности в деле и наделить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился, так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Умылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале устало сказал мне, что не так все хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты заговоришь со мной. Я был готов услышать тебя снова, но ты опять увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было также от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед и вздох тяжелый снова. А я стоял там рядом, за спиной. Я ждал, что ты промолвишь слово, что, наконец, заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. Когда же весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, я дождь пролил обильной стороной, и птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной, и в спешке принял ужин без заботы, вдруг канул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго. Она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Иль уйма дел, что ты хотел закончить? Настолько ли они важны сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз? Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но было это сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, он одолел тебя. Совсем, до дна. За целый день не вымолвить ни слова. За что же ты не любишь так меня? Но завтра я приду к тебе, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб упрекнуть тебя, доставить боль, но чтоб помочь и делом, и советом. И проявить к тебе свою любовь. Общение обоим нам полезно. Я рядом буду, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Спаситель, Иисус. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Псалом 131, с 1 по 5 стих. Давид и Соломон. Псалом 131 указывает на то, что Давид давно мечтал построить храм для ковчега Бога, символа его присутствия среди народа Израиля. Пришло время, когда он успокоился от всех своих врагов и захотел реализовать этот проект. Но Бог не позволил ему этого сделать, напомнив, что он был воинственным человеком, пролившим много крови. Через пророка Нафана Господь пообещал устроить ему дом. Он также сказал Давиду, что у него будет сын, который построит ему дом, и что Бог навеки утвердит его престол. Бог даже назвал имя его сына — Соломон, сказав, что это будет человек мирный и что в его дни он даст мир и покой Израилю. 1 Паралипоменон 22:9. И в этом Соломон, осознавал ли это Давид или нет, должен был стать прообразом Господа Иисуса, который в грядущий день построит дом во славу Бога. Давид не стал расстраиваться, что ему не было позволено исполнить задуманное. Наоборот, он был благодарен Богу за его чудесное обещание и начал заготавливать все, что было нужно для строительства храма Соломоном. В первой книге Паралипоменон перечислено огромное количество золота, серебра и других материалов, которые он накопил. А начальники и народ добавили к этому еще больше. Давайте не будем возмущаться, когда расстраиваются наши планы, но давайте будем благодарны Богу за Его план для нашей жизни, ибо Его пути выше наших.
2: А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Псалом 72, 28.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга Бытие, 49 глава. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Друзья мои, я хотел бы коснуться той главной задачи, которую исполнил Сын Божий Иисус Христос. У Него особая функция. Когда-то возник вопрос на небе, кто пойдет за нас? Когда-то решался вопрос на полях, где Давид был выдвинут, вроде для того, чтобы принести братьям пищу, наведать их, угощение для начальства. Он пас овец для того, чтобы посмотреть на сражение словами его старшего брата. Но его послал Господь. Голиаф 40 дней издевался над Божьим народом, бросал оскорбительные выражения, слова в адрес Божьего народа, унижал Божий народ. Бог посылает в это время, в трудное время для Израиля, Давида, который стал между народом Божьим и Голиафом. Все представляли, что победитель должен быть равным по своей силе, величию, как Голиаф. Как некогда было сказано Гедеону: «Если я вас благословлю в таком количестве, которое вы избрали, 32 тысячи, вы все то, что получите даже во время сражения, припишите себе. Выбери меньше людей. Осталось 10 тысяч. Остальные робкие душой, разошлись по домам. Почему мы надеемся на Бога и молимся, и победы нету? Это день победы, это победа Христа Иисуса. Преломляем хлеб и пьем вино во имя Иисуса Христа, как Он сказал». Именно в этой жертве Иисус показал величие свое. Гедеону Он сказал: «Почему я не даю победу сейчас? Потому что вас слишком много. Вас слишком много. Мы привыкли видеть величие в высотах, в больших цифрах, в больших зданиях. А какая ваша церковь? А какой хор у вас? Но самые большие проекты рождались в хлеву, а не в больших дворцах. Там, где вы не ожидали их. Где происходило примирение, посещение Духа Святого, и вы могли, умоляя сердцем, радоваться, искать: «Слава Тебе, Господи, что Ты разбил мое сердце, что Ты сокрушил его, и я стал ближе к Тебе». Когда Он сказал, что вас слишком много, в вашем сердце, вашего, своего слишком много, перерастает этот баланс, и вы надеетесь уже на себя, не на Бога Всемогущего, а на свои силы. Вы можете надеяться: у меня такая армия. И Господь Иисус показал, что царство мое не от мира сего. Странная война. Как Давид сражался с Голиафом, Саул говорит ему: «Вот возьми мои доспехи, мои одежды, оружейные принадлежности, воевать как настоящие воины. Что ж ты одел пастушескую одежду? Взял 5 камней только, взял пращу». Это смешно, это странная война в нашем воображении. Мы представляем себе, что для войны нужно что-то особое человеческое, весомое. На что ты надеешься, не нужно. Ты всю славу припишешь себе. Успех от этой победы ты припишешь себе. И Господь избрал только 300 человек с Гедеоном, и они одержали победу. Но обратите внимание на его слово, которое он говорит пред Богом, когда Бог избрал его. Он говорит: «Я самый маленький в своем колене, семейство самое бедное. Кто я такой?» Но все же наше понимание, что мы о себе что-то говорим, но не при людях. В своем сердце мы что-то говорим о себе. И если не соответствует свидетельство других людей обо мне, как я думаю, возникает обида: «Он меня унизил, Я же считал себя на 200, а он мне только 100 дал. Давиду десятки тысяч, а мне только 1000. То есть, когда человек думает о себе больше, чем должно думать, вот этот баланс нарушается. Математический вопрос, контрольная работа дают мне готовый ответ, получаю 5. Нет, друзья мои, ты должен сам прийти к этому результату. Исполняя эту работу или контрольную работу, ты должен испытать сам, иметь результат не чужой, а свой. Мы приходим к такому сознанию, Бог всегда видит, фиксирует, Бог с нами пребывает, друзья мои. Он радуется, и когда Бог радуется о твоих успехах, о твоем смирении, когда Бог радуется о том, что ты знаешь свое место, ты чтишь Бога, Господа, Бога чтите в сердцах ваших. Мы говорим сегодня, что я и Отец одно, но так ли? Когда я говорю «я и Отец одно», не сходится. Учитель, говоря сие, ты и нас обижаешь, и вам, книжники, горе тогда. Друзья мои, когда мы понимаем сегодня свою цену, обязательно пойдем дальше. Господь Иисус Христос, примиривший нас с небом, отдал свою жизнь. Отдал самое дорогое, отдал свободное время свое, отдал свои ценности, которые он имел. Он отдал самого себя. Он поставил на плаху свою драгоценную жизнь. Он помиловал нас благодаря тому, что мы приняли это. Бог за всех пострадал, правда, но искупил и спас только тех, кто принял эту жертву, кто родился свыше, кто поверил слышанному. Господь является примирителем. Главное имя – примиритель. Он – примиритель. Подумайте, в каком растревоженном, парадоксальном мире мы живем. Вражда, непримиренность между людьми, между нациями, между черными и белыми, между демократами и республиканцами. Даже в собственных домах война идет, враги человеку домашние его, и там идет сражение. Здесь нужна личная жертва, которая должна быть равноценной жертве Иисуса. Он все отдал. Мы ждем иногда больших результатов. Мы ждем благословения от Господа, излияния Духа Святого. Друзья, мы ничего не поменяется, если мы будем только ждать, кричать и говорить. Главное – поставить равноценную жертву перед Господом свою жизнь, отказаться от своих ценностей. А какие ценности у меня, у тебя? Ты думаешь об этом всегда, каждый час, когда ты просыпаешься, не украли ли воры у тебя то, что ты имеешь? И когда Господь касается этого, время от времени, как говорит, отдай мне это, отошел с печалью богатый юноша, отходит Божий человек из церкви с печалью, потому что он чувствует, он понимает, что речь идет о его жизни, что Господь хочет дружить, общаться, вступить с нами в настоящий союз. Не просто партнерство. Мы соработники у Бога, да, но Господь является примирителем. Не воюй сегодня с мечом, Петр, оставь твой меч, вложи его в ножны. Иисус пришел для того, чтобы нас с вами сделать другими. Но это невозможно без жертвы. Это невозможно без смерти. Невозможно в школе научить человека стать новым, новой тварью. Для этого нужно принять жертву Иисуса и идти за Христом, идти за Ним, умереть для себя. Когда мы идем за Иисусом день за днем, не раз в воскресенье приходим в собрание, не раз только в день, но постоянно находимся в Нем. Моя голова, мое сердце Ему принадлежит. Мои мысли, мечты мои в Господе. Я живу им. Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Это коронация, это благодать и благословение. Для тех, у кого жизнь – Христос. Для них смерть – приобретение. Господь дал нам чудесное время сегодня, чтобы нас видели и узнавали, что Он был с Иисусом. Возникают многочисленные вопросы. Мы пытаемся исправлять друг друга. своими способами человеческими. Вот если ты оденешь это платье, оденешь этот костюм, ты будешь похож на Христа. Запустишь бороду, как мой сын говорит, младший, я похож на Иисуса отчасти. Если мы делаем что-то ради Иисуса, друзья мои, это нормально. Но когда Христос в нашем сердце, когда Его жизнь в нас, когда Он проявляется через нас, я повторяю, это не наш доспех. Достоинство – это не потому, что я такой, а потому, что я умер. Говоря о смерти для себя, говорим подальше от этого. Если Дух Божий, если Господь даст нам прикоснуться в Духе Святом сегодня к себе, кому мы хотим прикоснуться? К Богу, вначале к себе. И Он увидел себя. Когда мы видим себя, мы смотрим на себя другими глазами. О, оказывается, я преступник. Помните стихотворение? «Я видел во сне, бичевали Христа, злодеи, воины. Я схватил одного за руку, как бы сказать, в ревности. И вдруг я увидел или узнал себя в этом палаче. Я узнал себя». Друзья мои, пока мы не узнаем себя сегодня в этих разбойниках на кресте, в этих разбойниках в жизни, до тех пор мы будем осуждать друг друга, пока не увидим себя. Когда мы получим по милости Божией такое откровение от Бога живого, чтобы увидеть себя, это неприятное откровение. Господи, это я. Я не люблю Его, потому что Он не говорит обо мне доброе. Мы привыкли, чтобы о нас говорили всегда хорошее и доброе, и мы растем на 3 метра сразу. Друзья мои, Господь говорит о нас доброе. Этого достаточно.

и видит с овечками на лугу в пустыне. Там я славлю Бога. Я не прославляю Его только там, где меня видят. Нам нужно молиться долго. Нам нужно молиться посвященно. Но настоящая молитва, когда мы молимся наедине, когда нас никто не видит, но видят после этой молитвы наши преображенные добрые лица, наши слезы, добрые слова, видят нас, люди, другими. Когда люди на улице не слышат нашего голоса, соседи, когда мы в домах наших возвышаем голос и кричим друг на друга, когда мы ходим перед Богом, Господь говорит, что вся жертва моя, весь смысл моих страданий и сегодняшнего ритуала, или, как бы сказать, этого предания, которое вы получаете от Господа, в данном случае через святых людей, через Слово Божье, это является результатом того, что наша жизнь меняется. Мы не можем заказать ни одного человека, даже собственных детей, заставить их ходить в собрание, чтобы они покаялись. Это невозможно. Бог так сделал, что человек должен внутри себя принять решение, как блудный сын, встану, пойду к отцу. Это мое личное решение. И он сделал это, он созрел, когда он пришел в себя. Наше примирение через страдания нашего Господа Христа Иисуса. Думаю, что вы понимаете меня. Каждый человек в собрании сегодня внимательно слушает. И пока не затрагиваются наши интересы, мое имя не звучит, может быть, в другой непроизвольной форме, как будто бы о другом, но я в Духе Святом чувствую, что это мое сердце, что Господь именно ко мне говорит, меня любит особо, меня пробуждает, хочет привлечь, чтобы я был христианином, чтобы я оказался по правую сторону в день пришествия Его, чтобы я сегодня уже был жив для Господа, но мертв для себя, для своих желаний. Добровольцев Господь сегодня собирает в Царство Божье. Поэтому, когда наше сердце открыто для Господа, я иду исполнить волю Твою, Господи. А куда деть свою волю? Свои желания куда деть? В жертву живую, на кладбище. Мы здесь можем исполняться Духом Святым. Если это настоящее исполнение, ты пойдешь по жизни исполненным. А если оно не настоящее, ты будешь как Саул, будешь пророчествовать среди пророков, но выйдя с этой комнаты, с этого помещения, где ты был с пророками вместе, ты сразу пойдешь гнать Давида снова, искать души Давида. А Давид остался Боги. Никогда человек так не поступал, чтобы отпустить врага своего, как сделал Давид. Даже Саул заплакал, хотя начинал хорошо, но не дошел в своей жизни до победы. Есть такие моменты в жизни, когда мы встречаем что-то не по-нашему, не так, как я хочу. А ты не так, а ты не так уверовал, а ты не с той церкви. Тебя не принимают. Господи, пошли огонь с неба, раз они нас не принимают, сожги их, как некогда во время Илии Бог послал огонь пожрать пятидесятников или баптистов. «Не знаете, какого вы духа». Он сказал им, «Не знаете, какого вы духа». Не знаете, какого вы духа. Когда у нас Дух Христов, на лбу не надо писать. Не надо говорить, я называюсь тем или другим именем. Не надо говорить, сегодня я принадлежу той или другой церкви, когда во мне Дух Святой написано, «И стало слышно, что Он в доме». Когда Дух Святой, твои дети узнают, что в тебе Дух Святой, муж узнает, жена узнает, в тебе Дух Святой. И это невозможно стяжать, подстроиться, надеть, переодеться, шинель номер 5 надухариться. Нет, друзья мои, здесь возможно только одно, через Голгофу идти, через смерть. И если эти сыны Громовы названы сегодня Иаков, Иоанн, то Господь говорит, что сегодня нужен громотвод. Громотвод там, где собираются верующие люди и спорят. Громотвод нужен. Мне пришлось недавно присутствовать на одной разборке. Братья никак не могли прийти к единомыслию, потому что развязки нет. Вот попробуйте докажите виновному человеку, что он не прав. Вы не докажете. Решение сделать, чтобы он изменился. Нет, друзья мои, это возможно.
только Духу Святому.

И они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи, братья? И пошлю на них дух благодати и умиления, и они узрят того, кого они пронзили. Потому что я пошлю дух благодати и умиления. Это дух Божий приходит в нашу жизнь. Тогда это в наших сердцах сжигает Господь все шлаки, все ненужное, все второстепенное. И нам не нужно заходить в этот глаз с отверткой. Там есть лучший врач, окулист. Господь говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Бог оберегает, Бог защищает свой народ. И когда нужен громоотвод, я говорю еще раз, вы помните в Советском Союзе, да и здесь в Америке, наверное, есть громоотводы, которые воспринимали молнию, чтобы не сгорело помещение, там большие склады или что-то другое. То вот в духовной жизни сегодня, если мы идем по следам Иисуса, то Господь говорит, ты должен был быть громоотводом. И в этой спорной ситуации просто я молился, я даже тоже не мог никакое слово подобрать для того, чтобы эти братья примирились. Вспомнил это слово. Говорит, братья, нужен громоотвод. И вы знаете, кто стал громоотводом? Это Иисус Христос. Это Он взял на Себя ваши грехи, вашу вину и поднялся не на пьедестал, а на крест Голгофский. И Он сказал, вот иду исполнить волю Твою, Отче. Вот кто взял вину на Себя. Вот почему они умилились сердцем и заплакали, и зарыдали. И написано, приняли Слово Божие, покаялись. 3000 человек. Потому что Господь взял на Себя их грех. И им только пришлось сокрушенно перед Господом плакать и рыдать. Вы знаете, никогда человека невозможно исправить в тюрьме. Только внутри, в совести он должен покаяться. Бог меняет нас изнутри. Сердце меняется. Не верьте, когда одежду меняют люди, они становятся другой. Они становятся волками в овечьей шкуре. Тоже становятся той же природой, не может поменять свою натуру, эфиоплянин, барс поменять свои пятна, не может. Бог может поменять эти пятна в твоем сердце раз и навсегда. Поменять себя Господь может изнутри, чтобы ты спокойно спал без снотворных таблеток, чтобы ты был спокоен, чтобы ты, уповая на Бога, радовался. Господи, слава Тебе! Я спокоен, я в мире с Богом, я в мире с братьями, я в мире со всеми людьми, если возможно, с вашей стороны. Потому что иногда невозможно. Иногда это невозможно. Но если возможно, с вашей стороны, старайтесь снять мир со всеми и святость. Ты восстановишь основание многих поколений. Смотрите, человек освобожденный, человек свободный. 12 стих 58 главы книги пророка Исаии. Ты восстановишь основание многих поколений. Вы знаете, сколько поколений сегодня враждуют между собой? И те, и другие участвуют в вечере Господней. И те, и другие приходят чинно на собрание. И те, и другие в платочках. И те, и другие моют ноги друг другу. Но в сердце своем нету мира. Я говорю сегодня, друзья мои, не пустые слова. Я знаю, о чем я говорю. Но для нас сегодня очень важно знать, что ты восстановишь основание многих поколений и будут называть себя восстановителем развалин, разрушенные эти мосты, возобновителем путей для населения. Эта тропа давно заросла травой. Люди не общались, люди не встречались, люди не звонили друг другу, не встречались. А иногда лицемерно молились, как будто бы это все нормально, или говорили и отвечали другим людям. Это не важно. Сейчас нам нужно в сердце принять Господа Христа Иисуса как личного Спасителя. Если ты человек Божий, действительно спасен, прославляй Бога, просто благодари Бога. Если ты давно верующий, если ты уже давно спасен, сколько ты должен сегодня славить Бога, чтобы люди, приходя на собрание в церковь, где ты, видя твое лицо, сказали, Господи, я тоже хочу этого. Я тоже хочу такого духа. Я тоже хочу
так славить Бога. Я тоже хочу такой радости, которой мне не хватает. А мне расскажут, вот эта радость находится там, под семью замками. Смерть для себя, она находится совсем рядом. Это признать величие Господа, что ты не можешь сделать без Него ничего. Признать теорию очень легко и освоить, признать, поверить в это слово. Как ученики, написано, они знали многое уже, но поверили в это слово, чтобы мы были примирителями для тех людей, о которых Господь сказал. Сколько раз прощать брату согрешение его, когда тот человек, которому было много прощено, не смог оценить свой дар прощения и милости Божией и стал душить другого, который копейки ему должен. И это есть настоящее преступление. Вот с этими людьми Бог будет поступать строго, который знал и не исполнял. Те люди, которые знали это и других учили. Поэтому давайте будем учить сами себя. Боже, помоги мне, чтобы я увидел сегодня своими глазами свое собственное сердце, в каком я состоянии перед Тобою. Я хочу исполнить волю Твою, Боже. Я хочу быть восстановителем развалин. Эти дома разрушены, люди не общаются между собой. А я не только имею предвзятое мнение, но я еще другим говорю, даром ли Давид пришел сегодня или послал своих людей сожалеть о моих бедствиях, об отце моем. Он пришел для того, чтобы осмотреть землю. Он соглядатай, он шпионит. Друзья мои, сколько там было пролито крови. Как Богу противны предвзятые мнения. Так и написано, апостол Павел об этом говорит, о предвзятых мнениях. Поэтому простые люди, они славят Иисуса Христа, они не понимают многие сложные вещи. Написано, из уст младенцам ты устроил хвалу ради врагов, которые злились, которые смотрели, а будет ли он в субботу исцелять, а будет ли он благословлять этих или только вот тех. Помоги нам, Господь. Я просто хотел бы вас призвать к молитве сегодня, друзья мои, чтобы мы опустились ниже, в сердце, в трюм нашего корабля, чтобы мы там заметили Иону, который уходит от исполнения воли Божией. У него совсем другие намерения. А внутри, в сердце, ты опустись, ты найди этого Иону. Этот бунтовщик живет в каждом человеческом сердце. Гордость наша. Нужно ее побеждать во имя Иисуса. Каждый день нужно умирать. Каждый день имеет не только свои заботы и своих врагов, противников, тех, кто пытается поднять тебя без парашюта. Обратите внимание, что вам нужен Дух Святой не только раз в год, не только раз в воскресенье, а каждый день ходите в Духе. Это Он сказал, что я пошлю Утешителя, Духа Святого на эту землю, и вы будете ходить в Нем. Вам не нужно будет говорить или объяснять своими словами, чтобы Он понял вас. Вы в Духе будете молиться, вы в сердце своем будете молиться, и Он услышит вас. И это большая радость. А то, что другие не увидят, а то, что другие не услышат. Ходите перед Богом, но не перед людьми. Творите добро перед Богом, но не перед людьми. Молитесь перед Богом, но не перед людьми. Ищите Бога в сердце своем. Бог вас найдет мгновенно. Он будет возле вас сразу, в ту же секунду. Он любит нас и поможет нам, Господь, подняться над теми обстоятельствами, которые нас придавили на этой земле. И поможет Господь в век, время отступления всеобщего, казалось бы, оказаться верными Богу, оказаться теми людьми, которые во время отступления не отступили от Господа. Это были сыны Садока. Их Господь отметил. Они будут служить мне во всякое время. Друзья мои, пусть наше служение будет благотворным, благословенным. Научимся у Иисуса Христа. Он сказал, я иду исполнить волю Твою, Отче.

наши дни. Говорят, сейчас не модно проповедовать в церквях. Уж, мол, это старомодно, чтоб мораль была в людях. Христиане нынче стали, прямо так защеголяли, без подхода не возьмешь. В гордости народ возрос. Все тактично, все прилично, а кому и безразлично, что творится среди христиан. И ведь это не обман, если чуть копнуться нам, то узнаем сразу там, как Христос сияет в нас, если что-то против нас. Вот идет одна сестричка, ей привет даю. Я лично, как посмотрит свысока, не заметила меня. Как решиться в другой раз подойти к горе Топаз? Брата тоже ты не трожь, руки сразу обожжешь. Говорят, чуть-чуть за день сразу же проснется зверь. Может взять топорик в руки, кто бы взял бы на поруки? А за велфор уж молчи, только Богу говори, чтоб Господь очистил руки. Может быть, это от скуки, все неправды, недосуги. По уходу за родными – это ж брань, ну прям как в мире. Отвоевываем цент, позабыв о том, в чем свет. Приведу пример я вам, может, будет это к вам. За старушкой дочка смотрит, плюс еще идет работать бабушка и вяжет, шьет, щи готовит, дочку ждет, убирает и стирает, внука встретит, причитает, дочка деньги получает, мать старушка угождает. Вот еще чудесней вам, это все среди христиан. Мир не нужен с вами нам, чтоб о мире говорить, надо нам достойно жить. Кто-то деньги получают, а другие доглядают. И скажите, что не так, ждем награду в небесах. Да один браток подходит и взахлеб так говорит, если с мамой вместе кушать, не хочу я Бога слушать, по карману будет бить, я в печали буду жить. Два стола купил отдельно, холодильник не один, и на велфоре правдиво свои истины твердил, чтоб набить карман побольше, надо маму отделить. Для детей пример хороший, старость будешь в хлеву жить, докатились мы до ручки, сердце, верите, болит, запах прямо смертоносный, и поверьте ведь, смердит. Помощь здесь мы получаем, по союзу разъезжаем, по полгода отдыхаем, деньги здесь мы собираем, не даем отчет, друзья, пища вся искусная, слово ясно говорит, лжец не будет с Богом жить. Доллары сломили многих. Ох, как жалко тех убогих. На приманку сатаны очень многие пошли. И ведь беженцы мы с вами. Отчего же мы бежали, чтоб в капкане здесь застрять и спасенье потерять? Проповедники, трубите, братья милые, не спите, возвещайте правду нам, чтобы искоренить обман. В церкви он, как фимиам, даже трудно различить, а попробуй обличить, если будете молчать. Камни будут вопиять, помоги нам, добрый пастырь, твои пажити избрать, и отвергнув вкусы мира, чтоб похлебку не хлебать, научи, как должно быть, и тебя не позабыть, среди зла, коварства, лжи, дай светить нам среди тьмы, для детей примером быть, чтобы не было обид. Сребролюбие езло, многих вергло в грех оно. Мы желаем пробуждения, чтобы дух
пылал в общении, прежде нужно покаяние, а уж после излияние будет свыше нам дано, если будем мы одно, лично мне не все равно. Как ходить пред Богом вечным? Не хочу я быть у вечной, твердо встать желаю я, ведь я Божие дитя. Аминь.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Факелы освещали темное без окон помещение синагоги, заполненное теперь верующими, чинно ожидавшими, когда начнет говорить Варнава. Тот, в свою очередь, вспоминал Антиохию, где примерно в это же время происходило шумное служение язычников. И вот Варнава поднялся, чтобы начать говорить. Вскоре все присутствовавшие с благоговением слушали рассказ Варнавы о церкви в Антиохии. Но когда он стал подробно описывать обращение Савла, под сводами синагоги повисло гробовое молчание. Только несколько человек осмелились украдкой бросить на Савла взгляд. Рассказав об Антиохии, Варнава обратился к собравшимся с вестью об Иисусе Христе. После этого, наконец, он представил собранию Савла. Савл сознавал, что его присутствие внесло замешательство. Он коротко и просто поприветствовал собравшихся, затем произнес слова сожаления и раскаяния за те страдания и боль, которые он причинил верующим в Иерусалиме уже более 10 лет назад. Несколько людей встали. «Мой отец скончался после побоев, полученных в Иерусалиме. Его избили в синагоге, когда ты допрашивал его. Я это видел сам. Потом бичевали меня. 39 ударов плетьми». Слово говорившего дышало злобой. «Прошу тебя», — вступил Варнава. «Нет, пусть говорит», — настоял Савл. «Мне нечего добавить к сказанному, разве что потребуется нечто гораздо большее, чем просто звук твоих слов, чтобы я поверил, что и ты ученик Христа». Возникло неловкое молчание, которое длилось, пока кто-то не запел псалом. Собрание закончилось, и казалось, что всем хотелось покинуть его как можно скорее. Некоторые задержались, ожидая Варнаву. Один или два приблизились к Савлу, извинились за всплеск враждебности, но потом стали говорить о собственных страданиях от его гонений. После чего спросили, подлинна ли история, которую они услышали о нем, что его поразил свет по дороге в Дамаск, и правда ли он видел Господа. В этот миг к Савлу подошел человек, который восстал против него так озлобленно. Снова все, кто не успел покинуть зал, замерли в молчании. «Меня зовут Карми из колена Рувима». «Я Савл из колена Вениаминова». Карми повернулся спиной к Савлу, стянул тунику с плеч вниз до пояса и обнажил покрытую глубокими шрамами спину. «Вот что ты сделал тогда», — произнес он с болью, потом развернулся и направился к выходу. «Карми, постой!» Голос Варнавы звучал повелительно. Варнава встал рядом с Савлом. «Не надо!» — стал возражать Савл. «Молчи!» — приказал Савлу Варнава. «Подойди сюда, Карми!» Говоря это, Варнава сделал шаг назад и встал у Савла за спиной. Затем завернул вверх край его тоги. Все ахнули. Вся спина Савла была иссечена шрамами. «Дамаск! Синагога! Эти шрамы, так же, как и тебе, достались Савлу от соплеменников иудеев. Его спина изрубцована по той же причине, что и твоя, Карми. За веру в то, что Иисус есть Мессия». Савл быстро дернул свою одежду, скрыв плечи. «Ничего особенного. Это случилось всего один раз». «Он должен был покидать Дамаск в корзине, спущенной с городской стены», — продолжал Варнава. «Некоторые из тех, кто еще не успел поговорить с Савлом, подошли к нему и крепко обняли. Они стояли вместе, обнявшись, и плакали. Не проронив ни слова, Карми незаметно исчез». Ранним утром следующего дня трое братьев в окружении спутников готовились к путешествию из Саламина в Цитиум. Когда вышли на окраину города, появились сестры с провизией в дорогу. Смущенный Варнава стал благодарить их за заботу. Лицо же Марка в эту минуту скривилось в гримасе при виде еще одной суммы, передаваемой ему. Варнава указал на Марка. «Да-да, передайте это моему юному племяннику. Он у нас носит продукты, воду и одежду». «Это уже третий мешок с едой», — пробормотал тихо Марк. «Дорога все время в гору. Продвигаться будете медленно, но на полпути до Цитиума сможете передохнуть на постоялом дворе», —
— объяснил один из провожавших. «Пристанищу этому несколько сот лет, но оно вполне пригодно. В пути опасайтесь солдат, их довольно много в этих местах. В остальном ничего не должно, пожалуй, помешать спокойному переходу». «Что ты имеешь в виду, говоря, не должно, пожалуй, помешать?» — спросил Марк, пытаясь забросить мешки себе за спину. «Грабители довольно редки на Кипре. Кроме того, ваш путь лежит по одной из самых безопасных дорог. Избегать вы должны только солдат, особенно тех, что на колесницах. Они могут принудить вас выполнить любое приказание». «Даже если ты римский гражданин?» — не отступал Марк, глядя на Савла. «Да, Марк, даже если ты римский гражданин», — подтвердил Савл. Саламинские братья и сестры прошли несколько верст по крутой дороге вместе с ними. Когда холмы стали заметно выше, они попрощались с уходившими. «Два из трех мешков кажутся менее весомыми, чем вчера, мой юный племянничек. Есть ли какое объяснение этому чуду?» — поинтересовался Варнава. Марк усмехнулся. «Не смотри так, будто я что-то съел. Скажем так, у меня много знакомых среди рабов, работающих в порту». Мрачно глядя на пустую колесницу, покинутую на обочине дороги, Варнава пришел к выводу. «Колесница римского солдата сломана и потому бесполезна. А он поехал за помощью. Жаль этого беднягу, кто первый попадется навстречу римляну. Надеюсь, его маршрут не совпадет с нашим. Марк, подойди впереди нас. Здесь проезжали две колесницы. Как только увидишь двух возчих в одной повозке нам навстречу, возвращайся бегом, чтобы мы успели спрятаться». Марку задание было ясно, но он почему-то медлил и, наконец, вымолвил. «Вот только эти мешки. Оставляй их с нами, будем нести, пока не вернешься». Услышав это, Марк вскоре пропал из виду. Во второй половине дня он возвратился и успокоил спутников, сказав, что дорога впереди пустынна. «Мы уже много прошли», — сказал Варнава. «Завтра к вечеру должны быть Цитиуми». «Ты говорил, что медные копии, которыми владеет твоя родня, где-то здесь поблизости?» — спросил Савл. «Недалеко от Томаса, в горах. Марк, видишь белесый участок склона на той горе? Ни дерева, ни травы. Посмотри внимательней, и ты увидишь вход в медную шахту. Некоторые из этих шахт принадлежат хозяевам. Всем остальным владеет император. Видишь, солдат, это значит, что шахта принадлежит Цезарю. Рудокопы в ней рабы, свезенные со всего света. Есть фригийцы и галы, но большинство рабов – солдаты иноземных армий, взятые в плен при поражениях римскими легионами. Их привезли сюда на кораблях и сделали рудокопами. Их привозят к шахте, раздевают у входа в нее догола, заковывают в кандалы в одну цепь и ведут вниз в шахту. Они живут там в темных пещерах и более уже не видят древнего света. Здесь работают, здесь едят, здесь умирают, и здесь же их хоронят. Если раб вступил под своды шахты, то он уже никогда вновь не увидит вольного мира наверху». Марк напряженно посмотрел в сторону горы. Он уже было хотел что-то сказать, как из-за поворота выехала колесница с двумя солдатами. «Они могут нас захватить и заставить копать руду?» — успел спросить Марк в страхе. «Пока среди нас есть хоть один гражданин Рима, вряд ли». Успокаиваясь от слов Савла, Марк прошептал: «Слава Богу! Но у солдат есть власть на многое другое», — пронизил голос Савл. Сзади к колеснице была привязана лошадь. Впереди нее шагали два крестьянина и раб, угрюмый, но послушный, потому как один из солдат держал в руки кнут. «Эй, вы, стоять!» — приказал солдат с кнутом. Один солдат был молодой, другой, державший кнут, был старше, коренастый, крепкого сложения, с лицом и руками в шрамах, полученными на полях сражений. «Эти мешки у вас! Давай их сюда!» — повелел младший, вытягивая из ножен свой меч и делая угрожающее движение в сторону Марка.
Марк подошел к колеснице и протянул самый тяжелый мешок старому вояке, который начал неистово досматривать содержимое. Он стал вытаскивать съестное из мешка и сваливать себе под ноги. «Что в другом мешке?» — рявкнул он, обращаясь к Варнаве. «Только еврейская одежда», — последовал мудрый ответ Варнавы. Солдат презрительно выругался. «А в твоем?» — скомандовал Савлу. «Инструменты для моего ремесла». Заинтересовавшись, молодой воин сошел с колесницы и приблизился к Савлу. Он грубо перебрал рукой твердое содержимое мешка. «Можно твоими инструментами починить порванную кожу?» «Это и есть мое ремесло», — старый возничий гаркнул на крестьян. «Проваливайте!» — и тяжко опустил кнут на их спины. «Вы мне больше не нужны!» Римлянин помоложе указал в сторону, откуда трое путников только что пришли. «Идите впереди колесницы!» — приказал он. «И живее двигайте ногами! Нужно еще затемно закончить дело, а уже смеркается!» «Это произвол!» — вскипел было Марк. «Вспомнишь, что сказал нас Господь, Марк? Если тебя принудят идти одно поприще, то бишь версту. Но это почти полдня пути обратно, к той сломанной колеснице. Это целых 7 верст, а не 2. Кроме того, я слышал, как 12 апостолов говорили, что никому не под силу прожить всю жизнь в соответствии с учением Господа». В молчании трое путников стали возвращаться по пройденному пути. Когда они, наконец, добрались до брошенной колесницы, Савл принялся за починку порванной упряжи. Прошло не меньше часа, пока работа была закончена. Затем он впряг лошадь, примерил длину сбруи и опробовал ее на прочность. Не обронив ни слова, римские солдаты повернули свои колесницы к Саламину. «Мне не было так страшно с той ночи в Гефсиманском саду», — выдохнул Марк. «Теперь мы ни за что не попадем в Цитиум завтра к вечеру. Что делать?» «Варнава, дай мне твою поклажу», — сказал Савл. «Иди впереди нас. Постарайся добраться до братьев в Цитиуме до наступления завтрашней ночи. Марк и я пойдем вслед за тобой». Варнава кивнул. «Возьми с собой немного припасов и еды», — предложил Марк. Варнава улыбнулся. «Твоя забота заслуживает восхищения». Минуту спустя он уже пропал из виду. «И где он только будет ночевать сегодня?» «Если не найдет гостиницы, то там же, где и мы». «Это где?» «В чистом поле». «Ладно, давай, прибавь ходу. Похоже на то, что ночные заморозки сегодня превзойдут все испытания, которые нам выпали с тех пор, как мы отплыли из Антиохии». Ту ночь фарисеи Старса и юноша из Иерусалима провели под открытым небом на острове, лежащем в восточной части Средиземного моря. От холода они спали урывками, но это была еще не самая худшая их ночь. К полудню следующего дня примчался с севера яростный ветер. «Приближается буря», — произнес Савл с измученным выражением лица. «Думаешь, будет дождь?» — спросил Марк. «Хотел бы надеяться, что нет, хотя бы до завтра, но, по всему, видать, случится это сегодня. Мы в опасности? В погоду, которая нарушает даже свои собственные приметы всегда. Да, Марк, нужно идти как можно быстрее. Подумай, как облегчить свою поклажу». В течение нескольких минут, пока Марк избавлялся от одного мешка, вываливая его содержимое, на глазах двух друзей дневной свет сменился мраком от грозовых туч. Раскаты грома и молнии присоединились к завывающему ветру. Когда опустилась ночь, путники ощутили, как начал падать мокрый снег. «Мы не можем идти дальше, Савл, я едва вижу дорогу». «Или мы продолжаем идти, или готовься к смерти», — был ответ Савла. «Неужели все так плохо? У нас одна надежда — постоялый двор». Они продолжали молча шагать вперед, приостанавливаясь лишь для того, чтобы убедиться, что не сбились с дороги, время от времени пытаясь

бормотал Савва. Посреди двора несколько человек сгрудились вокруг большого костра, все окоченевшие и неподвижные. Савл подошел к огню, стал двигать руками и ногами, пытаясь согреться. Затем нагнулся к мешку, который нес, и вытянул оттуда два кожаных плаща с капюшонами. «Надень-ка это, Ян-Марк!» Савл набросил на себя свой плащ, придвинулся как можно ближе к огню, уселся и надвинул капюшон. Потом, как и все остальные, наклонился вперед, опустил голову на колени и так замер. Коченея посреди завывающей мокрой пурги, Марк недоуменно спросил: «А что же комнаты, почему никто туда не идет?» Один из странников встал молча, взглянул на Марка, поворошил кострище палкою и снова сел. Савл подозвал жестом Марка к себе. «В тех комнатах уже 100 лет нет дверей. Их сняли на дрова и сожгли. К тому же кровля протекает. И вообще, никто в здравом уме там не заночует. Там могут затаиться грабители, только и ждущие момента, чтобы перерезать кому-нибудь горло. Или же кто-нибудь из сидящих здесь может пойти за тобой и дождаться, пока ты заснешь. Пол в грязи, соломенная подстилка не менялась годами. Грязище невообразимое. Но что хуже всего, там крысы и насекомые. И самые мерзкие из них вши. А потому сиди тут и старайся сохранять тепло под этим ледяным ветром. Но здесь воняет от костра. Это потому, что жгут сухой навоз. Давай, усаживайся, я покараулю первую стражу, а ты вторую. Поспи немного». Марк подоткнул вокруг себя кожаный плащ, пониже надвинул капюшон, пробормотал что-то неразборчиво и затих. Вскоре люди покрылись мокрой снежной крупой. Среди ночи порывы ветра усилились, костер угас, и становилось все холоднее. Савл поднялся и покинул двор, стал копаться в мусоре, ища дрова для кострища. После долгого отсутствия он вернулся к костру, угли которого едва тлели. «Невелика добыча кусок дерева, а до утра еще долго», сказал один из сидящих рядом. Услышав эти слова, Марк вскочил и, буркнув что-то о том, что он предпочитает быструю смерть от рук головореза, пошел, спотыкаясь, в одну из пустующих комнат. Он сунул голову в одну, затем в другую и, наконец, исчез в одной из них. Там он придвинулся к стене, склонил голову под капюшоном и стал ждать, пока сон избавит его от мучений. «И ты позволишь ему там остаться?» — спросил Савл один из странников. «Он должен учиться жизни, но, боюсь, он выбрал не самый лучший способ для этого». Как только забрезжил рассвет, Марк выбежал наружу, громко вереща. «Они ползают по всему телу!» — кричал он, тряся копной волос и не переставая бить себя по рукам и ногам. «Я их не вижу, где они?» То и дело спрашивал он, устремляясь прямо на дымящие угли. «Вши!» — засмеялся старик. «Как мне избавиться от них?» «Тебе нужно попробовать утопиться. Мало кто из вшей сможет выжить на дне морском». «Какое еще есть средство?» — взывал Марк посреди недоброжелательного хохота. «Побрейся наголо!» Проникновенно посоветовал Савл, но голос выдавал, насколько все это его забавляет. Они стали собираться в дорогу. Марк раздал странникам последние из оставшихся съестных припасов. «В следующий раз возьмем мула», — ворчал Марк, когда они с Савлом выходили на дорогу, покрытую теперь ледяной коркой. После обеда, неописуемо закоченевшие, они, наконец, добрались до Цитиума, где их сердечно встретили с нетерпением ожидавшие их братья и сестры. Их быстро отвели в теплый дом, приготовленный им для ночлега. Все, в том числе и Варнава, который прибыл днем раньше, были изумлены, какую непогоду удалось перенести Савлу и Марку, и рады, что они не погибли. В течение каждого из двух последующих вечеров
святые из Киринеи, Лапитуса, Ледры, Томаса, Цитиума,

собирались в гостевом зале дома послушать Варнаву и Савла. Снова и снова эти двое слышали многочисленные просьбы остаться на острове и помогать здешним церквям. На утро третьего дня из Пафоса прибыл запыхавшийся гонец. «Я из дворца проконсула. Ваш родственник, иудей по имени Кала, послал меня. Он служит нашему достопоченному проконсулу Сергею Публию. Проконсул изъявил желание вас немедленно увидеть, потому как его срок на должности проконсула острова истекает в конце этого месяца. Он хочет послушать Савла и Старса перед своим возвращением в Рим». «Может ли Савл отправиться немедленно?» Варнава посмотрел на Савла. «Я бы сказал, что это дело неотложной важности, но дорога у нас займет 3 дня. Что, если мы прибудем в воскресенье?» — спросил он гонца. «Я передам это известие Кале. Думаю, воскресенье его устроит». «Нам нужно немедленно отправляться», — заключил Варнава. «Мы пойдем через Кукхию и прибудем в Старый Пафос к Шабату, а до Нового в Пафоса оттуда рукой подать». Савл о чем-то размышлял. «Проконсул над всем Кипром. Очень интересно. Возможно, именно эта встреча поможет нам принять решение, остаться на острове или нет». Марк молчал, думая о всем. Он лелеял надежду на то, что сестры из Цитиума не окажутся чрезмерно щедрыми в снабжении их провизией в дорогу. Не прошло и часа, как трое мужей, попрощавшись, вышли в туманную ночь по дороге, ведущей к западному побережью острова. К вечеру пятницы, незадолго перед тем, как начаться шабату, после заката солнца, трое путников появились в древней части Пафоса. «Там, в старом Пафосе, есть только одна семья верующих», — сказали им в Цитиуме. И это была именно та семья, у которой они остановились на ночлег. «Известие о вашем возможном приходе достигло местной синагоги», — сообщили им хозяева. «Вы должны держаться подальше от синагоги в старом Пафосе. Ее начальник по имени Шедин противостоял пути Господню с самого начала. Это только здесь, в старом Пафосе, большинство иудейской общины так и не приняло весть о Мессии. На пути благой вести встала ярость Шедина против верующих. Шедин прознал про Варнаву и обращение Савла к Мессии, и это ему совсем не по нраву. Советую вам туда не ходить». Савл был невозмутим. «Может, мы попадем в один из дней, когда у него настроение хорошее», предложил он, выслушав предупреждение. Ранним утром в субботу Савл направился к дверям синагоги в уверенности, что ему дадут слово. Как-никак он был фарисеем. К удивлению Савла, Шедин встречал его на пороге. «Савл, правда ли, что ты уверовал в то, что Иисус есть Мессия?» «Да, и это еще не все. Я видел его лицом к лицу по дороге из Иерусалима. Взять его!» — приказал Шедин. Трое человек, ожидавших синагоги, выскочили оттуда и схватили Савла. Они втолкнули его внутрь так же быстро, подтащили к позорному столбу высотой больше полуметра и привязали к нему. «Мы выбьем из тебя эту ересь, Савл и Старса!» — рычал Шедин. «Пусть все видят, что ожидает тех, кто решится последовать за этим плотником». Шедин встал прямо перед Савлом, который был накрепко привязан к столбу. «Когда тебя сейчас будут бичевать твои братья-иудеи, вспомни, как ты приказывал избивать их сотнями в синагогах святого города за то же самое преступление, в котором ныне повинен и сам. Вспоминай это при каждом взмахе плети, а затем обратись от заблуждения и вернись к закону Моисея». Шедин кивнул одному из стоящих позади Савла. Появилась плетка в 4 концах. Она просвистела в воздухе и опустилась на спину Савла за своей добычей, человеческой плотью. Один за другим 39 таких ударов терзали без того иссеченную шрамами спину Савла. Когда экзекуция закончилась, тело Савла вынесли и бросили вне синагоги.
На пороге дома, где они остановились, он появился, шатаясь и едва держась на ногах. До 5 раз получал я от иудеев по 39 ударов плетьми. После того ужасного дня уверовавшие иудеи на Кипре уже не давали места сомнениям о том, был ли Савл искренним последователем Христа. Иоанн Марк, который позднее долгие годы жил на Кипре, рассказал мне, что теперь в Старом Пафосе много христиан, и если тебе доведется побывать там, то верующие покажут именно то место, где за веру бичевали Савла. Тот столб, к которому он был привязан, все еще там, в напоминание. «Омой мне спину и хорошо перевяжи. Завтра утром ни одна капля крови не должна просочиться сквозь рубаху. Проконсул Кипра не должен узнать, что меня бичевали». «Но Савл», — возразил Варнава. «Знаю», — отвечал Савл. «Когда ты будешь снимать ленты холощовых бинтов, боль будет ужасной, и ранам предстоит заживать снова. Но это не важно. Ни одной капли крови не должно проступить. К завтрашнему дню не должно остаться ни одного признака этого бичевания». Кала, муж, служивший проконсулу, пришел рано воскресным утром. «Мой господин, Сергий Публий примет вас в полдень», — сообщил он. «Этот прием, Кала? Как такое вообще могло произойти? Безвестный иудей перед самым проконсулом римским?» «Да, он проконсул всего острова, а я его раб, но мы с ним друзья. Но что за причина этой аудиенции?» «Публий – ботаник, достаточно известный в этой области ученый. У него в Риме есть сын, дочь его живет с ним во дворце здесь, на Кипре. Ее очень интересует учение вашего Господа Иисуса. Что же до самого Публия, я в этом не уверен. Он человек думающий, но, с другой стороны, приметам и знамениям тоже уделяет немало внимания. Его заинтересовала история твоего чудесного обращения. Помимо обморока от ранений, тебе, Савл, опасаться нужно лишь одного». «Опасаться чего?» «Именно опасаться мошенника по имени Симон, который при Публии советником». «Симон?» «Да, я слыхал о нем. Это плут, отчасти лгун, отчасти колдун, наполовину иудей, наполовину христианин, или, по крайней мере, таковым себя называет. У этого человека сердце язычника, а разум разбойника». «Да, это именно он», — подтвердил Кала. «Ты точно его описал. Иногда он выступает под именем Елимы, что значит «волхв», а то называет себя Вариисусом, то бишь сыном Иисуса. Вероятно, он так тебе и представится». Лицо Савла побагровело. «А по сути он сын...» «Пойдем, надо спешить. Добраться до дворца – дело непростое само по себе. И помните, Симон, приближенный Публия, он не собирается лишаться своего места из-за того, что вы явитесь к проконсулу и будете с ним говорить. Он будет открыто противостоять, если...» Савл уже не слушал. «Публий знает Клавдия лично?» «Ты говоришь об императоре Клавдии?» «Да». «Ну, думаю, что так, а что? Знает ли он его достаточно близко, чтобы устроить мне аудиенцию, Клавдия?» «Ты что, с ума сошел?» «Нет, просто я римский гражданин. Савл из Тарса, и римский гражданин может лишиться рассудка». Савл улыбнулся. «Однажды я увижу Рим и, возможно, императора, если мне хватит на это времени. А теперь идем, и я расскажу этому язычнику, который к тому же еще является римским проконсулом, потрясающую весть об Иисусе Христе». «Да уж, Савл, слухи о тебе и половину правды не говорят». Савл обернулся к Кале. «Никогда не забывай, что я видел самого Иисуса Христа, не как плотника из Назарета. Я видел воскресшего, вошедшего на небо, воцарившегося Господа. Что значит рядом с такой славой простой проконсул из Рима или этот Симон? А теперь расскажи мне, Кала,
как Сергий Публий удостоился чести стать правителем Кипра. «Дело было так», — начал Кала, сделав глубокий вздох. «Когда римляне отвоевали Кипр у греков, по всему острову начались волнения. Цезарь направил сюда войска, командовать которыми должен был назначенный губернатором начальник. Перед Цезарем ответ держал сам губернатор. Когда киприоты, наконец, поутихли и смирились перед своими завоевателями, император передал Кипр под надзор римского сената. Уже не было нужды в присутствии здесь губернатора, назначенного императором. Сенат осуществлял власть на Кипре, и сенат постановил, что островом будет править проконсул, войска же остров покинули. На этот год проконсулом назначили Сергия Публия. Вся надежда только на то, что в следующем году сенатский избранник будет из той же породы людей, что и Сергий. Да будет он угоден Кипру, кто бы он ни был. Киприоты больше не хотят здесь ни армии, ни Цезаря. Народ счастлив находиться под правлением сената Рима. Даже небольшой гарнизон охраны и возничих более чем достаточно для нас. «У нас в Израиле никогда не было назначенного сенатом проконсула», — откликнулся Варнава. «В Израиле всегда были губернаторы и большая римская армия. Нам, наверное, никогда не дождаться проконсула. Даже сейчас под личиной так называемого римского умиротворения по всему Израилю поднимаются серьезные волнения. До сих пор император продолжает усиливать военное присутствие Рима, шлет и шлет солдат». «У нас тут такой опасности нет», — рассмеялся Кала. «Мы извлекли урок из прошлого». А в это время трое мужей вступили в новый Пафос. «Видите порт? Совсем новый. Был построен для старого Пафоса, но вокруг него вырос город. Жители старого Пафоса до сих пор в обиде и на порт, и на новый город. Посмотрите вверх, на тот крутой обрыв на краю острова. Это и есть дворец проконсула. Надо успеть вовремя, нельзя заставлять проконсула ждать, чтобы не допустить новой войны с Римом», — рассмеялся Савва.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Момент творения. Чудо математики. Выбирая для своих изделий материю высокого качества, производитель одежды заинтересован в том, чтобы высокий уровень мастерства в конечном итоге перешел в качество товара. Схожим образом, ткань, из которой сотканы все творения, может многое рассказать нам о Творце. Математика в большей мере, чем что-либо иное, отражает ткань творения. Многие ученые в наши дни поражаются тому факту, что изучаемый ими материальный мир можно точно описать с помощью математических уравнений. Падающий камень или перо или даже цвета радуги – все поддается описанию математическими формулами, в том числе и хаос. Это побудило одного физика, лауреата Нобелевской премии, написать статью под названием «Необоснованная эффективность применения математики в естественных науках». Благодаря тому, что математика так точно описывает реальность, мы можем отправить космический зонд на миллиарды километров к конкретной цели. Математика позволяет нам получать фотографии, переданные этим зондом на Землю, при помощи обычного передатчика, мощностью не более обычной лампочки в 5 Вт. Как заметил один ученый, научный мир использует математику как чудесный дар, но не понимает, почему она так хорошо работает. Естественно, что креационисты этому не удивляются. Они знают, что творение – это работа мудрого Творца, любящего порядок, который был доволен делами своих рук. Точность математики отражает высшее качество его мастерства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мы ждем Христа, не правда ли, сестры, братья, с надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. О, дорогие, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь. Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренно себя. Пусть сердце спросит: Господи, не я ли? Не я ли тот, кто предает Тебя? Нет, не за деньги, как предал Иуда, еще дешевле за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, который за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за наживу потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать? И в час тревожный, Господи, не я ли, все так же беспечно продолжаю спать? О, церковь, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он нас всех просевает. Не подступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись с ненужной мишурой? А на словах Иисуса ожидая, мы будем жить беспечно продолжать, судить других, того не замечая, что нам самим-то неба не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросим шелуху. Нам нужно, братья, сестры, так Христа держаться, чтоб быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтоб все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисусу воздавая честь. Чтоб каждый в день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет Он, любя: «Ты, верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя».

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читая Библию и истории церкви, мы обнаружим один неопровержимый факт, а именно, что всякое начинание, предпринимаемое Богом, предварялось особым периодом молитвы со стороны детей Его. Бог избрал именно молитву быть преддверью Его благословением, и когда Он находил таких людей, которые готовы были откликнуться на это таинственное действие Духа Святого, побуждающее их к молитве, то Он раскрывал им небеса и изливал дожди благословения. Дух Святой начинает побуждать человека или группу людей к молитве, и часто они сами не знают, особенно в начале, почему у них такой порыв к молитве. Но этой молитвой они устилают, замащивают, приготовляют дорогу для божественного действия. Да, когда такая молитва рождается в наших сердцах, то это верный признак, что Бог приготовляет нас к особому Его посещению. И вот в разбираемом нами книге «Деяния апостолов» мы видим, как преддверию сошествия излияния Духа Святого и всего того, что последовало этому излиянию, была десятидневная молитва в Иерусалимской горнице. Эти первые христиане вместе, единодушно молились, и внезапно сделался шум с неба, и исполнились все Духа Святого. Так началось самое могущее движение в истории человечества, и зачато оно было в сердцах молящихся людей. Сегодняшний разбор книги Деяний касается подобного периода истории церкви. Первые три стиха 13 главы являются одними из важнейших мест этой книги. Здесь говорится о начале величайшего миссионерского движения. Антиохия делается новым центром, плацдармом для евангелизации язычников. И вот перед тем, как первые ее миссионеры посылаются для инвазии новых территорий для Царствия Божия, мы видим опять эту молитвенную подготовку и действие Духа Святого. Наш текст начинается такими словами. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савел. И теперь слушайте. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Церковь стояла накануне новых важных и великих событий, и Господь находит людей, которых Он мог употребить для раскрытия этой великой широкой двери. Их было пятеро – служители Божии, или, как тут сказано, пророки и учителя, которые нашли время для поста и молитвы. Дорогие друзья, братья и сестры, обратите внимание, какое значение придавали эти первовековые христиане служению Господу в молитве и даже в посте. Посмотрите, какое место занимал Дух Святой в администрации церкви. Как не похожи они на наше современное христианство. Они не торопились браться за какое-нибудь новое предприятие для Царствия Божия без молитвы. Не было у них оформленных планов или уполномоченных комитетов, которые решали бы такие важные дела. То, что для них было главным искать водительство и руководство Духа Святого, у нас сегодня почти отсутствует. Сегодня без молитвы, без поста, без искания воли Божией назначают церковные служители, формируются исполнительные комитеты и организуются союзы. И когда нами все приготовлено и сделано, тогда мы совершаем громкую и торжественную молитву о том, чтобы Бог одобрил все наши планы, и немедленно приступаем к делу. Приходится ли удивляться, что такой большой процент нашего так называемого духовного труда мало дает результатов? Мы пренебрегаем главным – Духом Святым и молитвой, служением которой так необходимо и приятно Господу. В нашем сегодняшнем разборе я хотел, чтобы мы обратили внимание на два фактора, указанные в нашем тексте. Первый, являющийся центральным и главным, это действие и служение Духа Святого. Оно абсолютно необходимо для успешного проведения дела Божия. Слушайте стих 2. «Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Вторым фактом является то, что сделало возможным такое действие Духа Святого, а именно молитва детей Божьих. Итак, первое, что следует отметить, это действие Духа, то есть Его водительство и указание Его воли Церкви. Водительство Духа Святого для этих христиан апостольской церкви было очевидной реальностью. На каждой странице книги «Деяния» мы это наблюдаем, начиная со дня Пятидесятницы и вплоть до последней страницы этой книги. Отметьте, с какой точностью и с какой определенностью это действие Духа Святого. Дух Святой сказал, Он дал знать волю свою этим людям так, что у них не было малейшего сомнения, как нужно было им поступить. Вы заметили, что тут не сказано, что церковь избрала этих кандидатов для миссионерской работы, что после обсуждения о их годности для такого труда, она решила уполномочить Варнаву и Савла и послать их на миссионерское поле. Можно смело сказать, что церковь не имела голоса в избрании своих служителей. Не церкви поручено было их назначение, нет. Решение церкви было сделано на основании того, что Дух Святой ей указал. «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Что может быть яснее? «Я их призвал, отделите их мне», говорит Дух Святой. Эту же истину мы находим в 15 главе. Когда в Иерусалиме были созваны на совещании руководителей церкви решить о том, каково должно быть отношение обратившихся язычников к закону Моисея, то в своем официальном письме они так выразились. «Ибо угодно Святому Духу и нам». Как ясно эти слова указывают на доминирующее место, которое занимал Дух Святой в первой христианской церкви. Вы заметили, что эти руководящие братья не сказали «Ибо угодно нам и Духу Святому». Они не себя поставили на первом месте, а Духа Святого. «Ибо угодно Духу Святому и нам». Это были люди, которые всецело отдали себя Христу, и потому Дух Божий был у них на первом месте. В каком мы отношении к Духу Святому? Имеет ли Он первое место, как в наших общинах, так и в наших личных жизнях? Если нет, дорогие друзья, то строим мы не из золота, серебра и драгоценной камни, но из дерева, сена и соломы. Да, придет день, когда обнаружится, как вели мы наше дело для Господа. В этот день, говорит Слово Божие, будет огромный костер, и в этом огне откроется все, ибо Он испытает дело каждого, каково оно есть. Совершенно возможно, что церковь была бы иного мнения. Вряд ли она избрала бы передовых, лучших проповедников, самых талантливых и сильных лидеров и послала бы их в далекие страны на миссионерскую работу. Ведь они нам нужны. Церковь наша должна иметь лучших, самых выдающихся тружеников дома у себя, а не посылать их на какие-то отделенные и новые миссионерские поля. Но Дух Святой иначе решил. Он избирает самых одаренных, закаленных, сильных и способных тружеников на свое дело. «Отделите мне, — говорит он, — Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И они посылаются на новые далекие нивы. Скажите, кто лучше всего знает, кого послать и куда, как не сам Господь? Поэтому, возлюбленные, если мы желаем видеть результаты в деле Божьем, тогда первое, что мы должны сделать, это дать Духу Святому главное и передовое место, будь то в наших церквах или же в нашей частной жизни. Дух Божий должен руководить, избирать, назначать и указывать нам, какова Его воля и что Он хочет, чтобы мы делали. И это приводит нас к второму фактору нашего текста, а именно, как можно осуществить, сделать реальным такое состояние, что действительно Дух Божий занимал бы у нас первое место. Выслушайте опять, что говорит наш текст. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал». Какое это было служение? Слово это в подлиннике включает молитву, поклонение, хвалу и словословие. Они приносили Богу жертву хвалы, то есть плод уст, как сказано в послании к евреям, прославляющих имя Его. Они пели, славили, благодарили, молились, и это было служение, которое было приятно Богу. Как вы думаете, это было потеря времени? Разве они не могли заняться чем-то более полезным? Возлюбленные, вот как раз эту ложь дьявол всегда внушал и сегодня внушает детям Божьим, что молитва – это трата времени. Если есть чего дьявол больше всего ненавидит, то это молитву. Подобно царю сирийскому, приказавшему своим начальникам не сражаться ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским, так и силы ада концентрируют все свои силы против духа молитвы, ибо дьявол знает, что молитва веры во имя Иисуса Христа – самое сильное средство, врученное Церкви Божией против Него и Его Царства. Сатана знает лучше многих верующих, что молитва вызывает такую мощь для спасения душ человеческих и покорения зла, что нет ей подобной здесь на земле. Вот почему он прибегает к всякому возможному способу, чтобы отвлечь чада Божьего от молитвы. Он даже убедит тебя, что ты должен трудиться для Господа более ревностно и быть так поглощенным работой для Него, что у тебя не станет ни времени, ни силы молиться. Апостольская церковь поставила молитву на первом месте. Для них молитва была служением на высшем уровне. Вы заметили, как сказано о пророчице Анне, что она не отходила от храма, но постом и молитвою служила Богу день и ночь? С каким одобрением говорит о ней Слово Божие? Да, возлюбленная молитва не только служение, угодное Богу, но она является наивысшим служением, какое мы можем принести Ему. Результатом такого духовного служения Господу всегда будет готовностью повиноваться Духу, идти на дело, которому Он призывает нас. Молитва, как ничто другое, делает нас восприимчивыми голосу Духа Святого и способными исполнять Его волю. Но тут следует сделать еще одно замечание относительно молитвы этих первых христиан. Наш текст ясно указывает на то, что ими было назначено определенное время для молитвы. Иначе говоря, чтобы молитва наша была эффективной, мы должны иметь определенные назначенные часы для молитвы. Часто слышишь такое возражение. Молиться следует все время, поэтому неважно иметь назначенное время для молитвы. Параллельно этому можно сказать тогда, что физическое здоровье не зависит от завтрака, обеда и ужина, а только от движения тела и дышания свежим воздухом. Ну-ка попробуйте пожить без регулярного питания, и скоро узнаете, как долго вы так выдержите. Наш Господь не только наш первый и высший учитель относительно молитвы, но Он и наш лучший пример. В 5 главе Евангелия от Луки в 16 стихе сказано: «Но Иисус уходил в пустынные места и молился». Вникните в слова этого стиха. Во-первых, Иисус уходил, то есть Он постоянно и регулярно и систематически это делал. У Него была привычка уединяться в пустынные места, где Он молился. И обратите внимание на то, что слова «пустынные места» в множественном числе. У Него было не только одно такое место для уединения, но многие, несколько их. И не без значения тот факт, что эти слова сказаны о Нем как раз в то время, когда наш Господь был особенно

То что скажем мы, грешные, разбитые пороками и всевозможными недостатками, недугами и ограничениями? Насколько больше следует нам быть в присутствии Божьем и регулярно прибегать к Нему в молитве? О, дал бы Господь уразуметь нам, насколько важно, нет, необходимо пребывать много и часто в молитве, чтобы Господь мог совершить свое дело через нас. Есть души, которые никогда не услышат благую весть и не обратятся по той простой причине, что церковь не молится. Братья и сестры, придем к Господу, исповедуем Ему наш грех лености и пренебрежение молитвы. Отдадим себя всецело и безоговорочно на это славное служение, чтобы Дух Святой мог бы нам с точностью и с определенностью открыть свою волю. Тогда воистину мы будем сотрудниками с самим Богом, исполняя Его повеление и созидая Его Царство. Почему сейчас, дорогие друзья, с Божьей помощью не решить во что бы то ни стало поставить молитву на первом месте, приносить Ему постоянно жертву хвалы и моление и благодарение? Тогда воистину Христос будет прославлен, и души найдут спасение через наше свидетельство. Посмотрите на этих первых христиан, куда они ни ходили и проповедовали. Их служение всегда сопровождалось Господним содействием и последующими знамениями. Почему? Потому что пребыванием в присутствии и в общении с Богом они были способны не только слышать Его голос, но и повиноваться Ему. Я заканчиваю, но я должен напомнить о самом главном. То, что Христос сказал: «Без Меня не можете делать ничего, будь ты чадо Божие или нет, без Него ты и молиться не можешь. Но благодарение Господу, с Ним все возможно». Так как апостол Павел сказал: «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе». Мой друг, не надейся на свои силы, на свою устойчивость, но надейся на Господа всем сердцем твоим, и Он тебе поможет. Грешник, и к тебе относятся эти слова. Ты ни на капельку не можешь исправить свою жизнь без Христа. Ты должен прийти к Нему таковым, как ты есть, исповедовать Ему свои грехи, надеяться только на Его милость, и когда ты так к Нему обратишься, то Он тебя спасет и примет в число своих искупленных. Приди к Нему сейчас, дай первое место Ему, и ты никогда об этом не пожалеешь.

Помышляйте о горнем, друзья, о духовном, о высшем богатстве, не о том, что взять в небо нельзя, не о том, что лишь тленью подвластно. Бог печатью бессмертия скрепил назначение наше земное. На земле человек, чтобы жил по высоким небесным законам. Помышляйте о горнем, друзья, среди текучести дней незаметных, среди будничных тем повседневных, возноситесь душой в небеса. Низводите на землю вы их, чтоб великое в малом увидеть, чтоб добро повсеместно растить, чтобы сердце любовью расширить. Помышляйте о горнем, друзья, и богатство в душе накопляйте, умножайте дары для труда, и плоды, не скупясь, раздавайте. Не к лицу нам вздыхать и скорбеть, в ожидании встречи с грядущим, нам бы все приготовить успеть, на земле потрудиться получше, порученье исполнить Христа до пришествия или до смерти. Помышляйте о горнем, друзья, и смертного стройте бессмертие. Аминь.

Момент творения. Чудо математики. Выбирая для своих изделий материю высокого качества, производитель одежды заинтересован в том, чтобы высокий уровень мастерства в конечном итоге перешел в качество товара. Схожим образом ткань, из которой сотканы все творения, может многое рассказать нам о Творце. Математика в большей мере, чем что-либо иное, отражает ткань творения. Многие ученые в наши дни поражаются тому факту, что изучаемый ими материальный мир можно точно описать с помощью математических уравнений. Падающий камень или перо или даже цвета радуги – все поддается описанию математическими формулами, в том числе и хаос. Это побудило одного физика, лауреата Нобелевской премии, написать статью под названием «Необоснованная эффективность применения математики в естественных науках». Благодаря тому, что математика так точно описывает реальность, мы можем отправить космический зонд на миллиарды километров к конкретной цели. Математика позволяет нам получать фотографии, переданные этим зондом на Землю, при помощи обычного передатчика, мощностью не более обычной лампочки в 5 Вт. Как заметил один ученый, научный мир использует математику как чудесный дар, но не понимает, почему она так хорошо работает. Естественно, что креационисты этому не удивляются. Они знают, что творение – это работа мудрого Творца, любящего порядок, который был доволен делами своих рук. Точность математики отражает высшее качество его мастерства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Марка, глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел голос, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого больше с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда. Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил у книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». И Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И, вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто об этом узнал. Ибо учил учеников своих и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не понимали сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем эта дорога, и вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При этом Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увеченному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Евангелие от Марка, 10 глава. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться?» И Иисус сказал им в ответ: «По вашему жестокосердию он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, взглянув на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений во сто раз больше домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его,

спасёсь?» Они отвечали: «Можем». И Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть?» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем это отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не дойдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано

ли дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит ему: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». Евангелие от Марка, 12 глава. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедши, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня?
принесите мне динарий, чтобы мне видеть его?» Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесарева». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». И удивлялись ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. И Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» И Иисус, отвечая ему, сказал: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше этих заповедей нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель. Истину ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Мама – капитан. Я сравниваю маму со старым капитаном, с бывалым капитаном корабля. Как тот был у штурвала, так мама простояла все годы у домашнего руля. Муж ее дома редко, дела, работа, церковь. Детей орава требует свое. Стоит она на кухне, как в капитанской рубке, а дети, как матросы у нее. И целый день все слышно. Ты покачай малышку, а ты сходи за хлебом в магазин. Ты вымоешь посуду. Без всяких я не буду, а ты с учебой справишься один. Семья жила не сладко, и для людей загадка, как это можно стольких прокормить. Конечно же, непросто, она семьи запросы с трудом лишь может удовлетворить. Шьет и перешивает, заштопает, латает, за полночь длится кропотливый труд, и грустно ей до боли, что завтра снова в школе ее детей в обносках засмеют. Приходом и расходом учет ведется строгий. К соседке за рублем не побежит. Печально ей немножко, что хлебом и картошкой свою семью приходится кормить. Как капитан на яхте, стоит она на вахте. Ведь море неспокойно за бортом. В ее молитвах к Богу нескрытая тревога. Так хочет уберечь от зла свой дом. Она все в детях знает и Богу объясняет, как сильно нужен пастырь им и врач. И рано на рассвете, и засыпая, дети молитвы слышат тихий плач. Поддерживает мужа, когда на море стужа, все говорит: греби, греби вперед. Из собственных ошибок и из чужих ушибов уроки себе мудрые берет. А дети все взрослеют, в них свой характер зреет. Ей все труднее советы им давать. И молодежь, и младших тянуть в одной упряжке, как это трудно, знает только мать. Но время подточило. Здоровье, нервы, силы ей за семью уже не постоять. Она надломила горе, что сын в открытом море протянутой руки не хочет взять. Так проходили годы. Заботы и невзгоды уже совсем состарили ее. Ушли из дома дети. Она теперь на свете, как потерявший ремесло свое. Как капитан без яхты, привыкший быть на вахте, потерянно глядит в морскую даль. Так в тихой комнатушке становится гнетущей от мамы исходящая печаль. Ей так немного надо, она лишь знать бы рада, что ее дети гнезда свои вьют разумно и счастливо, что на Господней ниве продолжат скоро внуки мужа труд. Я благодарна Богу, что на мою дорогу молитвы материнской падал свет, за то, как нас растила, за все, чему учила, за каждый ею данный мне совет. Стоят у Иордана седые капитаны, им всем уже недолго здесь стоять. Там, в вечности, когда-то святым
нетленным златом, в венцах их загорится слово «Мать».

когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года, твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

1963 году в Израиле был найден кувшин, содержавший 2000-летние семена. Эти семена были посажены, и из них выросло дерево – иудейская финиковая пальма, которая считалась вымершим почти 2000 лет. Каждый год в Иерусалим приходит более 1000 писем, адресованных Богу. Только 20% территории страны пригодно для ведения сельского хозяйства. Остальные 80% — это горы и пустыни. Тем не менее, Израиль на 95% обеспечивает свои потребности в еде. Еще и экспортирует в больших масштабах свежие фрукты и овощи в другие страны. Более 44% всех адвокатов, зарегистрированных в Израиле, — это женщины. Национальной птицей Израиля является удод. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Израиле составляет 82 года. Здесь год начинается с сентября, неделя с воскресенья, а день с вечера. Многие также работают полдня в пятницу. В Израиле служат и женщины, и мужчины, а тем, кто не служил, сложно найти работу. Магазины, торговые центры и другие заведения закрываются после обеда в пятницу и до окончания шаббата, вечер субботы. Перестает ходить и транспорт, так что желательно закупиться продуктами заранее. Также не очень далеко от этого места располагается Силезианский монастырь, который ставит своей задачей повышение компьютерной грамотности христиан. В Израиле два официальных языка – иврит и арабский. Здесь насчитывается 137 официальных пляжей на 273 километра береговой линии. В Тель-Авиве очень сильное обратное течение в море. Из-за этого почти на всех пляжах есть волнорезы, а там, где их нет, купаться запрещено. Однако спасатели работают всего до 16 часов. В Израиле нет привычной большинству людям смены времен года. Мне, например, не хватает разноцветной осенней листвы, снежка перед Новым годом. Зима тут длится около 2 месяца в году. В это время дома все утепляются в 3 слоя одежды, спят в носках и халатах под электрическими одеялами. Дело в том, что в домах нет центрального отопления. Поскольку в Хайфе живет много христиан, перед Рождеством и Новым годом на главной площади города ставят и елку, и менору, символ еврейского праздника Ханука. Украшают улицы гирляндами и украшениями. Израильские банкноты имеют маркировку шрифтом Брайля. Изобретателем письменности для слепых был Луи Брайль. Его отец был посвященным христианином. Луи было 3 года, когда он потерял зрение. Отец вкладывал в него христианскую веру, и он рос посвященным верующим. В подростковом возрасте Луи был профессиональным органистом и играл в церкви на органе. Желание помочь слепым людям, познавать и читать Евангелие, привело к тому, что он непрестанно думал об этом и молился. Однажды ему попали в руки специальные военные тексты, которые применялись для передачи сообщений во время темноты или при слабой освещенности. Это были выпуклые буквы, которые можно было читать пальцами. Они были очень несовершенными, и поэтому он разработал свою систему, которая сейчас называется «Система Брайля». Многие слепые люди стали видеть через осязание и стали читать своими пальцами, благодаря этой системе. Например, для глухих людей аббат Шарль Мишель изобрел язык жестов. Он видел этих людей и думал, как им донести Евангелие, чтобы они услышали Слово Божье. Наблюдая, как общались 2 младенца-близнеца, он придумал язык жестов. Сейчас все глухие говорят на этом языке жестов. Мало кто знает, что это придумал христианин, чтобы глухие услышали Слово Божье на языке жестов.

0: 13 ноября 1950 года в узких пасмурных коридорах большой каменной казармы в Бремени стояла молчаливая очередь. Здесь были русские и украинцы, поляки и чехи, эстонцы и латыши. Словом, люди, говорящие на разных языках. Пожилые и молодые, мужчины и женщины, подростки и дети. Все терпеливо ждали своей очереди, которая продвигалась довольно быстро. Оживленно работала канцелярия. Шла последняя проверка по переселению в Америку. Завтра предстояла погрузка на пароход. Небольшая группа верующих евангельского исповедания воспользовалась этим случаем, чтобы каждому отправляющемуся в дальний путь вручить Евангелие на родном языке. У выходной двери в конце очереди было поставлено два стола с книгами и брошюрами. Каждый, получивший номер на пароход, проходил к нашему столу с радостью на лице. Мы спрашивали по-немецки: «На каком языке вы разговариваете?» И, получив ответ, давали несколько брошюр со словами: «Вот вам в путь для полезного чтения. Обязательно прочтите. Это важно для вас. А Евангелие не хотите?» «О, да, прошу, если можно». Когда все запасы литературы подошли к концу, и на наших столах почти ничего не осталось, внезапно открылась дверь, и на пороге появился ксёндз. Он бросил несколько Евангелий перед нами на пол и решительным шагом подошел ко мне. Лицо его было искажено злобой. Небольшие припухшие глаза налились гневом, руки дрожали. Казалось, он был невменяем.
1: «Кто вам разрешил раздавать эти коммунистические книжки? Это московская пропаганда!»
0: «Нет, это не московская пропаганда, а Евангелие Господа нашего Иисуса Христа».
1: «Вы безбожники!» — неистово кричал ксёндз, за спиной которого стоял лагерный полицейский. «Кто вам разрешил это делать?»
0: — не унимался он. «Начальник лагеря», — ответил я и назвал его имя.
1: «Ну хорошо», — сказал полицейский, обращаясь к ксёндзу. «Пойдем узнаем».
0: Маленький толстенький ксёндз повернулся словно по команде. И, мелькая накрахмаленным воротничком на фоне толстой покрасневшей шеи, затерялся в любопытной толпе. Больше я его не видел. Но через минуту к столу подошел черноволосый молодой парень и бросил на стол Евангелие, которое мы ему только что дали.
1: «Фанатики! Дурманите людям головы!» — произнес он с гневом.
0: Я посмотрел на его красивое лицо, и чувство глубокого сожаления наполнило мое сердце. Утром в барачном общежитии загорелись огни раньше обыкновенного. Люди готовились к отправке на пароход. У всех настроение.

0: домой на пароход. Знал, будут нужны. Во дворе я рассказал об этом знакомому литератору. «Скучная эта книга, Евангелие. Читал я когда-то. Выдумки», — ответил он. «А в Бога я верю, не безбожник». «Откуда же мы знаем о Боге, если не из Евангелия?» — спросил я. «А что нужно знать о Боге? Признавать его можно и без Евангелия». «Дело не в признании. Поверить надо и принять Христа Спасителем», — говорил я ему на пути к пароходу. «Для меня лучше один раз увидеть, чем 100 раз поверить. Больше пользы». «Во что верить, когда ничего не видно?» — отвечал литератор, переходя на спорный тон. «Как видеть, если глаза закрыты?» — спросил я.
1: «Ну, это уж, допустим, не так. Глаза у меня орлиные. Политических проходимцев насквозь вижу».
0: Не без гордости закончил литератор и переключился на свою излюбленную тему — об украинцах-шовинистах. 14 ноября в темную непроглядную ночь пароход «Генерал Гарри Тейлор» внезапно вздрогнул, глухо загудел и, заметно покачивая наши кровати, отшвартовался, взяв курс на Америку. Утром, проходя Ла-Манш, пароход отчаянно качало. Ноябрь — тяжелый месяц для плавания. Шел крупный дождь. Сильный ветер не давал открыть двери, чтобы выйти на палубу. Стеной поднимались высокие морские волны, били в корабль, бросая его, как щепку. Многие заболели морской болезнью. Сидели на ступеньках с белыми мешочками наготове. Меня непривычно тошнило. С трудом я выбрался на палубу для безопасности, обтянутую канатом. Хотелось подышать свежим морским воздухом. Навстречу мне, сгибаясь под сильным ветром, 2 матроса несли носилки. Я последовал за ними. У кормы стояло несколько пассажиров и иммиграционный чиновник, а на полу с лицом, обращенным к небу, лежал человек. Я взглянул на него, и небывалый страх охватил меня с головы до ног. Это был тот самый молодой человек, который всего только 2 дня назад в Бремене не пожелал иметь Евангелие и бросил его на стол. Красиво очерченный рот его был полуоткрыт, словно он хотел что-то сказать. Помутневшие глаза открыты. Мокрый, порывистый ветер небрежно трепал его густые черные волосы. Вскоре мы узнали о случившемся. Страдая морской болезнью, он вышел на палубу прогуляться. Поскользнулся и от сильного порыва ветра упал навзничь, ударившись головой о железную решетку. Матросы нашли его мертвым. Днем я встретил в столовой литератора. Он ел с аппетитом, и я завидовал ему. О морской болезни он не имел представления. «Вот вам тема написать правдивый рассказ», — сказал я ему и напомнил о роковой смерти молодого пассажира, которого, как говорили его друзья, ожидала в Чикаго его невеста.
1: «Я не люблю такие темы», — пробурчал литератор. Он был явно не в духе.
0: На следующий день иммиграционные чиновники разрешили иметь евангелизационное собрание. В большом зале пароходного клуба собрались люди. Литератора не было, хотя я его приглашал. После обеда дул умеренный ветер. Впервые над океаном выглянуло большое красное солнце. Неугомонно кричали прожорливые чайки. У бортов стояло множество пассажиров. Вдруг на палубе появились матросы, одетые в парадную форму. Машина резко перешла на тихие обороты. Корабль почти не двигался. «Что это значит?» — спросил я у соседа.
1: «А ты разве не знаешь? Похороны будут. Пойдем поближе и посмотрим».
0: Тело несчастного молодого человека, зашитое в мешок, подняли на палубу. К мешку привязали цементную глыбу для веса. На борту укрепили специальную доску. Пришел капеллан, молодой, серьезный американец. Он открыл Евангелие и начал читать. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Откровение, 20 глава.

Я оглянулся. Вблизи стоял литератор. Внимательно слушая капеллана, он погрузился в глубокое раздумье. Все молчали. Было тихо, только легкий ветерок трепал звездный американский флаг. Да слегка поскрипывали снасти. Затем раздалась команда. Бесшумно скользнул по доске белый мешок и тяжело ударился о воду, обдавая крупными синими брызгами борт корабля. И снова загудели машины, и снова набирая скорость, пароход отправился в путь, оставляя за собой бурлящий пенистый след. Уже было темно, когда в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора. «Вы знаете, — сказал он, — после этого случая у меня пропал интерес к политике. Наверное, я изменю курс. Пора и о душе подумать». «Бог вам в помощь, — сказал я, не скрывая радости. — Будете счастливы, не пожалеете. Кстати, нет ли у вас лишнего Евангелия? Надо бы мне кое-что посмотреть», — несколько смущенно спросил литератор в конце беседы. Он охотно принял Новый Завет, который я нашел среди мусора в Бременской казарме. Думаю, литератор хранит его и сегодня».

И помни в сердце своем, что Господь, Бог твой, учит тебя. Второзаконие 8.5. Остались где-то в прошлом те года, когда за школьной партой мы сидели. И что скрывать, бывало иногда, учителей мы слушать не хотели. И были ведь у всех наверняка любимые предметы, и не очень, и на страничках тонких дневника итог трудов наших в отметках точен. Так вот, кому-то нравилось читать, писать диктанты или сочинения, другой же быстро мог в уме считать, легко решать задачи, уравнения. Но все-таки желание и милей каникул долгожданных было время. Казалось, только станем мы взрослей, домашних всех заданий сбросим бремя. Казалось, прозвенеть последний раз звонок с нескрытой грустью на прощание, и вот начнется тот же день для нас, жизнь без оценок и без замечаний. Был вечер выпускной, цветы, рассвет, мы в розовых мечтах из детства плыли, но лишь теперь, через десятки лет, нам видно то, как мы наивны были. Наивны, ведь мы верили всерьез тому, что много знаем и умеем, а в жизни после было столько слез. Жизнь оказалась во сто крат сложнее, чем виделась из школьного окна. Мы не могли представить это, что будет ежедневно ждать она на все вопросы нашего ответа. И нам придется всякий раз решать все новые и новые предметы. Порой придется сна себе лишать, ошибки будут, будут и удачи. Вся жизнь есть школа. Так устроил Бог, но Он не объявляет расписания, когда великой радости урок, когда урок терпения, послушания. О, нам не каждый нравится из них, не всем урокам не всегда мы рады, но планов не меняет Бог своих, Он знает, что действительно нам надо. Уроки есть печали и тоски, болезни и страдания уроки. После уроков только лишь таких мы слезно пишем строки покаяния. Идут занятия за годом год, желаем или нет того мы сами. Вот только неизвестно наперед, когда, какой и где нас ждет экзамен. Шпаргалки просто незачем писать, экзамены ведь здесь не по билетам. И что еще хотелось бы сказать? Каникул нету ни зимой, ни летом. Не сообщил и дня того нам Бог, когда тихонько или громко очень вдруг зазвенит последний наш звонок, и мир иной в тот миг увидит очи. Слава Богу!

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

момент творения. Чудо математики. Выбирая для своих изделий материю высокого качества, производитель одежды заинтересован в том, чтобы высокий уровень мастерства в конечном итоге перешел в качество товара. Схожим образом ткань, из которой сотканы все творения, может многое рассказать нам о Творце. Математика в большей мере, чем что-либо иное, отражает ткань творения. Многие ученые в наши дни поражаются тому факту, что изучаемый ими материальный мир можно точно описать с помощью математических уравнений. Падающий камень или перо или даже цвета радуги – все поддается описанию математическими формулами, в том числе и хаос. Это побудило одного физика, лауреата Нобелевской премии, написать статью под названием «Необоснованная эффективность применения математики в естественных науках». Благодаря тому, что математика так точно описывает реальность, мы можем отправить космический зонд на миллиарды километров к конкретной цели. Математика позволяет нам получать фотографии, переданные этим зондом на Землю, при помощи обычного передатчика, мощностью не более обычной лампочки в 5 Вт. Как заметил один ученый, научный мир использует математику как чудесный дар, но не понимает, почему она так хорошо работает. Естественно, что креационисты этому не удивляются. Они знают, что творение – это работа мудрого Творца, любящего порядок, который был доволен делами своих рук. Точность математики отражает высшее качество его мастерства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы продолжим нашу тему о драгоценных дарах Святого Духа. Вчера мы беседовали о первом из группы голосовых языков, то есть о даре пророчества. Сегодня мы будем говорить о даре, который трудно понимается многими людьми – дар языков. В языке Нового Завета слово «язык» значит также «какой-либо известный язык». Поэтому мы можем называть этот дар даром языков. Обыкновенно речь идет о даре неизвестных языков. Но в большинстве случаев в оригинальном греческом языке слово «неизвестный» не фигурирует. Хотя из контекста ясно, что этот язык должен быть неизвестным языком. Мы должны взглянуть на некоторые общие принципы о языках, чтобы понимать некоторые проблемы. Язык – это проблематический орган в нашем теле. Он является причиной минимум 50% наших проблем в нашей жизни. Иаков в своем послании, 3 главе, 8 стихе говорит: «А язык укротить никто из людей не может. Ни один человек не может полностью совершать контроль над своим языком». Для чего же, спрашивается, дан нам наш язык? В книге Псалмов Давид называет свой язык «моя слава». Почему он называет его своей славой? Ответ звучит, что верховной целью человеческого языка есть прославление Бога. Это причина, почему язык прежде всего вложен в наши уста. Следовательно, каждое употребление нашего языка, которое не славит Бога, есть злоупотреблением его. Вряд ли кто на этом основании будет отрицать то, что все мы бываем часто виновны в злоупотреблении нашим языком. И действительно, никакой человек не в состоянии контролировать вполне свой собственный язык. Вот почему мы должны пользоваться сверхъестественной помощью Святого Духа, чтобы наш язык был в порядке. В послании к римлянам апостол Павел в 6 главе 13 стихе говорит: «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». Другими словами, мы должны отдать на служение Богу все физические органы нашего тела, как инструменты для его употребления. Наиболее отчаянной, ургентной нуждой есть предоставить Богу наш язык, потому что это орган, который очень трудно поддается контролю. Первым фактическим записанным примером говорения языками есть говорение языками в день Пятидесятницы. «Сошел Святой Дух, ожидавшие верующие исполнились Святого Духа». Первым непосредственным результатом было то, что они начали говорить иными языками, как Дух давал им провещевать. Это собрало толпу евреев из всей Римской империи, которые съехались туда на праздник Пятидесятницы. Евреи понимали языки, которыми говорили ученики Христа, но они в то же самое время знали, что сами ученики не говорят на этих языках, так как все они галилеяне. Итак, мы видим ясно, что говорение незнакомыми языками означает, что верующий посредством сверхъестественного вмешательства и помощи Святого Духа говорит языком, которому он никогда не учился и которого он сам не понимает, но мог бы понимать, если есть личность, которая знает этот язык. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 10 стихе, и опять в стихе 28, апостол Павел говорит о разных языках. «Иному даются разные языки, — говорит он. Я понимаю слово «разные» в смысле различного употребления или целей языков. Поэтому я упомяну о трех специфических различных целях языков. Первое употребление, которое, как я верю, есть первичным и основным, служит прямому личному общению с Богом. В первом послании к Коринфянам, 14 главе 2 стихе, апостол Павел пишет:
Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Это очень ясный стих. Когда кто-либо говорит на незнакомом языке, тот не говорит людям, но говорит Богу. Он говорит от духа, говорит тайны, то есть то, чего естественное понимание не в силе обнять. Двумя стихами дальше апостол Павел говорит: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Назидает себя. Итак, хотя интеллектуально мы не понимаем того, что делаем, но когда мы говорим Богу на незнакомом языке, мы говорим тайну и назидаем себя духовно. И дальше в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 14 и 15 стихах, апостол Павел пишет: «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Апостол Павел указывает на то, что есть больше, чем один метод молитвы. Один способ – это молитва духом, когда мы не знаем нашим умом, что мы говорим. И другой способ молитвы – это молитва с умом, когда наш ум сознает, что мы изрекаем. Апостол Павел говорит, что оба способа являются законными. Мы имеем нужду в обоих. Он говорит: «Стану молиться духом, стану молиться и умом». До того, как я познал лично Господа Иисуса Христа, я был философом, профессиональным философом. Я изучал языки, изучал книги, путешествовал, посвящался изучению искусству, интересовался музыкой и рисованием, поэзией и многими другими вещами. Но, несмотря на все это, в глубине своей души я чувствовал внутреннюю неудовлетворенность своей жизнью, которую я не мог понять и с которой не мог рассчитаться. И тогда вполне суверенным образом Бог объявил мне Господа Иисуса Христа и получил эту прекрасную способность говорить с Богом на неизвестном языке. И когда это произошло, я понял, что своим философским игнорированием я игнорировал наиболее жизненную часть своей собственной личности, которой есть мой дух. Я питал свою душу, я питал свое тело, но морил голодом свой дух. В течение всего этого времени мой дух взывал в желании выразить себя и иметь общение с Богом, который является Отцом духов. И когда Бог мне дал эту сверхъестественную способность говорить неизвестными языками, тогда впервые мой дух смог выразить себя перед Богом без нужды прохождения через узкую бутылочную шейку моего маленького ума. И это принесло мне величайшее внутреннее освобождение. И действительно, я понял через чтение Священного Писания, что то, что я делал, было связано с Богом, говорением тайн и назиданием себя, и я благодарю Бога, что я наслаждаюсь этим опытом почти постоянно, почти каждый день своей жизни в течение 40 лет. Я высоко его ценю. Он для меня очень дорог. Вторым употреблением или вторым видом языков есть случаи, когда говорение на неизвестном языке дается в собрании публично, после чего следует изъяснение на знакомом языке. Когда это происходит, тогда комбинация языка и интерпретации эквивалентна пророчеству. Однако в нашей беседе завтра мы коснемся дара интерпретации языков более подробно. А теперь третье употребление неизвестных языков, которого многие люди недопонимают. Неизвестный язык является знамением для неверующих. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, 22 стихе, апостол Павел говорит: «Итак, языки – суть знамение не для верующих, а для неверующих». Обратите внимание на то, что языки – это знамение для неверующих. Что это значит? Вернемся ко дню Пятидесятницы. Святой Дух сошел на учеников,
они исполнились духа, начали говорить иными языками, которых они сами не знали. Но неверующие, которые их слушали, понимали эти языки. Они были поражены тем, что эти люди, ученики, говорили в совершенстве языками, которые они понимали, но которых не знали сами говорящие. Вот что привлекло внимание окружавших неверующих иудеев и заставило их принимать от апостола Петра слышанное. Это и есть знамение для неверующих. Я знаю в Соединенных Штатах Америки одну епископальную церковь, в которой одна женщина служила посещением больных в госпиталях. Однажды в одной палате она увидела сидевшего в постели больного, очень несчастного и мрачного. Этот больной не понимал английского языка. У этой женщины было много веры. Она решила говорить к нему на незнакомом языке. Она не знала, каким языком она говорит, но заметила, что лицо больного стало светлым и что он начал слушать. Он спрашивал ее на том же языке, и она ему отвечала на том же. Отношение больного изменилось. Позже она узнала, что говорила на испанском языке Канарских островов. Она нашла затем верующего испанца, который ему говорил о Христе. Неизвестный язык приковал внимание этого человека и приготовил его к слушанию Евангелия. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Как можно лучше думайте о людях, как можно чище думайте о них. Наш объектив так узок и так скуден, нам трудно рассмотреть себя самих. Куда нам в жизни ближних разбираться? Нам заповедь оставлена — любить. Любить сложнее, чем любящим казаться, но Бог способен сердце изменить. Лишь Бог способен поменять все мысли, судью внутри тебя разоблачить, чтоб разум чистым стал, чтоб глаз был чистым, чтоб с чистотой о ближней говорить. Мы видим только краешек их жизни, за всем же наблюдает мудрый Бог, всезнающий, всевидящий, Всевышний, и Он один всем подведет итог. Ты видишь грех? Бог видит покаяние. Ты видишь ложь? Бог видит боль и гнет. Ты видишь труса, а Господь — стенание, и то, как Он к победе вновь придет. Бог видит каждой мысли направление, мотивы сердца, склонности, труды, и даже к самым злым долготерпение имеет Бог, спасая от беды. И чтобы нам с тобой не ошибиться в суждениях наших, Бог велел любить, прощать и за обидчиков молиться, и с кротким сердцем к ним. Как ранил ты другого не однажды, почаще для примера вспоминай, и грех других не так уж будет важен, таким не будет грузом их вина. Путь на земле среди людей так труден, средь глиняных горшков существ плотских. Дай Бог нам думать лучше о людях, дай Бог нам чище размышлять о них.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: як у слід за Христом ти підеш. Будеш мати добро на землі, щастя, мир і надію знайдеш. Не страшна буде смерть вже тоді. Час життя добіжить до кінця, і остання хвилина прийде. Ти отримаєш в небі вінця, і Ісус там чекає тебе.
1: Духовные размышления на каждый день.
2: Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Псалом 131, с 1 по 5 стих. Давид и Соломон. Псалом 131 указывает на то, что Давид давно мечтал построить храм для ковчега Бога, символа его присутствия среди народа Израиля. Пришло время, когда он успокоился от всех своих врагов и захотел реализовать этот проект. Но Бог не позволил ему этого сделать, напомнив, что он был воинственным человеком, пролившим много крови. Через пророка Нафана Господь пообещал устроить ему дом. Он также сказал Давиду, что у него будет сын, который построит ему дом, и что Бог навеки утвердит его престол. Бог даже назвал имя его сына Соломон, сказав, что это будет человек мирный и что в его дни он даст мир и покой Израилю. 1 Паралипоменон 22:9. И в этом Соломон, осознавал ли это Давид или нет, должен был стать прообразом Господа Иисуса, который в грядущий день построит дом во славу Бога. Давид не стал расстраиваться, что ему не было позволено исполнить задуманное. Наоборот, он был благодарен Богу за его чудесное обещание и начал заготавливать все, что было нужно для строительства храма Соломоном. В первой книге Паралипоменон перечислено огромное количество золота, серебра и других материалов, которые он накопил. А начальники и народ добавили к этому еще больше. Давайте не будем возмущаться, когда расстраиваются наши планы, но давайте будем благодарны Богу за Его план для нашей жизни, ибо Его пути выше наших.

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

там те, кто раньше ушли от нас. Со Христом в облаках они встретят нас. Я готов, ты готов, надо знать сейчас –

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Факелы освещали темное без окон помещение синагоги, заполненное теперь верующими, чинно ожидавшими, когда начнет говорить Варнава. Тот, в свою очередь, вспоминал Антиохию, где примерно в это же время происходило шумное служение язычников. И вот Варнава поднялся, чтобы начать говорить. Вскоре все присутствовавшие с благоговением слушали рассказ Варнавы о церкви в Антиохии. Но когда он стал подробно описывать обращение Савла, под сводами синагоги повисло гробовое молчание. Только несколько человек осмелились украдкой бросить на Савла взгляд. Рассказав об Антиохии, Варнава обратился к собравшимся с вестью об Иисусе Христе. После этого, наконец, он представил собранию Савла. Савл сознавал, что его присутствие внесло замешательство. Он коротко и просто поприветствовал собравшихся, затем произнес слова сожаления и раскаяния за те страдания и боль, которые он причинил верующим в Иерусалиме уже более 10 лет назад. Несколько людей встали. «Мой отец скончался после побоев, полученных в Иерусалиме. Его избили в синагоге, когда ты допрашивал его. Я это видел сам. Потом бичевали меня. 39 ударов плетьми». Слово говорившего дышало злобой. «Прошу тебя», — вступил Варнава. «Нет, пусть говорит», — настоял Савл. «Мне нечего добавить к сказанному, разве что потребуется нечто гораздо большее, чем просто звук твоих слов, чтобы я поверил, что и ты ученик Христа». Возникло неловкое молчание, которое длилось, пока кто-то не запел псалом. Собрание закончилось, и казалось, что всем хотелось покинуть его как можно скорее. Некоторые задержались, ожидая Варнаву. Один или два приблизились к Савлу, извинились за всплеск враждебности, но потом стали говорить о собственных страданиях от его гонений. После чего спросили, подлинна ли история, которую они услышали о нем, что его поразил свет по дороге в Дамаск, и правда ли он видел Господа. В этот миг к Савлу подошел человек, который восстал против него так озлобленно. Снова все, кто не успел покинуть зал, замерли в молчании. «Меня зовут Карми из колена Рувима. Я Савл из колена Вениаминова». Карми повернулся спиной к Савлу, стянул тунику с плеч вниз до пояса и обнажил покрытую глубокими шрамами спину. «Вот что ты сделал тогда», — произнес он с болью, потом развернулся и направился к выходу. «Карми, постой!» Голос Варнавы звучал повелительно. Варнава встал рядом с Савлом. «Не надо!» — стал возражать Савл. «Молчи!» — приказал Савлу Варнава. «Подойди сюда, Карми!» Говоря это, Варнава сделал шаг назад и встал у Савла за спиной. Затем завернул вверх край его тоги. Все ахнули. Вся спина Савла была иссечена шрамами. «Дамаск, синагога. Эти шрамы, так же, как и тебе, достались Савлу от соплеменников иудеев. Его спина изрубцована по той же причине, что и твоя, Карми. За веру в то, что Иисус есть Мессия». Савл быстро дернул свою одежду, скрыв плечи. «Ничего особенного. Это случилось всего один раз». «Он должен был покидать Дамаск в корзине, спущенной с городской стены», — продолжал Варнава. «Некоторые из тех, кто еще не успел поговорить с Савлом, подошли к нему и крепко обняли. Они стояли вместе, обнявшись, и плакали. Не проронив ни слова, Карми незаметно исчез». Ранним утром следующего дня трое братьев в окружении спутников готовились к путешествию из Саламина в Цитиум. Когда вышли на окраину города, появились сестры с провизией в дорогу. Смущенный Варнава стал благодарить их за заботу. Лицо же Марка в эту минуту скривилось в гримасе при виде еще одной суммы, передаваемой ему. Варнава указал на Марка. «Да-да, передайте это моему юному племяннику. Он у нас носит продукты, воду и одежду». «Это уже третий мешок с едой», — пробормотал тихо Марк. «Дорога все время в гору. Продвигаться будете медленно, но на полпути до Цитиума сможете передохнуть на постоялом дворе», —
— объяснил один из провожавших. «Пристанищу этому несколько сот лет, но оно вполне пригодно. В пути опасайтесь солдат, их довольно много в этих местах. В остальном ничего не должно, пожалуй, помешать спокойному переходу». «Что ты имеешь в виду, говоря, не должно, пожалуй, помешать?» — спросил Марк, пытаясь забросить мешки себе за спину. «Грабители довольно редки на Кипре. Кроме того, ваш путь лежит по одной из самых безопасных дорог. Избегать вы должны только солдат, особенно тех, что на колесницах. Они могут принудить вас выполнить любое приказание». «Даже если ты римский гражданин?» — не отступал Марк, глядя на Савла. «Да, Марк, даже если ты римский гражданин», — подтвердил Савл. Саламинские братья и сестры прошли несколько верст по крутой дороге вместе с ними. Когда холмы стали заметно выше, они попрощались с уходившими. «Два из трех мешков кажутся менее весомыми, чем вчера, мой юный племянничек. Есть ли какое объяснение этому чуду?» — поинтересовался Варнава. Марк усмехнулся. «Не смотри так, будто я что-то съел. Скажем так, у меня много знакомых среди рабов, работающих в порту». Мрачно глядя на пустую колесницу, покинутую на обочине дороги, Варнава пришел к выводу. «Колесница римского солдата сломана и потому бесполезна. А он поехал за помощью. Жаль этого беднягу. Кто первый попадется навстречу римляну? Надеюсь, его маршрут не совпадет с нашим. Марк, подойди впереди нас. Здесь проезжали две колесницы. Как только увидишь двух возчих в одной повозке нам навстречу, возвращайся бегом, чтобы мы успели спрятаться». Марку задание было ясно, но он почему-то медлил и, наконец, вымолвил. «Вот только эти мешки. Оставляй их с нами, будем нести, пока не вернешься». Услышав это, Марк вскоре пропал из виду. Во второй половине дня он возвратился и успокоил спутников, сказав, что дорога впереди пустынна. «Мы уже много прошли», — сказал Варнава. «Завтра к вечеру должны быть Цитиуми». «Ты говорил, что медные копии, которыми владеет твоя родня, где-то здесь поблизости?» — спросил Саул. «Недалеко от Томаса, в горах. Марк, видишь белесый участок склона на той горе? Ни дерева, ни травы. Посмотри внимательней, и ты увидишь вход в медную шахту. Некоторые из этих шахт принадлежат хозяевам. Всем остальным владеет император. Видишь, солдат, это значит, что шахта принадлежит Цезарю. Рудокопы в ней рабы, свезенные со всего света. Есть фригийцы и галы, но большинство рабов – солдаты иноземных армий, взятые в плен при поражениях римскими легионами. Их привезли сюда на кораблях и сделали рудокопами. Их привозят к шахте, раздевают у входа в нее догола, заковывают в кандалы в одну цепь и ведут вниз в шахту. Они живут там в темных пещерах и более уже не видят древнего света. Здесь работают, здесь едят, здесь умирают, и здесь же их хоронят. Если раб вступил под своды шахты, то он уже никогда вновь не увидит вольного мира наверху». Марк напряженно посмотрел в сторону горы. Он уже было хотел что-то сказать, как из-за поворота выехала колесница с двумя солдатами. «Они могут нас захватить и заставить копать руду?» — успел спросить Марк в страхе. «Пока среди нас есть хоть один гражданин Рима, вряд ли». Успокаиваясь от слов Савла, Марк прошептал: «Слава Богу! Но у солдат есть власть на многое другое», — пронизил голос Савл. Сзади к колеснице была привязана лошадь. Впереди нее шагали два крестьянина и раб, угрюмый, но послушный, потому как один из солдат держал в руки кнут. «Эй, вы, стоять!» — приказал солдат с кнутом. Один солдат был молодой, другой, державший кнут, был старше, коренастый, крепкого сложения, с лицом и руками в шрамах, полученными на полях сражений. «Эти мешки у вас! Давай их сюда!» — повелел младший, вытягивая из ножен свой меч и делая угрожающее движение в сторону Марка.
Марк подошел к колеснице и протянул самый тяжелый мешок старому вояке, который начал неистово досматривать содержимое. Он стал вытаскивать съестное из мешка и сваливать себе под ноги. «Что в другом мешке?» — рявкнул он, обращаясь к Варнаве. «Только еврейская одежда», — последовал мудрый ответ Варнавы. Солдат презрительно выругался. «А в твоем?» — скомандовал Савлу. «Инструменты для моего ремесла». Заинтересовавшись, молодой воин сошел с колесницы и приблизился к Савлу. Он грубо перебрал рукой твердое содержимое мешка. «Можно твоими инструментами починить порванную кожу?» «Это и есть мое ремесло», — старый возничий гаркнул на крестьян. «Проваливайте!» — и тяжко опустил кнут на их спины. «Вы мне больше не нужны!» Римлянин помоложе указал в сторону, откуда трое путников только что пришли. «Идите впереди колесницы!» — приказал он. «И живее двигайте ногами! Нужно еще затемно закончить дело, а уже смеркается!» «Это произвол!» — вскипел было Марк. «Вспомни, что сказал нас Господь, Марк. Если тебя принудят идти одно поприще, то бишь версту. Но это почти полдня пути обратно, к той сломанной колеснице. Это целых 7 верст, а не 2. Кроме того, я слышал, как 12 апостолов говорили, что никому не под силу прожить всю жизнь в соответствии с учением Господа». В молчании трое путников стали возвращаться по пройденному пути. Когда они, наконец, добрались до брошенной колесницы, Савл принялся за починку порванной упряжи. Прошло не меньше часа, пока работа была закончена. Затем он впряг лошадь, примерил длину сбруи и опробовал ее на прочность. Не обронив ни слова, римские солдаты повернули свои колесницы к Саламину. «Мне не было так страшно с той ночи в Гефсиманском саду», — выдохнул Марк. «Теперь мы ни за что не попадем в Цитиум завтра к вечеру. Что делать?» «Варнава, дай мне твою поклажу», — сказал Савл. «Иди впереди нас. Постарайся добраться до братьев в Цитиуме до наступления завтрашней ночи. Марк и я пойдем вслед за тобой». Варнава кивнул. «Возьми с собой немного припасов и еды», — предложил Марк. Варнава улыбнулся. «Твоя забота заслуживает восхищения». Минуту спустя он уже пропал из виду. «И где он только будет ночевать сегодня?» «Если не найдет гостиницы, то там же, где и мы». «Это где?» «В чистом поле». «Ладно, давай, прибавь ходу. Похоже на то, что ночные заморозки сегодня превзойдут все испытания, которые нам выпали с тех пор, как мы отплыли из Антиохии». Ту ночь фарисеи Старса и юноша из Иерусалима провели под открытым небом на острове, лежащем в восточной части Средиземного моря. От холода они спали урывками, но это была еще не самая худшая их ночь. К полудню следующего дня примчался с севера яростный ветер. «Приближается буря», — произнес Савл с измученным выражением лица. «Думаешь, будет дождь?» — спросил Марк. «Хотел бы надеяться, что нет, хотя бы до завтра, но, по всему, видать, случится это сегодня. Мы в опасности?» «В погоду, которая нарушает даже свои собственные приметы всегда». «Да, Марк, нужно идти как можно быстрее. Подумай, как облегчить свою поклажу». В течение нескольких минут, пока Марк избавлялся от одного мешка, вываливая его содержимое, на глазах двух друзей дневной свет сменился мраком от грозовых туч. Раскаты грома и молнии присоединились к завывающему ветру. Когда опустилась ночь, путники ощутили, как начал падать мокрый снег. «Мы не можем идти дальше, Савл, я едва вижу дорогу». «Или мы продолжаем идти, или готовься к смерти», — был ответ Савла. «Неужели все так плохо? У нас одна надежда — постоялый двор». Они продолжали молча шагать вперед, приостанавливаясь лишь для того, чтобы убедиться, что не сбились с дороги, время от времени пытаясь разглядеть ее при кратких вспышках молний. Заметно похолодало.
Мы уже близко, Марк. Ты видишь постоялый двор? Нет еще, но что-то не видно деревьев. Верный признак, что мы недалеко от него. Давай прибавим шагу. Дождь вперемешку со снегом, превращаясь в крупу, невыносимо больно бил по лицам. «Вот он!» — закричал Марк. Тяжело дыша, они прошли сквозь неохраняемые ворота. Молния осветила двор, обнесенный с трех сторон стенами. Стена с четвертой стороны, собственно, была галереей комнат без окон. «Да уж, пристанищу этому точно несколько сот лет», — пробормотал Савл. Посреди двора несколько человек сгрудились вокруг большого костра, все окоченевшие и неподвижные. Савл подошел к огню, стал двигать руками и ногами, пытаясь согреться. Затем нагнулся к мешку, который нес, и вытянул оттуда два кожаных плаща с капюшонами. «Надень-ка это, Ян Марк!» Савл набросил на себя свой плащ, придвинулся как можно ближе к огню, уселся и надвинул капюшон. Потом, как и все остальные, наклонился вперед, опустил голову на колени и так замер. Коченея посреди завывающей мокрой пурги, Марк недоуменно спросил: «А что же комнаты, почему никто туда не идет?» Один из странников встал молча, взглянул на Марка, поворошил кострище палкою и снова сел. Савл подозвал жестом Марка к себе. «В тех комнатах уже лет 100 нет дверей. Их сняли на дрова и сожгли. К тому же кровля протекает. И вообще, никто в здравом уме там не заночует. Там могут затаиться грабители, только и ждущие момента, чтобы перерезать кому-нибудь горло. Или же кто-нибудь из сидящих здесь может пойти за тобой и дождаться, пока ты заснешь. Пол в грязи, соломенная подстилка не менялась годами. Грязище невообразимое. Но что хуже всего, там крысы и насекомые. И самые мерзкие из них вши. А потому сиди тут и старайся сохранять тепло под этим ледяным ветром. Но здесь воняет от костра. Это потому, что жгут сухой навоз. Давай, усаживайся, я покараулю первую стражу, а ты вторую. Поспи немного». Марк подоткнул вокруг себя кожаный плащ, пониже надвинул капюшон, пробормотал что-то неразборчиво и затих. Вскоре люди покрылись мокрой снежной крупой. Среди ночи порывы ветра усилились, костер угас, и становилось все холоднее. Савл поднялся и покинул двор, стал копаться в мусоре, ища дрова для кострища. После долгого отсутствия он вернулся к костру, угли которого едва тлели. «Невелика добыча кусок дерева, а до утра еще долго», сказал один из сидящих рядом. Услышав эти слова, Марк вскочил и, буркнув что-то о том,

копной волос и не переставая бить себя по рукам и ногам. «Я их не вижу, где они?» — то и дело спрашивал он, устремляясь прямо на дымящие угли. «Вши!» — засмеялся старик. «Как мне избавиться от них?» «Тебе нужно попробовать утопиться. Мало кто из вшей сможет выжить на дне морском». «Какое еще есть средство?» — взывал Марк посреди недоброжелательного хохота. «Побрейся наголо», — проникновенно посоветовал Савл, но голос выдавал, насколько все это его забавляет. Они стали собираться в дорогу. Марк раздал странникам последние с оставшихся съестных припасов. «В следующий раз возьмем мула», — ворчал Марк, когда они с Савлом выходили на дорогу, покрытую теперь ледяной коркой. После обеда, неописуемо закоченевшие, они, наконец, добрались до Цитиума, где их сердечно встретили с нетерпением ожидавшие их братья и сестры. Их быстро отвели в теплый дом, приготовленный им для ночлега. Все, в том числе и Варнава, который прибыл днем раньше, были изумлены, какую непогоду удалось перенести Савлу и Марку, и рады, что они не погибли. В течение каждого из двух последующих вечеров святые из Киринеи, Лапитуса, Ледры, Томаса, Цитиума собирались в гостевом зале дома послушать Варнаву и Савла. Снова и снова эти двое слышали многочисленные просьбы остаться на острове и помогать здешним церквям. На утро третьего дня из Пафоса прибыл запыхавшийся гонец. «Я из дворца проконсула. Ваш родственник, иудей по имени Кала, послал меня. Он служит нашему достопоченному проконсулу Сергею Публию. Проконсул изъявил желание вас немедленно увидеть, потому как его срок на должности проконсула острова истекает в конце этого месяца. Он хочет послушать Савла и Старса перед своим возвращением в Рим». «Может ли Савл отправиться немедленно?» Варнава посмотрел на Савла. «Я бы сказал, что это дело неотложной важности, но дорога у нас займет 3 дня. Что, если мы прибудем в воскресенье?» — спросил он гонца. «Я передам это известие Кале. Думаю, воскресенье его устроит». «Нам нужно немедленно отправляться», — заключил Варнава. «Мы пойдем через Кукхию и прибудем в Старый Пафос к Шабату, а до нового в Пафоса оттуда рукой подать». Савл о чем-то размышлял. «Проконсул над всем Кипром. Очень интересно. Возможно, именно эта встреча поможет нам принять решение, остаться на острове или нет». Марк молчал, думая о всем. Он лелеял надежду на то, что сестры из Цитиума не окажутся чрезмерно щедрыми в снабжении их провизией в дорогу. Не прошло и часа, как трое мужей, попрощавшись, вышли в туманную ночь по дороге, ведущей к западному побережью острова. К вечеру пятницы, незадолго перед тем, как начаться шабату, после заката солнца, трое путников появились в древней части Пафоса. «Там, в старом Пафосе, есть только одна семья верующих», — сказали им в Цитиуме. И это была именно та семья, у которой они остановились на ночлег. «Известие о вашем возможном приходе достигло местной синагоги», — сообщили им хозяева. «Вы должны держаться подальше от синагоги в старом Пафосе. Ее начальник по имени Шедин противостоял пути Господню с самого начала. Это только здесь, в старом Пафосе, большинство иудейской общины так и не приняло весть о Мессии. На пути благой вести встала ярость Шедина против верующих. Шедин прознал про Варнаву и обращение Савла к Мессии, и это ему совсем не по нраву. Советую вам туда не ходить». Савл был невозмутим. «Может, мы попадем в один из дней, когда у него настроение хорошее», предложил он, выслушав предупреждение. Ранним утром в субботу Савл направился к дверям синагоги в уверенности, что ему дадут слово. Как-никак он был фарисеем. К удивлению Савла, Шедин встречал его на пороге. «Савл, правда ли, что ты уверовал в то, что Иисус есть Мессия?»
Да.

И это еще не все. Я видел его лицом к лицу по дороге из Иерусалима. «Взять его!» — приказал Шидин. Трое человек, ожидавших синагоги, выскочили оттуда и схватили Савла. Они втолкнули его внутрь так же быстро, подтащили к позорному столбу высотой больше полуметра и привязали к нему. «Мы выбьем из тебя эту ересь, Савл, из Тарса!» — рычал Шидин. «Пусть все видят, что ожидает тех, кто решится последовать за этим плотником!» Шидин встал прямо перед Савлом, который был накрепко привязан к столбу. «Когда тебя сейчас будут бичевать твои братья-иудеи, вспомни, как ты приказывал избивать их сотнями в синагогах святого города за то же самое преступление, в котором ныне повинен и сам. Вспоминай это при каждом взмахе плети, а затем обратись от заблуждения и вернись к закону Моисея». Шидин кивнул одному из стоящих позади Савла. Появилась плетка о четырех концах. Она просвистела в воздухе и опустилась на спину Савла за своей добычей, человеческой плотью. Один за другим 39 таких ударов терзали без того иссеченную шрамами спину Савла. Когда экзекуция закончилась, тело Савла вынесли и бросили вне синагоги. На пороге дома, где они остановились, он появился, шатаясь и едва держась на ногах. «До 5 раз получал я от иудеев по 39 ударов плетьми». После того ужасного дня уверовавшие иудеи на Кипре уже не давали места сомнениям о том, был ли Савл искренним последователем Христа. Иоанн Марк, который позднее долгие годы жил на Кипре, рассказал мне, что теперь в Старом Пафосе много христиан, и если тебе доведется побывать там, то верующие покажут именно то место, где за веру бичевали Савла. Тот столб, к которому он был привязан, все еще там, в напоминание. «Омой мне спину и хорошо перевяжи. Завтра утром ни одна капля крови не должна просочиться сквозь рубаху. Проконсул Кипра не должен узнать, что меня бичевали». «Но Савл», — возразил Варнава. «Знаю», — отвечал Савл. «Когда ты будешь снимать ленты холощовых бинтов, боль будет ужасной, и ранам предстоит заживать снова. Но это не важно. Ни одной капли крови не должно проступить. К завтрашнему дню не должно остаться ни одного признака этого бичевания». Кала, муж, служивший проконсулу, пришел рано воскресным утром. «Мой господин, Сергий Публий примет вас в полдень», — сообщил он. «Этот прием, Кала, как такое вообще могло произойти? Безвестный иудей перед самым проконсулом римским?» «Да. Он проконсул всего острова, а я его раб, но мы с ним друзья. Но что за причина этой аудиенции?» «Публий – ботаник, достаточно известный в этой области ученый. У него в Риме есть сын, дочь его живет с ним во дворце здесь, на Кипре. Ее очень интересует учение вашего Господа Иисуса. Что же до самого Публия, я в этом не уверен. Он человек думающий, но, с другой стороны, приметам и знамениям тоже уделяет немало внимания. Его заинтересовала история твоего чудесного обращения. Помимо обморока от ранений, тебе, Савл, опасаться нужно лишь одного». «Опасаться чего?» «Именно опасаться мошенника по имени Симон, который при Публии советником». «Симон?» «Да, я слыхал о нем. Это плут, отчасти лгун, отчасти колдун, наполовину иудей, наполовину христианин, или, по крайней мере, таковым себя называет. У этого человека сердце язычника, а разум – разбойника». «Да, это именно он», – подтвердил Кала. «Ты точно его описал. Иногда он выступает под именем Елимы, что значит «волхв», а то называет себя Вариисусом, то бишь сыном Иисуса. Вероятно, он так тебе и представится». Лицо Савла побагровело. «А по сути он сын...» «Пойдем, надо спешить. Добраться до дворца – дело непростое само по себе. И помните, Симон, приближенный Публия,
Он не собирается лишаться своего места из-за того, что вы явитесь к проконсулу и будете с ним говорить. Он будет открыто противостоять, если...» Савл уже не слушал. «Публий знает Клавдия лично?» «Ты говоришь об императоре Клавдии?» «Да». «Ну, думаю, что так, а что?» «Знает ли он его достаточно близко, чтобы устроить мне аудиенцию Клавдия?» «Ты что, с ума сошел?» «Нет, просто я римский гражданин». «Савл из Тарса, и римский гражданин может лишиться рассудка». Савл улыбнулся. «Однажды я увижу Рим и, возможно, императора, если мне хватит на это времени. А теперь идем, и я расскажу этому язычнику, который к тому же еще является римским проконсулом, потрясающую весть об Иисусе Христе». «Да уж, Савл, слухи о тебе и половину правды не говорят». Савл обернулся к Кале. «Никогда не забывай, что я видел самого Иисуса Христа, не как плотника из Назарета. Я видел воскресшего, вошедшего на небо, воцарившегося Господа. Что значит рядом с такой славой простой проконсул из Рима или этот Симон? А теперь расскажи мне, Кала, как Сергий Публий удостоился чести стать правителем Кипра?» «Дело было так», — начал Кала, сделав глубокий вздох. «Когда римляне отвоевали Кипр у греков, по всему острову начались волнения. Цезарь направил сюда войска, командовать которыми должен был назначенный губернатором начальник. Перед Цезарем ответ держал сам губернатор. Когда киприоты, наконец, поутихли и смирились перед своими завоевателями, император передал Кипр под надзор Римского сената. Уже не было нужды в присутствии здесь губернатора, назначенного императором. Сенат осуществлял власть на Кипре, и сенат постановил, что островом будет править проконсул, войска же остров покинули. На этот год проконсулом назначили Сергия Публия. Вся надежда только на то, что в следующем году сенатский избранник будет из той же породы людей, что и Сергий. Да будет он угоден Кипру, кто бы он ни был. Киприоты больше не хотят здесь ни армии, ни Цезаря. Народ счастлив находиться под правлением сената Рима. Даже небольшой гарнизон охраны и возничих более чем достаточно для нас. «У нас в Израиле никогда не было назначенного сенатом проконсула», — откликнулся Варнава. «В Израиле всегда были губернаторы и большая римская армия. Нам, наверное, никогда не дождаться проконсула. Даже сейчас под личиной так называемого римского умиротворения по всему Израилю поднимаются серьезные волнения. До сих пор император продолжает усиливать военное присутствие Рима, шлет и шлет солдат». «У нас тут такой опасности нет», — рассмеялся Кала. «Мы извлекли урок из прошлого». А в это время трое мужей вступили в новый Пафос. «Видите порт? Совсем новый. Был построен для старого Пафоса, но вокруг него вырос город. Жители старого Пафоса до сих пор в обиде и на порт, и на новый город. Посмотрите вверх, на тот крутой обрыв на краю острова. Это и есть дворец проконсула. Надо успеть вовремя, нельзя заставлять проконсула ждать, чтобы не допустить новой войны с Римом», — рассмеялся Савл.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

сердце. Мягкий был металл в огне, так старалось пламя жечь внутри и жечь извне злыми языками. И корежился металл пламенем терзаем, мучился в огне, стонал, боль не угасала. Все сильнее жар в печи.

рельсовою веткой, и о том, как сталью стал, вспоминал он редко. Сердце твердое в огне, так старалось пламя жечь внутри и шечь извне злыми языками. Сердце твердое в печи плавится и плачет. Сердце гордое молчит, сердце слезы прячет. Но огонь сильней, сильней, он не угасает. Сердце твердое в огне, кажется, сгорает. Но не зря пылал огонь, сердце было твердым, стало мягким, нежным, тронь и не вспыхнет гордо. Сердце мягкое теперь послужить готово, каждому откроет дверь, не обидит словом, понесет чужую боль, ближнему поможет. В сердце мягком есть любовь, милосердие Божие. Не откажется оно взять любую ношу. Нет минуты лишней днем вспоминать о прошлом. Но в полночной тишине сердце не из стали вспоминает, как в огне мягким стал.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

момент творения. Чудо математики. Выбирая для своих изделий материю высокого качества, производитель одежды заинтересован в том, чтобы высокий уровень мастерства в конечном итоге перешел в качество товара. Схожим образом ткань, из которой сотканы все творения, может многое рассказать нам о Творце. Математика в большей мере, чем что-либо иное, отражает ткань творения. Многие ученые в наши дни поражаются тому факту, что изучаемый ими материальный мир можно точно описать с помощью математических уравнений. Падающий камень или перо или даже цвета радуги – все поддается описанию математическими формулами, в том числе и хаос. Это побудило одного физика, лауреата Нобелевской премии, написать статью под названием «Необоснованная эффективность применения математики в естественных науках». Благодаря тому, что математика так точно описывает реальность, мы можем отправить космический зонд на миллиарды километров к конкретной цели. Математика позволяет нам получать фотографии, переданные этим зондом на Землю, при помощи обычного передатчика, мощностью не более обычной лампочки в 5 Вт. Как заметил один ученый, научный мир использует математику как чудесный дар, но не понимает, почему она так хорошо работает. Естественно, что креационисты этому не удивляются. Они знают, что творение – это работа мудрого Творца, любящего порядок, который был доволен делами своих рук. Точность математики отражает высшее качество его мастерства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней.

Благовещение о рождении Иисуса. Бог послал в этот греховный мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. С Его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. История рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, Ему, Сыну Творца, мира и Вселенной, пришлось родиться в хлеве для животных. Вскоре царь той страны решил убить его. Но начнем сначала. В маленьком городе Назарете на севере Израиля жила девушка по имени Мария. Она любила Господа и имела чистое сердце. Однажды ей явился ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Мария, увидев его, смутилась. Но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария тогда не была замужем, но была обручена с благочестивым верующим человеком по имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить ее, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». У Господа не остается бессильным никакое слово, и Мария вскоре родила младенца Иисуса.

Рождение Иисуса Христа. Когда Мария была уже беременная, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому что римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя Давида. Родным городом Давида был Вифлеем. Царь Давид правил Израилем за 1000 лет до рождения Иисуса. Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. От Назарета до Вифлеема более 200 километров. В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет находился на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем на юге, в Иудее. Идя из Галилеи в Иудею, нужно было пройти через Самарию, а Самария и Иудея – горные местности. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило время родить, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, читаем в Евангелии. Это значит, что они разместились в загоне для скота. По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех краях и в настоящее время пастухи используют для своих овец такие пещеры.

ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа. В то время вокруг городка Вифлеема находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как видите, для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не дворец, а пещеру, и первым возвестил о рождении Его не богачам, а простым пастухам, которые первыми пришли поклониться к Спасителю человечества.

Пастухи у Иисуса. Мы можем представить себе, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа. Потому и понятно, что они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано.

Благочестивый старец Симеон. По прошествии 8 дней со дня рождения божественного младенца священник совершил над ним обряд обрезания, и дано было ему имя Иисус. Это имя, нареченное ангелом еще до его рождения, означает «Бог спасает». По закону Господа каждый первенец, то есть первый сын в семье, должен быть посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось 6 недель, его принесли в великолепный Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлиц и 2 птенцов голубиных. Тогда в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия Мессии для спасения людей, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон пришел в храм как раз в то время, когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял на руки Христа, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».

кому открыты двери в Царство Божие, кто Словом Божьим дорожить умеет, увидеть Бога наяву кто сможет, лишь тот, кто сердце чисто имеет. Источник жизни – сердце человека, и сердце – мысли, чувства и поступки. Кто ищет чистоты, а не успеха, тому сам Бог становится доступным. Христос способен сердце сделать чистым. Иди к Нему без страха и сомнения. Вот главное из всех библейских истин. Он взял наш грех, а нам дает спасение. Молись и Библию читай усердно. И знай, тебе обещано так много. Нет на земле счастливее чистых сердцем. Они уже сейчас познали Бога. Аминь.

0: Летним вечером в глухом лесу можно было увидеть босоногую, одетую в рваное платье, девочку, которая собирала хворост. На вид ей едва ли было больше 10 лет. Родители уже давно, каждый день, посылали ее на поиски чего-нибудь полезного. Зимой – сухих веток. А если была весна – репейника и дикого хмеля. Летом – земляники и ежевики. Все это она предлагала на продажу, переходя от дома к дому. Когда ей нечего было продавать, то приходилось просить милостыню. Без ничего она не осмеливалась возвращаться домой, если хотела избежать нагоняя или даже побоев. Ее родители были бедными, а отец угрюмым и вспыльчивым человеком. Так было не всегда. Трудные времена и повторяющиеся болезни в его семье мешали ему продвинуться, как он надеялся, в своем ремесле. Он был сапожником и, поддавшись безбожному унынию, предался пьянству, тем самым отпугнув своих последних заказчиков и довершал страдания своих домашних. Мать, прекрасная жена, как можно было бы сказать, но была так же мало знакома с Богом и Его Словом, как и ее муж. Она была вынуждена в одиночку нести бремя содержания своей семьи. Она ходила по домам и зарабатывала деньги стиркой. Но вот уже более года убитая горем семья была лишена даже этих скудных средств к существованию. Непрерывная работа бедной женщины, продолжавшаяся днем и ночью, вызвала тяжелую болезнь и уложила ее парализованную в постель. Возле нее находились разъяренный муж и 3 полуодетых, голодающих детей. Старшей из детей была Мэри, собирательница дров. Маленькая девочка, которую сегодня можно было встретить в глубине леса, собрала довольно большую охапку сухих веток. От долгого блуждания по кустам она устала и присела отдохнуть на поросшие мхом корни высокого тенистого бука. Пока она сидела, казалось, что все птицы в лесу прониклись внутренним состраданием к бедному ребенку. Насколько это было в их силах, они ободряли, утешали и подбадривали ее. Маленькая Мэри подумала про себя, что она никогда еще не слышала, чтобы пернатые певчие пели так сладко, как сейчас. Они пели хором, сидя вокруг нее на зеленых ветках. Было восхитительно слушать, как зяблик щебечет короткими свежими трелями, а синица и чижик издают свои нежные звуки. Из рощицы с пробегающим ручьем доносилась протяжная прощальная песня соловья. Издалека слышалась трогательная меланхоличная трель черного дрозда. Кукушка и горлица тоже вносили свою лепту в общий концерт. Вороны на соседнем дубе, которым не суждено петь, тоже, по-видимому, пожелали внести свою лепту в развлечения маленькой труженицы. Они кормили своих птенцов прямо у нее на глазах. Птенцы вытягивали шейки из высокого гнезда и широко раскрывали клювы. Белки развились то здесь, то там и перепрыгивали с дерева на дерево. Многие птицы подлетали совсем близко к ногам Мэри, подбирали червей или перо или пучок мха и улетали с ними в свои гнезда. Мэри долго смотрела на эту радостную жизнь почти с восхищением. В тихом, величественном лесу у нее на сердце возникало странное чувство, как будто она могла одновременно смеяться и плакать. У нее были и свои собственные мысли, радостные и печальные, но больше печальные. И все же она сама не очень хорошо понимала, о чем думает на самом деле. Наконец она склонила голову на грудь, и вечерний ветерок заснул вместе с ней. Во время сна ей приснился чудесный сон. Ей приснилось, что она снова оказалась в глухом безлюдном лесу. Когда она подняла глаза, то увидела в тени деревьев, облаченную в сияющее белое одеяние, величественную фигуру с дружелюбным выражением лица. Все птицы немедленно собрались вокруг таинственного человека и закружились вокруг него с чудесными песнями, подобных которым она никогда не слышала. Он пригоршнями высыпал всевозможную еду для веселых певцов и птицы подхватывали ее и относили в свои гнезда. Затем они прилетали обратно, распевая еще более сердечно и красиво, чем прежде. Мэри услышала, как имя милостивого человека отчетливо повторялось в каждом припеве. Ей казалось, что она никогда не слышала такого милого и доброго имени. Мэри подумала: «О, ты, добрый человек! Если бы я была всего лишь одной из этих твоих добрых птичек, и если бы ты только раз вошел в наш коттедж, как входишь сюда!» Она как раз собиралась встать, чтобы поспешить за ним, схватить за край его одежды и сказать: «Не уходи! Приходи к нам тоже!» Но тут она проснулась. Увы, то, что она слышала и видела, было всего лишь сном. Она оказалась одна в темном лесу, потому что солнце уже давно зашло. Рядом с ней лежала кучка хвороста и больше ничего. Вокруг нее царила глубокая тишина, нарушаемая лишь шелестом вечернего ветра в листве деревьев. Время от времени до нее долетали одинокие, заунывные звуки далеких соловьев. В воздухе жужжал жук, и среди кустов сверкал светлячок. Мэри печально поднялась со своего замшелого сиденья, взвалила на плечи вязанку хвороста и отправилась домой. Но ощущения, вызванные приятным сном, продолжали жить в ее сердце, и образ дружелюбного мужчины неизгладимо запечатлелся в ее сознании. Если бы только она могла вспомнить его имя! В ее сне оно неоднократно и отчетливо звучало в пении птиц, но в момент пробуждения оно улетучилось, и как она ни пыталась, его больше не удалось найти. Этому не стоит удивляться. По всему христианскому миру еще есть дома, подобные языческим, где имя, в котором заключено спасение, неизвестно. А если и известно, то непроизносимо. Такой дом, к сожалению, был у родителей этого ребенка. Мэри еще никогда не ходила в школу. Отец и мать, когда им напоминали об их долге, всегда делали вид, что ребенок был слишком слаб, чтобы в то время отправлять его в школу. Они часто переезжали с места на место и не обращали внимания на развитие детей. Мэри уже шла по своей улице, все пытаясь и пытаясь вспомнить, не вернется ли снова дорогое ей имя, которое она слышала во сне.
1: «Добрый вечер, дитя мое!» – прозвучал дружелюбный голос.
0: Рядом с ней стоял мужчина в черном одеянии. Он только что был у постели умирающего, стараясь его утешить. Мэри, погруженная в свои мысли, была настолько удивлена этим приветствием и уставилась на незнакомца большими глазами. Она не узнавала его, потому что никогда не бывала в церкви, разве только случайно, на несколько торопливых мгновений. Она машинально ответила на сердечное приветствие и снова погрузилась в свои размышления, продолжая молча идти по улице. Мужчина, однако, не оставил ее, а вступил в разговор, спрашивая, откуда она идет так поздно, кто ее родители и в каком состоянии дела дома. Поскольку он говорил так ласково и по-отечески, девочка постепенно открывала все свое сердце и рассказала об их великой бедности. Она поведала о том, что ее мать была больна, а ее маленький брат и сестры голодали. Отец, но когда она упомянула своего отца, слезы навернулись у нее на глаза, и от рыданий она не могла больше вымолвить ни слова. Тогда пастор сказал ей: «Вы уже догадались, что это был он?» Чтобы она не падала духом и надеялась, что снова наступят лучшие времена. «Знаешь, — сказал он, — есть один добрый, богатый, могущественный господин. Вам нужно только обратиться к нему и рассказать про свою нужду, и он, несомненно, поможет вам. Он уже помог многим тысячам бедных людей». Когда девочка услышала эти слова, она внезапно остановилась посреди улицы, и взгляд, которым она посмотрела на пастора, отчетливо спрашивал: «Кто этот великий помощник? Скажите его имя!» Мужчина продолжал:
1: «Разве ты не знаешь Господа, который кормит птиц небесных? Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Посмотри на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Ты, конечно, знаешь его, или ты никогда не слышала об Иисусе, милосердном Спасителе?» Услышав эти слова, Мэри обрадовалась. «Ах!» — подумала она, охваченная радостью. «Теперь я его знаю! Да, да! Так звучало имя, которое воспевали птицы в лесу, в моем сне!» Она задумалась, но умолчала обо всем, что с ней случилось и что ей приснилось. Она сказала трогательно умоляющим голосом: «Дорогой сэр, расскажите мне побольше об этом Иисусе!» Как охотно ее дружелюбный спутник выполнил ее просьбу. Он объяснил, как все люди, должно быть, погибли бы из-за своих грехов, если бы великий святой Бог строго и праведно обошелся с ними. Затем он рассказал ей о милосердной любви всемогущего, что она была настолько велика, что он скорее отдал за них своего самого любимого и вечного сына, чем оставил их на погибель, которую они заслуживали. Этот сын, хотя и безмерно богатый, все же ради нас стал бедным человеком и нашим братом, и назван Иисусом Спасителем. Он оставил все, чтобы освободить нас и выкупить наше утраченное наследие. Теперь он друг, помогающий бедным грешникам, который все еще, хотя и невидимый, ходит по земле, благословляя и раздавая доброту и утешение везде, где его только пожелают. Таким было объяснение пастора маленькой девочке, чтобы она могла понять в простой форме. Тем временем, к немалому разочарованию девочки, они добрались до города. Пастор попросил девочку показать ему жилище ее родителей. Он попросил ее не забывать того, что она услышала. Пожал ей руку и, сердечно пожелав спокойной ночи, моя дорогая, удалился. Девочка от всего сердца ответила на его рукопожатие, поблагодарила его за слова и продолжила свой путь с вязанкой хвороста. Она никогда не шла с такой легкостью, такой свободной и счастливой, как в тот раз. Когда она пришла домой, отец сидел за пустым столом, мрачный и молчаливый, подперев голову обеими руками. Мать лежала на своей койке, и в каждой черте ее лица была запечатлена неизмеримая печаль. «Что ты принесла?» — крикнул отец суровым лицом.
0: «Дрова, отец», — ответила Мэри. «И?» — добавила она, и лицо ее осветилось радостью. «И дорогого преданного друга, у которого все в избытке».
2: «Друг? Что это за друг такой, Мэри?» — пробормотал отец.
0: «Он настолько могущественный и богатый, что ему легко, дорогая мама, одним словом вернуть тебе здоровье и не менее быстро обеспечить тебя работой, дорогой отец, и всем, что нам нужно».
2: «И кем может быть этот друг?»
0: «Его зовут Иисус, и...» Она сказала бы больше, но едва она произнесла его имя, как ее отец с диким богохульством и проклятиями приказал немедленно замолчать.
1: Он пригрозил ей побоями, если она когда-нибудь снова вздумает прийти к нему с подобными глупостями и произнесет это имя. Увы, больная мать придерживалась такого же мнения и проявила такой же гнев, как и ее муж. Она сказала:
2: «Если бы ты принесла нам несколько пенсов на хлеб, было бы лучше».
1: Едва ли хватит слов, чтобы выразить то, что почувствовала Мэри на эту реакцию. Тяжесть на груди помешала ей произнести хотя бы слово. Она тихонько прокралась в темный чулан, служивший общей спальней для нее, отца и двух сестер. Охваченная горем, она опустилась на жесткий соломенный тюфяк. Кто знает, поднялась ли бы она когда-нибудь снова с него, если бы ее гнетенное сердце не нашло облегчения, дав волю потоку чистых слез.
0: В то же время в ее памяти всплыл добрый, утешительный облик, который явился ей во сне.
3: «О, Господь Иисус!» — вздохнула Мэри. «Ты дорогой друг бедных грешников! Посмотри, посмотри, какая я тоже бедная, несчастная птичка! И мои сестры, и все мы, все! О, помоги нам тоже! Восстанови здоровье моей мамы и сделай моего отца веселым и добрым! Дай нам хлеб и мир! Дай нам мир и помоги нам любить тебя и быть послушными тебе!»
0: Всхлипывая, она прошептала это, а потом вздохнула и шептала еще долго-долго. Затем она затихла и больше не плакала, потому что ей казалось, что одно сладкое «да» за другим звучит у нее в ушах. Исполненная благословенного покоя, она заснула. Надежда была добрым ангелом, который закрыл ей глаза. На следующее утро она встала с постели раньше всех и бодро занялась подметанием комнаты. Оглянувшись, она расставила все по своим местам. Затем она села у постели матери и сказала: «Мама, ты знаешь, Спаситель помогает». На вопрос матери, как у нее появились такие странные идеи, Мэри начала рассказывать обо всех событиях предыдущего дня. Она поведала, как она заснула в лесу, какой сон ей приснился, как по дороге к ней подошел доброжелательный мужчина. Затем она рассказала ей то, что он говорил. Девочка рассказывала это так живо, с такой простотой и детской радостью, что мать не могла насытиться слушанием. Наконец слезы выступили у нее на глазах, и она, схватив Мэри за руку, сказала: «О, Мэри, если бы это было так, как тебе приснилось!» Тем временем отец вошел в комнату. Но когда он услышал слова «Иисус» и «молитва» и заметил торжественный и вдохновенный вид матери и дочери, то пришел в ярость. «Мэри!» – проревел он. «Еще раз повтори эту глупость, и можешь искать себе другое место, где жить. Я больше не потерплю тебя здесь. Иди принеси хлеб. Если в ближайшее время дела в моей семье не примут другого оборота, я полон решимости, и нет ничего, на что я не был бы способен. Преступников в тюрьмах можно назвать счастливыми по сравнению с нами, и смерть предпочтительнее этой жизни в голоде и страданиях». Он произнес это с выражением глубокого отчаяния и ужасным выражением лица. Мэри бросилась к нему, нежно прильнула к его колену и сказала голосом, который мог бы сдвинуть камень:
3: «О, папа, не отчаивайся, не сердись так сильно. Ты увидишь, что помощь скоро придет».
0: Отец отстранил ее от себя и легонько подтолкнул. Не знаю, тронуто ли было его сердце, но он молча вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и вскоре шел по улицам города. Когда ближе к полудню он вернулся, угрюмый и не в духе, то застал Мэри за работой. Она расстилала на столе потрепанную салфетку и расставляла глиняные тарелки. Затем она положила столько ножей и вилок, сколько смогла найти. И делала все это с такой радостью, как будто готовилась к пиршеству, которого больше никто не ожидал.
4: «У нас есть что поесть?» – спросил он.
5: «Я тоже не понимаю», – вмешалась мать. «Что имеет в виду это глупое дитя?»
0: Мэри, однако, возразила:
3: «Я думаю, что кто-то что-то для нас приготовил».
4: «Не начинай снова нести чушь!» — крикнул отец и поднес сжатый кулак к лицу ребенка.
0: Мэри молча опустила голову. Может быть, она знала какой-то секрет? Она ничего не знала, только ее сердце говорило: «Друг, который кормит птиц, не может покинуть нас».
1: Как раз в этот момент, когда часы на башне пробили полдень, дверь комнаты отворилась, и вошла опрятная, хорошо одетая служанка с большой и, по-видимому, тяжело нагруженной корзиной в руке.
6: «Привет от моего хозяина», — начала она. «И, возможно, вы примете это от него и сможете этим воспользоваться. Мистер В.
3: просит меня передать, что прошлой ночью вы так сильно занимали его мысли, что он едва мог заснуть, думая о вас. Затем он подумал, что вы, возможно, испытываете некоторые трудности, и если это так, вы, возможно, извинили бы его за то, что он отправил этот небольшой подарок в вашу семью. Он сам в течение нескольких дней приедет и посмотрит, как обстоят у вас дела».
0: Сказав это, она опустошила корзинку, выложила на стол несколько красивых буханок хлеба, достала горшочек с маслом и большой кусок мяса. На дне корзины лежало маленькое платье, уже поношенное, но все еще в хорошем состоянии, а рядом с ним лежал кусок льна. Когда сапожник увидел, как распаковывают одно за другим, он застыл как столб и попытался произнести слова благодарности, но был совершенно не в состоянии. Его жена приложила не меньше усилий, чтобы вымолвить со своей больничной койки какое-нибудь выражение благодарности. Но, собираясь заговорить, она разразилась громкими рыданиями и вместо слов излила потоки слез. Маленькой Мэри ничего не оставалось, как быть устами своих родителей.
3: «Передайте своему доброму хозяину, — сказала девочка, — 1000 благодарностей! Господь Иисус воздаст ему за то, что он сделал для нас во имя его!»
0: Затем она повернулась к отцу с матерью и с радостью, сияющей в ее глазах, сказала:
3: «Вы видите? Действительно есть дорогой, могущественный друг! Давайте есть то, что он послал, и будем счастливы!»
0: Но голод вдруг оставил родителей. Отец безмолвно стоял посреди комнаты, словно пораженный громом, и плакал. Вдруг он взял на руки свою маленькую дочь, прижал ее к сердцу и поднял глаза, как будто хотел устремить их к небу. То, как ожесточившийся человек начал плакать и всхлипывать, это едва ли стоит рассказывать. Мать раз за разом восклицала со своей постели: «Это Господь! Это Господь!» Чрезмерное волнение мешало ей сказать что-либо еще. Сцена слез еще продолжалась, когда дверь снова открылась, и появился сам джентльмен, который только что прислал провизию и одежду. Это был крупный местный торговец. При виде плачущих лиц он вздрогнул и остановился на пороге, спросив: «Что у вас случилось?» Никакого ответа не последовало. «Умоляю вас», продолжал он с возрастающим интересом, «что с вами случилось?»
3: И снова никакого ответа, а только улыбка и вздох сквозь слезы. Тогда Мэри снова осмелилась и сказала: «Дорогой благородный сэр, мы все плачем от радости и благодарности».
7: «В самом деле», — возразил благодетель, «это совсем не стоит такого пустяка. Видите ли, мистер, мне пришлось уйти от вас 2 года назад и передать работу для моей семьи другим, потому что, откровенно говоря, я больше не мог быть вами доволен. Кроме того, я узнал, что вы начали вести беспорядочную жизнь. Признаюсь, что с тех пор я больше не думал о вас, пока прошлой ночью, когда я не мог заснуть, внезапно мысль о вас пришла мне в голову. Хотел я того или нет, я почувствовал тревогу за вас. Я бы поспешил к вам сегодня утром, если бы непредвиденная встреча не помешала моему намерению. Тогда я отправил вам кое-какие продукты. Но теперь расскажите мне, как обстоят у вас дела? О том, что вы очень бедны, я узнал от тех, кто служит у меня. У них я расспрашивал сегодня утром. Вы снова вспомнили о своих обязанностях перед женой и детьми? Расскажите мне все».
0: Хозяин дома несколько секунд стоял напротив своего великодушного гостя, уставившись в землю и онемев. Затем он закрыл лицо руками и закричал громким, душераздирающим голосом:
3: «Нет, нет, я безбожный человек, но с Божьей помощью...»
0: Он хотел что-то еще сказать, но слезы заглушили его слова. Его дружелюбный посетитель схватил его за правую руку и сказал с подкупающей добротой и мягкостью:
7: «Успокойтесь, успокойтесь, все может еще обернуться к лучшему. Послушайте, поскольку я ожидаю, что отныне вы будете вести размеренный образ жизни и аккуратно выполнять свою работу,
8: я внесу аванс на покупку такого количества кожи, сколько вам потребуется. Я не только дам вам работу из своего дома, но и надеюсь, что смогу посоветовать вас для моих друзей. Вас это устраивает? Говорите, что вы думаете?»
0: Едва были произнесены эти слова, как глубоко тронутый сапожник внезапно упал на колени и воскликнул: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Мэри, теперь я вижу это своими собственными глазами! Твой спаситель жив!»
8: Мать со своего места издавала похожие восклицания, а щедрый гость то и дело вытирал глаза. Наконец он сказал: «Друзья, я прошу вас успокоиться, вы разбили мне сердце. Покушайте сейчас и не унывайте. На сегодня я с вами прощаюсь, а завтра приду снова». С этими словами он ушел, тронутый до глубины души. Было бы трудно подробно рассказывать о том, что происходило дальше. С того времени в хижине сапожника все изменилось. Те, кто раньше был знаком с этой семьей, больше не узнавали ее. Муж и жена рука об руку служили Господу. Их союз был одним из самых счастливых, а их дом служил ярким примером для всей округи. Дети были воспитаны в страхе и наставлении Господнем. Опрятно одетые, они регулярно посещали школу. Мэри расцвела в обществе могущественного и любящего друга, который кормит птиц и одевает лилии. Счастливая и прекрасная, как райский цветок, она шла в темной долине земли. Отец постепенно содержал трех, иногда даже четырех подмастерьев, и его семья в изобилии обеспечивала себя хлебом. Он не остался ни на грош в долгу перед своим благодетелем, который впоследствии, конечно, узнал обо всем, что произошло до его первого визита. Он даже смог внести что-то в свою сокровищницу любви и многие пожертвования для миссионерских, библейских и других христианских ассоциаций. Пастор, который сдержал обещание, данное Мэри, посетить их, ни в одной семье его прихода не проводил время чаще или с большим удовольствием, чем у сапожника. Мир Божий воцарился под благословенной крышей, ибо сам князь мира по милости своей поселился там. Впоследствии родители, следуя один за другим, умерли, в радостной вере в того, кто был для них воскресением и жизнью. Незадолго до этого Мэри вышла замуж за плотника, честного человека, который хорошо понимал, какой жемчужиной Господь наградил его в лице жены. В день бракосочетания жених преподнес своей невесте в подарок красивую семейную Библию с позолоченными краями и серебряными застежками. Невеста, в свою очередь, подарила ему вышивку, выполненную ее собственными руками и вставленную в позолоченную рамку. На ней были деревья с пышными кронами и ветви, украшенные всевозможными маленькими птичками. Светлая фигура бродила в тени деревьев и направо и налево разбрасывала зерна для счастливых певцов. В нижней части вышивки можно было прочесть слова: «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц?» Луки 12:24.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Благоутробие Твое и милости ко мне удержаны. 16 стих. Только Ты, Отец наш. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Вот Отец, очень глубокий смысл в этом смысле слова, в этом тексте. Только Ты, Отец наш. Через Отца происходят все люди, не через Мать. Только Ты, Отец наш. И вот это надо хорошенько запомнить нам на сегодняшний день. Только Ты, Отец наш. И в самом деле Бог спланировал нас еще до вечности. От первого до последнего человека предусмотрел все. И мы стали рождаться на земле через наших земных отцов. Опять-таки через отцов, не через мать, через отца. Только Ты, Отец наш, Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое. Для чего? Для чего Господь попустил нам совратиться с путей Твоих? Вы знаете, что через отца всегда идет наследственность, открывается. Наследство через отца передает, он открывает двери наследственности. И еще раз повторю эту мысль. Если написано, ты ж отец наш, почему мы такие на сегодняшний день? Почему мы такие? У тебя ж нет никаких недостатков. У тебя нет минусов в жизни. Почему мы такие стали? А, стали, потому что сами пошли не тем путем, чем надо, избрали себе кривые пути. Я обращу на это самое серьезное внимание, потому что наследственность существует. И положительное, и отрицательное. И это не важно, какая у нас наследственность. Есть наследственность, а и та, и другая есть. Отрицательная наследственность до 34 рода передается. Положительная наследственность и благословение до 1000 родов. Но передается и то, и другое. По-моему, не говорят здесь, почему мы сегодня такие? Они хорошо понимали эти вещи все. Я еще напомню один из текстов Писания, чтобы разбить эти все недоразумения, которые у нас существуют до сегодняшнего дня. Какая наследственность? Какая наследственность? Прямая. Так написано. И когда мы читаем, я опять повторяю, послание к евреям, там есть такой текст Писания, где написано, что сам Левий в лице Авраама дал десятину кому? Мелхиседеку. Ибо он тогда был в частях кого? Матери или отца? Отца. Куда вот это деть? Был в частях отца. Это такой вопрос глубокий и не совсем понятный нам на сегодняшний день, почему. Но всех душ, пришедших из 6 Якова, было сколько? 75 душ. Из 6 кого произошли? Из 6 Якова. И Давиду Господь говорил, сын твой, который произойдет из 6 твоих, он мне построит дом. Пожалуйста, наследственность. Наследственность. А уже какая она, говорят, мне, когда я эту книжку написал, говорят, а там о положительной наследственности. Говорю, какая разница, она существует. Мы что имеем, то и передаем. И положительное, и отрицательное. Наследственность существует. А слово «след» происходит все. Наследство, или наследие, или наследственность. Корень один – след. Лет. Когда мы говорим, хочу вступить в наследство, что это значит? Я хочу

значит, какая разница, по сути дела. Там что-то стали путаться с еврейским языком. Вы зачем мне еврейский язык? Слово «след» одно. След. Наследственность, наследие, наследовать, а слово «след» происходит. Поэтому пусть Господь благословит нас. Почему здесь евреи говорили: «Господь, ты отец наш, почему так получилось?» С другой стороны, отец очень заботится о своей семье. Может быть, мать более выражает свою заботу, может быть, аккуратно более, может быть, по-другому немножко, но забота есть и в того, и в другого. И отец является главой семьи. Глава семьи. А от головы много зависит. От головы много зависит. Вы помните такую пословицу: рыба гниет откуда? Не хочется нам быть гнилой головой, но приходится иногда признаться, что да, гнилая голова. Гнилая голова. Отвечает за семью. Семью создает отец. Поэтому здесь евреи так и говорят: «Господи, ты отец наш. Ты, Господи, отец наш. От века, от вечности. Вечность ты нас спланировал, определил нам судьбу определенную, чтобы мы спаслись, потому что Бог никого не определил, чтобы в ад попал». Это же однозначно. Есть такое учение, что одних определил Бог на погибель, других к спасению нет. Всех к спасению, но многие погибли из-за неверы, когда вышли из Египта. Помните? Апостол Павел, посланник евреям, очень хорошо, четко это все разграничил. И здесь говорит: почему ты спланировал нам счастливую судьбу, а почему сегодня совсем по-другому все? Вопросы, вопросы, вопросы. К Богу. А надо к себе их ставить, разобраться хорошо с самим собой, почему так. От века имеет твой искупитель наш. Ну, искупитель наш, знаете что? Вы помните, у Иова есть такое местописание интересное, где он говорил так: «Заступись сам за меня перед собою». Он исполнил это во Иисусе Христе. Иисус – это его часть, это его сын рожденный. Он сам за собой, через него заступился перед собою. Исполнилось это желание Иова? «Господи, заступись сам за меня перед собою». И Бог это сделал. Ну, здесь и написано: «Искупитель наш, для чего попустил нам совратиться с путей твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя». Вот проблема какая у людей бывает. Для чего? Для чего? Чтобы отшлифовать человека, чтобы сделать его послушным, смиренным. Вот наша причина. Отсутствие смирения, нежелание подчиняться воле Божьей. Иисус Христос дал нам пример, в каких случаях это смирение проявляется. Смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Потому и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени. Под небесами, и так на небесах, и на земле. Смирил себя. Смирил себя. И это прекрасно. Если Бог смиряет человека, очень трудно приходится. А вот когда сам смиряет, тогда не останется без успеха и плода в познании Господа. А это бывает непросто. Легко смириться, пойти в магазин, где Господь скажет: иди там, бери для себя, ешь что-то очень много. Иди и набери. Конечно, пойдем. А сказать: иди в магазин, там есть сестра, которая не за что купить, иди отдай. Тут, наверное, кто его знает, пойдем или не пойдем тогда туда. Это трудный вопрос тогда уже. Но, тем не менее, бывают такие случаи, когда надо что-то, а вот она, и смириться надо. Чтобы не бояться тебя. Обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Вот на что они обращают внимание: ради рабов твоих. Ну да, рабы, но рабы непослушные.

Вот в чем беда вся. Раб то раб. Верующий то верующий. Но непослушный и несмиренный. Вот в чем проблема на сегодняшний день. Мы иногда требуем от Бога чего-то. Дай и все, потому что я ж хожу в собрание, я что делаю, я то делаю, я то делаю. Ну, это хорошо, что делаешь. Но не все делаешь так, как надо. И не во всем согласен. Мы часто Богу условия ставим. Если ты мне сделаешь то, то я. А если ты не сделаешь, то я не сделаю. Знаете что? С Богом припираться очень трудно в этих вопросах. Он не будет у нас на поводку ходить. Помните, я вам приведу такой пример. Когда звонит сестра одна, это, наверное, я не помню, сколько, 4 часа ночи или что-то, звонит, сын там беснуется, бросается на стенку с кулаками, а у него там где-то что-то, какой-то прыщик где-то на лице был, и что? Молодой, Господи, исцели, и все. И начал бесноваться. Ну как, неодержимо, наверное, он стучит кулаками в стену, Господи, почему ты не делаешь? Что делать? Господь говорит, коротко говорит, скажи ему, что я у него рабом не был и никогда не буду. Там немножко более расширено было сказано, но я в основном говорю. Я говорю, ну, он не будет мною командовать. Вот не хочет, кажется, такой простой вопрос. И настолько сильно задевает он этого человека, он не может выдержать. Панику бросается, скандал устраивает и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. У нас, наверное, такого не было в жизни. Но, может, было что-то пострашнее. Почему ты? Да почему, да почему, да почему? Бог может не отвечать на это почему. Он знает почему, для чего он это делает. Обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. И вот какую они истину открывают. Короткое время владел им, то есть святилищем, народ святыни твоей. Враги твои попрали святилище твое. Как вы думаете, почему они короткое время владели? За короткое время отвратились от Бога, стали делать то, что им хочется, по своему разуму. Потому и потирали власть, и потирали благословение. Вот почему. Обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Короткое время владел им народ святыни твоей. Враги наши попрали святилище твое. Пожалуйста. Как часто в нашем сердце, как в святилище, происходят какие-то вещи непонятные. Сначала было хорошо, а потом что? Если так плохо, то еще полбеды. А когда там другой хозяин или квартирант, вот в чем дело. Господи, почему, почему? Грех. Больше причин никаких нету. Грех и беззаконие. Вот одна из причин. Почему Бог допустил? Дьявол требует. Он исполняет волю мою. Раз, два, три, четыре, 10, 15. Давай все. Ну что ж. Допускает Бог. Чтобы человек понял, куда он попал. Какие последствия могут быть. А после очень трудно бывает. Вы же помните этот текст Писания? Когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам. Вы думаете, он так просто выходит? При искром покаянии выходит. При поверхностном не выходит. При глубоком выходит. Ну, в конце концов, что получается? Выйти-то вышел. Но этот человек вел жизнь не так, как надо. Не думал о будущем. И вы помните этот текст Писания? Он говорит, пойду, возвращусь в мой старый дом, откуда вышел. Приходит и находит что? Чистый, вымеченный, но не занятый. Это дойдет, берет с собой 7 духов злейших себя, они входят, живут там, и бывает для такого человека последнее хуже.
Вот мы, Петр говорит, лучше бы им не познать очи святой заповеди, помните? Чем познавши отвратиться. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращает на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Но я не хочу быть вымытой свиньей. Я не знаю, как у вас, много свинства в вашей жизни бывает или нет. Я там буду говорить дальше, там будет и что. Свиное мясо едят. Там будет еще разговор на эту тему, про то, свинство. Конечно, на сегодняшний день, ну, свинина есть свинина, мы ее не боимся. Другое время настало. Но вот в другом вопросе. Когда-то кто-то из братьев наших говорил тему. Все, Господи, забери, но моих свиней не трогай. Которые у меня живут, не трогай моих свиней. Это для нас часто бывает конек, на котором мы выезжаем очень часто. Ну, я думаю, что будет время, и на это обратим свое внимание. Ну, я теперь буду следовать по этому тексту Писания. Враги наши попрали святилище твое. Ну, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вот, бывает такое. Когда человек не владеет духом, неверующий человек, ну, а что с него возьмешь? А когда у нас такое случается, уже надо думать хорошо. Почему я за 40 лет уверования не владею духом? Надо уже не у Бога спрашивать, а у себя. Я знаю почему. И вы, наверное, знаете, почему. Знаете, хотя иногда стыдно признаться. Но, тем не менее, вот это святилище, наш внутренний человек, где живет Дух Святой, должен освящаться. И не дать власти дьяволу владеть нашим сердцем, вмешиваться в него. Написано, что не давайте место дьяволу. Написано, да? Кто-то к Богу обращается, Бог, не давай место в нем дьяволу, или к нам? Что вы молчите? К нам лично, к каждому. Не давай. Не давай место дьяволу. Не подчиняйся его мыслям. Не подчиняйся его направлениям. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал. И над которыми не именовалось бы имя твое. Вот смотрите, мы сделались такими, мы были другими, были возрождены через Слово Божие Духом Святым, были. А что сделались? Сделались такими, на которые и никогда не владычествовал. И так бывает, вы знаете, что человек, который отступником становится, настолько надо падать в глубокую яму, становится хуже, чем был до этого времени. И тогда трудно выбираться отсюда. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня бодрствующими были, чтобы мы не легкомысленно относились к Слову Божию и к своему спасению. Вот если такое случится, да, попробуйте. Очень много надо усилий прикладывать. А у нас сегодня в церквах не очень-то этим любят заниматься. Не хотят. Едь куда-то, едь туда-то, едь туда-то. А зачем ехать? Зачем ехать? Разве Бог только в Барановичах? Разве Бог только где-то? Разве Бог только... Ну, везде же одинаковый. Но не хотят заниматься этим. Не хотят. И поэтому будут проблемы и с теми, кто ответственны за это. «О, если бы ты расторг небеса и сошел» 64 Исаии. «О, если бы ты расторг небеса и сошел». Ну, знаете что? Сошел – это ж условно все. Сошел – это условно. Потому что Бог наполняет собой одновременно всю эту огромную вселенную. И даже больше, чем она есть. Вы помните вторую книгу про Эпименон? Я об этом тоже не раз напоминал. Что небо и небеса небес не умещают себя. Потому Богом ни один ангел не может быть. Потому что они не могут быть одновременно во всех местах.
Вот это первый признак божества. Зайду на небо, ты там. Сойду в преисподнюю, и там ты. Вы знаете, вот когда смотришь на этих текст Писания, оказывается, он как будто больше этой огромной... Взял ее так вот, как мяч его, не держит в руках своих. Он больше ее. Но средоточие его, явление его в одном месте где-то. Он же не может являться сегодня нам. Ну как сегодня можно увидеть такого огромного Бога, который вообще даже размеры Вселенной не поражают, они разум парализован думать об этом. Но он же является нам в каком-то образе. И вот здесь израильтяне так и молились. «О, если бы ты расторг небеса и сошел». Ну, не то же. Когда-то, когда мать сынов Заведеев и сыновья Заведеев просили Иисуса, помните, чтобы нам сесть у тебя там на престоле по правую, по левую сторону. Он сказал им, не знаете, чего просить. Не знаете, чего просить. И здесь тоже. Но я понимаю, что понимали, все равно просили. Если бы ты пришел, ну, наверное, пришел помочь нам. Но вот тут написано дальше. Горы растали бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. Ну вот тоже, что не подумавши, спросили. Если бы горы растаяли, то что? И для них же тоже растаяли бы. И Бог настолько неизвестен для нас, что прямо-таки... Вы помните, Господь сказал Моисею, когда говорил, Господи, покажи мне лицо Твое. Он сказал, помните что? Нельзя человеку видеть лицо Мое и остаться живым. Нельзя. Нельзя человеку увидеть Мое лицо и остаться живым. Я буду идти сзади, меня посмотришь, прикрою немножко себя. Я не думаю, что это что-то страшное, но что-то очень сильное такое. Мы просто не совсем представляем, кто он такой. Потому и боимся людей, и боимся дьявола, потому что забываем, какой он здесь на самом деле. Если бы в самом деле держать что-то в своем разуме, какой он есть, то чего бояться тогда? Чего бояться тогда? Кто мы сегодня? Наверное, если у нас есть атомы, там электроны вращают, наверное, меньше электрона, наверное. Там квазитроны, позитроны, еще я уже забыл эту физику и химию. По сравнению с его могуществом и силой, кто мы такие? Но просят, чтобы сошел, чтобы горы растаяли. Растаяли бы для всех. Вот такие часто мысли. Я помню, когда-то у меня такой случай был, когда, не помню, год прошел или два после моего уверования, как-то мне пришло в голову такая мысль, где-то сидел, не помню. И думаю, ну вот, написано первая страничка Библии, что Дух Святой носился над водою, сильный и могущественный. А вот на меня сходит, я хоть бы что? Как это так? Я вдруг Бог как коснулся, я как по 10 тысяч вольт попал, как тросянуло пару раз, все, теперь понял уже. Присутствует, то присутствует, но не дает себя проявить вот так, чтобы я мог пошел как само. Ой, как все равно, ну как закрытый в чем-то, как в скафандре каком-то, я так понимаю. Иначе, если бы он так проявил себя, как он есть, то мы же исчезли бы все. Живет у нас. Но тем не менее, ну, я вам рассказываю пример, как я подумал. Вот, я показал, что я за один провод взялся, за другой как трахануло пару раз. Все, сразу понял. О, Господи, я все-таки не понимаю, как это так. Могущественный, сильный, живешь во мне, живешь в братьях моих и сестрах, они тебе выносят, а тут вдруг такое. На тебе, пожалуйста, послушай. Ощути сам на себе, что это такое. Поэтому мы должны благодарить Бога за Дух Святой, который Он дал нам. Чтобы мы в действительности не угошали Его, не огорчали Его. Почему, допустим, мы часто что-то делаем, но не получается. Ну, потому что сердце не готово к этому. Где-то происходит потеря. Я не раз проводил такой пример. Вы помните, даже на прошлом разборе, наверное, говорил о могуществе Божьем. Имя Господа – крепкая башня, да? Имя Господа – сильно. Имени мои будут изгонять бесов. Так написано? Так.
Как только прошло через меня, я изгоняю, а он не выходит. Я говорю, свою же сторону. Может быть, человек не готов, тоже ничего не получится. Христос тоже не мог совершить многих чудес, поневерю их. Я уже о себе говорю. Еще у меня недостаточно веры. Это слово могу совершить только до моей головы. Как только оно прошло через меня, через уста, сразу потеряло силу. Почему? Нет той святости должной, которая должна быть. Вот где потери. Вера, но какая? Не святейшая вера. Я очень просто объясняю это на примере. Еще раз сегодня скажу. У нас есть мобильники, да? Есть зарядные устройства. Есть, наверное, 6 вольт или 8 вольт. Я уже не знаю даже. Надо будет поглядеть на свой паспорт. Втыкаем 220 вольт. На выходе сколько? 8. Где остальные 212? В обмотках понижающих потирались. Наше сердце может быть как понижающий трансформатор. Повышающим никогда не будет. Да, есть повышающий трансформатор, есть сегодня, но у нас не будет повышающего. Пройдет через меня имя Господне, стало сильнее, чем оно было. Вообще-то не может быть даже такого. А вот понизить, да. Заклинаем тебе Иисусом, которого Павел проповедует. Иисуса знаю, Павел известен, а вы кто? И взял над ними такую силу, что они нагие, избитые, выбежали из того дома. Но это стало известно всем. Все убоялись тогда. Ну, наверное, гораздо лучше было бы, если бы они вышли. Но они просто не исповедовали им Иисуса так, как положено. Знали что-то, но всем сыновей иудейского предшественника Скевы это делали. Горы растали бы от лица твоего, если бы ты сошел, как от плавящего огня, как от кипящего в воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим. Вы помните, как Содом и Гоморра исчезли? Даже земля, наверное, выгорела. Там же мертвое море в настоящее время. Шел Господь. Огонь черный, пламенный был. Но это ж его работа. Источник-то был оттуда. И гореть будет и земля, и все будет гореть. И вы помните, когда ангел Господь сошел на гору Синай, то гора дымилась и колебалась, ибо Господь сошел на нее. Но ангел, представитель его сошел, и то дымилось и колебалось. Поэтому что уже говорить о том, если Бог сам сошел? Вот ответил бы на эту молитву народа Израиля, и сошел бы. И вся планета исчезла бы. Нет, я на такие ваши молитвы не буду отвечать. Помните, я в прошлый раз говорил? Мы должны благодарить Бога за многие молитвы неотвеченные. За то, что Бог не ответил нам на эти молитвы. Вот ответил Бог на эти молитвы, если бы сошел. Исчезла бы земля вся. Расплавилось бы все. Горы растали бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипящего воду, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим. Ну хорошо, Бог будет наказывать наших врагов землетрясением, бедствиями, а нам что, от этого будет легче, или все-таки будем тоже немножко терпеть какие-то проблемы? И, конечно, будем. Наверное, лучше всего молиться, Господь, смири врагов, обрати их к тебе, дай им покаяние, жизнь. Но молиться о том, чтобы бедствия пошли. Хотя они пойдут. Они пойдут. Священное Писание говорит об этом. Но наша сегодня цель, чтобы не дошли до этого люди. Молиться, делать все необходимое и не думать, что Бог что-то будет делать такое, чтобы нам было плохо. От лица твоего содернулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Вот я напоминал вам, на горе Синай был ангел. Помните, говорят, Бог был, ангел был. Когда Стефан проповедовал, то он говорил. Ангел, который был с ним на горе Синай, он не ошибался. А говорил Бог, конечно, говорил Бог, не ангел говорил. Но он был как репродуктор, как наш радиоприемник, что-то говорил кто-то. Говорит там песни, говорит кто-то. Как говорит? Это же радиоприемник висит.
висит, но говорит-то он. Поэтому, да, Бог был через ангела, и говорил Бог, но ангел присутствовал там. Горе таяли от лица твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеявшихся на Него. Конечно, других-то богов не существует. Есть кто-то считает себя Богом, демоны себе богами считают, но они же не боги, по сути дела. Конечно, и никто другой не мог столько сделать для своего народа, сколько Бог сделал. От века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога. Но есть только бесы самозванцы. Я тут один у нас тут приходил, брат в кавычках, который Иисусом себя считал. Мне отец сказал. А кто у него отец? Он так и не знает до сегодняшнего дня, кто у него отец. И с ним бесполезно говорить. Бесполезно говорить. Я Иисус и все. Когда-то я читал в газете, что кто-то требовал изменить его фамилию на Иисус Христос. Знаешь, такая мода есть, менять фамилию, менять имена. Но власти не согласились на это. Ну, наверное, Руслан. Ну, не знаю. Он приходил, и кто-то другой такой нашелся. Ну, в такое время мы живем. Человек считает, что он Христос или Иисус. Ты, милость его, встречал радующего и делаешь что в правду. Вот о том, о чем я немножко говорил уже в самом начале. Ты, милость его, встречал, делаешь что в правду. Ну как такого милость его встречать? По справедливости. Ему и милости, оказывается, надо. Надо. Все мы грешники на сегодняшний день. Все. Поминающего тебя на путях твоих. Вот важный момент. Мы часто поминаем себя на путях, забываем, что это Бог делал. Вот и вся проблема наша. И многие пали от этого. Все было хорошо, делали дело Божие, на должном уровне были, а потом раз приписали себе, вспомнили свои пути, а сколько я сделал, а как я проповедовал, а как я пророчествовал, а как я. Таких Бог не будет встречать уже. Милость его будет встречать, но надо же работу с ними делать определенную. Уже тут милость 100%, если Бог встретился с ними. Уже тут какая может быть справедливость? Вот как это влезает в нашу жизнь, вот это все? Вот незаметным образом. Мне один из братьев позвонил и рассказывал, когда, говорит, проповедовал, сильно сказал Слово Божие. И подходит сестра, похвалила одна, похвалила другая. То хорошо, когда мы делаем нормально. Вот он дьявол поступил. Вот смотри, какой ты. Когда что до меня, говорит, я все, какое я? Брат, пастор, приглашает проповедовать, говорит, не пойду. Почему не пойду? Я бы не сказал, почему не пойду, но не пойду и все. Вот эта гордость часто выпирает. Один из братьев, может, вы его помните? Я уже забыл, кажется, Игорь был. Покаялся где-то под Хабаровском родом был там. Отступил впоследствии, упал. Он говорил так, брат Николай, гордость аж против меня. Я ее топчу, а она все равно выпирает. Я однажды иду, он говорит, брат Николай, я так быстро расту, как никто. Говорю, все. Кто растет, тот не замечает, что он растет. А если ты замечаешь, что растешь, даже не растешь уже. Я расту, как никто, так быстро расту. Ну и правда, вырос, хотя понимал, вот ее топлю, давлю, она все выпирает и все. Не просто все это на сегодняшний день. И вот здесь и написано, вот такая истина. Ты милость всего встречал, радуешь и делаешь всю правду. Поминаешь тебя на путях своих, а не себя. Кажется, Ну, совсем же, немного, ну, себя. Я ж небольшой человек, ну, себя. И вы помните, в Соломона написано, там о суете написано, он очень томился, что все, что он делал, суета была, помните?
Ягод посадил себе домы, посадил себе виноградники, завел себе певцов и певиц, завел себе музыкальные руки. Себе. А потом глянул, это ж суета. Что себе? Разве столько надо было ему? Не надо же было столько. Себе, для себя, мне. А после дал оценку хорошую, правильную. Но потрачены силы, и все не туда, куда надо, уже ж не вернешься назад. Как и у нас часто бывает так. Наметили что-то, делали, положили силы, здоровье, потом раз, все развалили. Думаю, зачем это надо было делать вообще-то? Потому что вырвались, уже Бог не вел, как коня по степи. Вырвались и пошли сами. И попали. Вы знаете, Бог нас... Дальше мы будем читать. На коленях ласкать, на руках носить. Там дальше будет это место Священного Писания. Но вы знаете, иногда ребенка возьмешь на руки, а он брыкается, из рук вылазит. Бывало такое, да? Бывало такое. Его на руках несешь туда, куда надо, а он упирается руками и ногами, орать начинает. Не хочет, ну что, надо выпустить? И нашлепать иногда надо. Не можешь же справиться с ним. Поэтому и здесь вот такое же. Но поминать надо Господа на путях своих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. Вот наконец дошло. Ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Если Бог прогневается, то спасения нет от Его гнева. Ну, конечно, спасение в крови Христа, спасение в Его Сыне. Вот единственный выход. Если не оправдаешься ничем другим, и не знал, или заставили, или ему, это все не оправдание будет. Это не будет оправдание абсолютно никаким. Поэтому нам надо просто правильно решать этот вопрос. И как же мы будем спасены? А Бог нам дал путь спасения. То в то время, еще не было Голгофской жертвы Христа, еще все было далеко очень, где-то 700-800 лет, наверное, до Рождества Христова, Исаия проповедовал и пророчество. Я не знаю точно, история я уже немножко забыл, она меня не интересует, эта история. Мне больше интересует конкретное Слово Божие. Но долго не было еще вот этого. А потом пришло время, и пришло спасение на землю в лице Иисуса Христа, за что мы, конечно, благодарим Бога. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. Рецидивисты. Издавна грешили. Да давно-давно начали, и никак не могли остановиться. Никак не могли кончить. И Бог терпел. Ну и что? Сделал конкретный шаг. Попустил. И это тоже наказание. Когда мы делаем не то, что надо, и Бог попускает, то даже Он не будет наказывать. Наше собственное дело нас наказывает. Это уже не суд. А что посеял, то будешь жать. Поэтому в этом вопросе у нас не должно быть недопонимания. Все мы сделались как нечистые, и вся правда наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы все это взяли в свое сердце, понимали все эти вещи и искали Господа всем своим сердцем, и не были необузданными конями. Если мы пойдем и над бездной будем идти, но Бог может нас вести, как коня по степи, давать твердое основание, да благословит нас Господь. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Псалом 131, с 1 по 5 стих. Давид и Соломон. Псалом 131 указывает на то, что Давид давно мечтал построить храм для ковчега Бога, символа его присутствия среди народа Израиля. Пришло время, когда он успокоился от всех своих врагов и захотел реализовать этот проект. Но Бог не позволил ему этого сделать, напомнив, что он был воинственным человеком, пролившим много крови. Через пророка Нафана Господь пообещал устроить ему дом. Он также сказал Давиду, что у него будет сын, который построит ему дом, и что Бог навеки утвердит его престол. Бог даже назвал имя его сына Соломон, сказав, что это будет человек мирный и что в его дни он даст мир и покой Израилю. 1 Паралипоменон 22:9. И в этом Соломон, осознавал ли это Давид или нет, должен был стать прообразом Господа Иисуса, который в грядущий день построит дом во славу Бога. Давид не стал расстраиваться, что ему не было позволено исполнить задуманное. Наоборот, он был благодарен Богу за его чудесное обещание и начал заготавливать все, что было нужно для строительства храма Соломоном. В первой книге Паралипоменон перечислено огромное количество золота, серебра и других материалов, которые он накопил. А начальники и народ добавили к этому еще больше. Давайте не будем возмущаться, когда расстраиваются наши планы, но давайте будем благодарны Богу за Его план для нашей жизни, ибо Его пути выше наших.

Легко любить того, кто любит нас, взаимностью других вознаграждая. Попробуйте среди колючих фраз любить того, кто горе вам желает. Попробуйте любить своих врагов, не на словах, а жертвуя всем сердцем, не ожидая благодарных слов, тем более души открытой дверцу. Попробуйте любить здесь ни за что, а вернее, за то, что вас порой не любят. Ведь если ты зовешься здесь Христов, как и его вас ненавидеть будут? Любить в ответ на грязные слова. Любовь сильнее всякого оружия. Пусть не теперь, но может через года ваши посевы прорастут наружу. Любить людей, не пожалев души. Ведь и зерно, однажды павшее в землю, способно плод вторично принести, переживая красоту нетления. Легко любить того, кто любит нас, но больше пользы для души нетленной любить того, кто ненавидит вас. Ведь учится любить душой смиренной.

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

1963 году в Израиле был найден кувшин, содержавший 2000-летние семена. Эти семена были посажены, и из них выросло дерево – иудейская финиковая пальма, которая считалась вымершим почти 2000 лет. Каждый год в Иерусалим приходит более 1000 писем, адресованных Богу. Только 20% территории страны пригодно для ведения сельского хозяйства, остальные 80% — это горы и пустыни. Тем не менее, Израиль на 95% обеспечивает свои потребности в еде. Еще и экспортирует в больших масштабах свежие фрукты и овощи в другие страны. Более 44% всех адвокатов, зарегистрированных в Израиле, — это женщины. Национальной птицей Израиля является удод. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Израиле составляет 82 года. Здесь год начинается с сентября, неделя с воскресенья, а день с вечера. Многие также работают полдня в пятницу. В Израиле служат и женщины, и мужчины, а тем, кто не служил, сложно найти работу. Магазины, торговые центры и другие заведения закрываются после обеда в пятницу и до окончания шаббата, вечер субботы. Перестает ходить и транспорт, так что желательно закупиться продуктами заранее. Также не очень далеко от этого места располагается Силезианский монастырь, который ставит своей задачей повышение компьютерной грамотности христиан. В Израиле два официальных языка – иврит и арабский. Здесь насчитывается 137 официальных пляжей на 273 километра береговой линии. В Тель-Авиве очень сильное обратное течение в море. Из-за этого почти на всех пляжах есть волнорезы, а там, где их нет, купаться запрещено. Однако спасатели работают всего до 16 часов. В Израиле нет привычной большинству людям смены времен года. Мне, например, не хватает разноцветной осенней листвы, снежка перед Новым годом. Зима тут длится около 2 месяцев в году. В это время дома все утепляются в 3 слоя одежды, спят в носках и халатах под электрическими одеялами. Дело в том, что в домах нет центрального отопления. Поскольку в Хайфе живет много христиан, перед Рождеством и Новым годом на главной площади города ставят и елку, и менору, символ еврейского праздника Ханука. Украшают улицы гирляндами и украшениями. Израильские банкноты имеют маркировку шрифтом Брайля. Изобретателем письменности для слепых был Луи Брайль. Его отец был посвященным христианином. Луи было 3 года, когда он потерял зрение. Отец вкладывал в него христианскую веру, и он рос посвященным верующим. В подростковом возрасте Луи был профессиональным органистом и играл в церкви на органе. Желание помочь слепым людям, познавать и читать Евангелие, привело к тому, что он непрестанно думал об этом и молился. Однажды ему попали в руки специальные военные тексты, которые применялись для передачи сообщений во время темноты или при слабой освещенности. Это были выпуклые буквы, которые можно было читать пальцами. Они были очень несовершенными, и поэтому он разработал свою систему, которая сейчас называется «система Брайля».

0: 13 ноября 1950 года в узких пасмурных коридорах большой каменной казармы у Бремени стояла молчаливая очередь. Здесь были русские и украинцы, поляки и чехи, эстонцы и латыши. Словом, люди, говорящие на разных языках. Пожилые и молодые, мужчины и женщины, подростки и дети. Все терпеливо ждали своей очереди, которая продвигалась довольно быстро. Оживленно работала канцелярия. Шла последняя проверка по переселению в Америку. Завтра предстояла погрузка на пароход. Небольшая группа верующих евангельского исповедания воспользовалась этим случаем, чтобы каждому отправляющемуся в дальний путь вручить Евангелие на родном языке. У выходной двери в конце очереди было поставлено два стола с книгами и брошюрами. Каждый, получивший номер на пароход, проходил к нашему столу с радостью на лице. Мы спрашивали по-немецки: «На каком языке вы разговариваете?» И, получив ответ, давали несколько брошюр со словами: «Вот вам в путь для полезного чтения. Обязательно прочтите. Это важно для вас. А Евангелие не хотите?» «О, да, прошу, если можно». Когда все запасы литературы подошли к концу и на наших столах почти ничего не осталось, внезапно открылась дверь, и на пороге появился ксёндз. Он бросил несколько Евангелий перед нами на пол и решительным шагом подошел ко мне. Лицо его было искажено злобой. Небольшие припухшие глаза налились гневом, руки дрожали. Казалось, он был невменяем.
1: «Кто вам разрешил раздавать эти коммунистические книжки? Это московская пропаганда».
0: «Нет, это не московская пропаганда, а Евангелие Господа нашего Иисуса Христа».
1: «Вы безбожники!» — неистово кричал ксёндз, за спиной которого стоял лагерный полицейский. «Кто вам разрешил это делать?»
0: — не унимался он. «Начальник лагеря», — ответил я и назвал его имя.
1: «Ну хорошо», — сказал полицейский, обращаясь к ксёндзу. «Пойдем узнаем».
0: Маленький толстенький ксёндз повернулся словно по команде. И, мелькая накрахмаленным воротничком на фоне толстой покрасневшей шеи, затерялся в любопытной толпе. Больше я его не видел. Но через минуту к столу подошел черноволосый молодой парень и бросил на стол Евангелие, которое мы ему только что дали.
1: «Фанатики! Дурманите людям головы!» — произнес он с гневом.
0: Я посмотрел на его красивое лицо, и чувство глубокого сожаления наполнило мое сердце. Утром в барачном общежитии загорелись огни раньше обыкновенного. Люди готовились к отправке на пароход. У всех настроение приподнятое, веселое. Впереди мерещилась богатая Америка. Собираясь в дальний путь, все выбрасывали ненужные вещи в бочки, расставленные по коридорам. В бараке стоял оживленный говор, хлопали двери. Я оставлял барак одним из последних. Среди старой поношенной обуви, разбитых чашек, закопченных кастрюль, котелков и прочего домашнего скарба, выброшенного за ненадобностью, я увидел несколько новых Евангелий из тех, что мы раздавали вчера. Тяжело стало от сознания, что многие славяне так непочтительны к Слову Божьему, так смело и рискованно отвергают Его зов. Я поднял несколько и взял с собой на пароход. Знал, будут нужны. Во дворе я рассказал об этом знакомому литератору.
1: «Скучная эта книга, Евангелие. Читал я когда-то. Выдумки», — ответил он. «А в Бога я верю, не безбожник».
0: «Откуда же мы знаем о Боге, если не из Евангелия?» — спросил я.
1: «А что нужно знать о Боге? Признавать Его можно и без Евангелия».
0: «Дело не в признании. Поверить надо и принять Христа Спасителем», — говорил я ему на пути к пароходу.
1: «Для меня лучше один раз увидеть, чем 100 раз поверить. Больше пользы».
0: «Во что верить, когда ничего не видно?» — отвечал литератор, переходя на спорный тон. «Как видеть, если глаза закрыты?» — спросил я.
1: «Ну, это уж, допустим, не так. Глаза у меня орлиные. Политических проходимцев насквозь вижу».
0: Не без гордости закончил литератор и переключился на свою излюбленную тему — об украинцах-шовинистах.
1: 14 ноября в темную непроглядную ночь пароход генерал Гарри Тейлор внезапно вздрогнул, глухо загудел и, заметно покачивая наши кровати, отшвартовался, взяв курс на Америку. Утром, проходя Ла-Манш, пароход отчаянно качало. Ноябрь — тяжелый месяц для плавания. Шел крупный дождь. Сильный ветер не давал открыть двери, чтобы выйти на палубу. Стеной поднимались высокие морские волны, били в корабль, бросая его, как щепку. Многие заболели морской болезнью. Сидели на ступеньках с белыми мешочками наготове. Меня непривычно тошнило. С трудом я выбрался на палубу для безопасности, обтянутую канатом. Хотелось подышать свежим морским воздухом. Навстречу мне, сгибаясь под сильным ветром, два матроса несли носилки. Я последовал за ними. У кормы стояло несколько пассажиров и иммиграционный чиновник, а на полу с лицом, обращенным к небу, лежал человек. Я взглянул на него, и небывалый страх охватил меня с головы до ног. Это был тот самый молодой человек, который всего только два дня назад в Бремене не пожелал иметь Евангелие и бросил его на стол. Красиво очерченный рот его был полуоткрыт, словно он хотел что-то сказать. Помутневшие глаза открыты. Мокрый, порывистый ветер небрежно трепал его густые черные волосы. Вскоре мы узнали о случившемся. Страдая морской болезнью, он вышел на палубу прогуляться. Поскользнулся и от сильного порыва ветра упал навзничь, ударившись головой о железную решетку. Матросы нашли его мертвым. Днем я встретил в столовой литератора. Он ел с аппетитом, и я завидовал ему. О морской болезни он не имел представления. «Вот вам тема написать правдивый рассказ», — сказал я ему и напомнил о роковой смерти молодого пассажира, которого, как говорили его друзья, ожидала в Чикаго его невеста. «Я не люблю такие темы», — пробурчал литератор. Он был явно не в духе. На следующий день иммиграционные чиновники разрешили иметь евангелизационное собрание. В большом зале пароходного клуба собрались люди. Литератора не было, хотя я его приглашал. После обеда дул умеренный ветер. Впервые над океаном выглянуло большое красное солнце. Неугомонно кричали прожорливые чайки. У бортов стояло множество пассажиров. Вдруг на палубе появились матросы, одетые в парадную форму. Машина резко перешла на тихие обороты. Корабль почти не двигался. «Что это значит?» — спросил я у соседа. «А ты разве не знаешь? Похороны будут. Пойдем поближе и посмотрим». Тело несчастного молодого человека, зашитое в мешок, подняли на палубу. К мешку привязали цементную глыбу для веса. На борту укрепили специальную доску. Пришел капеллан, молодой, серьезный американец. Он открыл Евангелие и начал читать. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Откровение, 20 глава. Я оглянулся. Вблизи стоял литератор. Внимательно слушая капеллана, он погрузился в глубокое раздумье. Все молчали. Было тихо, только легкий ветерок трепал звездный американский флаг. Да слегка поскрипывали снасти. Затем раздалась команда. Бесшумно скользнул по доске белый мешок и тяжело ударился о воду, обдавая крупными синими брызгами борт корабля. И снова загудели машины, и снова набирая скорость, пароход отправился в путь, оставляя за собой бурлящий пенистый след. Уже было темно, когда в толпе, бесцельно снующей по палубе, я заметил литератора. «Вы знаете, — сказал он, — после этого случая у меня пропал интерес к политике. Наверное, я изменю курс. Пора и о душе подумать». «Бог вам в помощь, — сказал я, не скрывая радости. — Будете счастливы, не пожалеете». «Кстати, нет ли у вас лишнего Евангелия? Надо бы мне кое-что посмотреть», — несколько смущенно спросил литератор в конце беседы. Он охотно принял Новый Завет, который я нашел среди мусора в Бременской казарме. Думаю, литератор хранит его и сегодня.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Небо, день и ночь ты надо мною. Ты пленяешь взор мой без конца, и своей прекрасной синевою возвещаешь дело рук Творца. Он тебя рукой несократимой распростер до края всей земли. Это Бог, Творец неисследимый, непонятны нам его пути. Небо, ты от века все такое, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца ты светлеешь, подыхая утренней зарей. Хоть не раз в тебе сгущались тучи, и твой лик был сильно помрачен, и в ударах молнии могучей содрогался нежный твой покров. Но когда опять все усмирялось, позабыв людских грехов позор, и ты нежно людям улыбалась ласковым от солнышка лучом. А когда ты станешь ярко-звездным в чудном блеске темноте ночей, я приду к тебе с желанием слезным, подыму усталый взор очей. Расскажу тебе печаль свою я, принесу сердечную тоску. Небо, ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Оттого так часто я страдаю, небо, о тебе мечта моя. На земле отрады я не знаю, манит меня дальняя страна. Не за то, что только голубое, потому я так люблю тебя. Знаю я, что там, за синевою, родина небесная моя. Знаю я, что там мой Искупитель, мой Иисус, и верю, буду я там, где ждет меня Господь Спаситель, где отчизна милая моя. Оттого-то радуется сердце, и когда взираю в небеса, созерцаю образ я незримый дивного Спасителя Христа. Там, у самых звезд под небесами, будет встреча с любящим Христом. Там, где нет скорбей, за облаками мы увидим свой отцовский дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе –

мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 25. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта волу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девер ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. Если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной. Не забудь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедуй пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господа Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, мышцею простертою,
великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом Твоим, и поклонись пред Господом Богом Твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог Твой дал Тебе и дому Твоему, Ты, и левит, и пришелец, который будет у Тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал мне. Я не приступил заповедей Твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал мне. Призри от святого жилища Твоего с небес и благослови народ Твой Израиля в землю, которую Ты дал нам, так, как Ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог Твой завещевает Тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 27. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона сего явственно, очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом:
Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь».

тещею своею, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 28. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которой Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно отдавало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделай тебя Господь главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». И небеса твои, которые над головою твоей, сделаются медью, и земля под тобою — железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли». И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их.

поразит тебя Господь проказою египетской, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит во тьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколет в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. И поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей, погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебя и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плодов, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которую Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него,
и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которые она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». И всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал голоса Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим в рабство, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

приветствую тебя. Как поживаешь? Мне бы хотелось говорить с тобой, но временем ты не располагаешь, и потому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб дать тебе уверенности в деле и наделить счастливым новым днем. Но ты лицом к стене отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Умылся, одевался и ушел. Но беглый взгляд твой в зеркале устало сказал мне, что не так все хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты заговоришь со мной. Я был готов услышать тебя снова, но ты опять увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было также от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед и вздох тяжелый снова. А я стоял там рядом, за спиной. Я ждал, что ты промолвишь слово, что, наконец, заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем. Но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. Когда же весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, я дождь пролил обильной стороной, и птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной, и в спешке принял ужин без заботы, вдруг канул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго. Она важна, как видно, для тебя. Она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Иль уйма дел, что ты хотел закончить. Настолько ли они важны сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз? Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая. А я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но было это сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, он одолел тебя. Совсем, до дна. За целый день не вымолвить ни слова. За что же ты не любишь так меня? Но завтра я приду к тебе, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтоб упрекнуть тебя, доставить боль, но чтоб помочь и делом, и советом. И проявить к тебе свою любовь. Общение обоим нам полезно. Я рядом буду, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью твой Спаситель Иисус. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Псалом 131, с 1 по 5 стих. Давид и Соломон. Псалом 131 указывает на то, что Давид давно мечтал построить храм для ковчега Бога, символа его присутствия среди народа Израиля. Пришло время, когда он успокоился от всех своих врагов и захотел реализовать этот проект. Но Бог не позволил ему этого сделать, напомнив, что он был воинственным человеком, пролившим много крови. Через пророка Нафана Господь пообещал устроить ему дом. Он также сказал Давиду, что у него будет сын, который построит ему дом, и что Бог навеки утвердит его престол. Бог даже назвал имя его сына — Соломон, сказав, что это будет человек мирный и что в его дни он даст мир и покой Израилю. 1 Паралипоменон 22:9. И в этом Соломон, осознавал ли это Давид или нет, должен был стать прообразом Господа Иисуса, который в грядущий день построит дом во славу Бога. Давид не стал расстраиваться, что ему не было позволено исполнить задуманное. Наоборот, он был благодарен Богу за его чудесное обещание и начал заготавливать все, что было нужно для строительства храма Соломоном. В первой книге Паралипоменон перечислено огромное количество золота, серебра и других материалов, которые он накопил. А начальники и народ добавили к этому еще больше. Давайте не будем возмущаться, когда расстраиваются наши планы, но давайте будем благодарны Богу за Его план для нашей жизни, ибо Его пути выше наших.
2: А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Псалом 72, 28.

Я иду по дороге земной в небеса, в ту страну, где Господь

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Книга Бытие, 49 глава. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Друзья мои, я хотел бы коснуться той главной задачи, которую исполнил Сын Божий Иисус Христос. У Него особая функция. Когда-то возник вопрос на небе, кто пойдет за нас? Когда-то решался вопрос на полях, где Давид был выдвинут, вроде для того, чтобы принести братьям пищу, наведать их, угощение для начальства. Он пас овец для того, чтобы посмотреть на сражение словами его старшего брата. Но его послал Господь. Голиаф 40 дней издевался над Божьим народом, бросал оскорбительные выражения, слова в адрес Божьего народа, унижал Божий народ. Бог посылает в это время, в трудное время для Израиля, Давида, который стал между народом Божьим и Голиафом. Все представляли, что победитель должен быть равным по своей силе, величию, как Голиаф. Как некогда было сказано Гедеону: «Если я вас благословлю в таком количестве, которое вы избрали, 32 тысячи, вы все то, что получите даже во время сражения, припишите себе. Выбери меньше людей. Осталось 10 тысяч. Остальные робкие душой, разошлись по домам. Почему мы надеемся на Бога и молимся, и победы нету? Это день победы, это победа Христа Иисуса. Преломляем хлеб и пьем вино во имя Иисуса Христа, как Он сказал». Именно в этой жертве Иисус показал величие свое. Гедеону Он сказал: «Почему я не даю победу сейчас? Потому что вас слишком много. Вас слишком много. Мы привыкли видеть величие в высотах, в больших цифрах, в больших зданиях. А какая ваша церковь? А какой хор у вас? Но самые большие проекты рождались в хлеву, а не в больших дворцах. Там, где вы не ожидали их. Где происходило примирение, посещение Духа Святого, и вы могли, умоляя сердцем, радоваться, искать: слава Тебе, Господи, что Ты разбил мое сердце, что Ты сокрушил его, и я стал ближе к Тебе». Когда Он сказал, что вас слишком много, в вашем сердце, вашего, своего слишком много, перерастает этот баланс, и вы надеетесь уже на себя, не на Бога Всемогущего, а на свои силы. Вы можете надеяться: у меня такая армия. И Господь Иисус показал, что царство мое не от мира сего. Странная война. Как Давид сражался с Голиафом, Саул говорит ему: вот возьми мои доспехи, мои одежды, оружейные принадлежности, воевать как настоящие воины. Что ж ты одел пастушескую одежду? Взял 5 камней только, взял пращу. Это смешно, это странная война в нашем воображении. Мы представляем себе, что для войны нужно что-то особое человеческое, весомое. На что ты надеешься, не нужно. Ты всю славу припишешь себе. Успех от этой победы ты припишешь себе. И Господь избрал только 300 человек с Гедеоном. И они одержали победу. Но обратите внимание на его слово, которое он говорит пред Богом, когда Бог избрал его. Он говорит: я самый маленький в своем колене, семейство самое бедное. Кто я такой? Но все же наше понимание, что мы о себе что-то говорим, но не при людях. В своем сердце мы что-то говорим о себе. И если не соответствует свидетельство других людей обо мне, как я думаю, возникает обида: он меня унизил, Я же считал себя на 200, а он мне только 100 дал. Давиду десятки тысяч, а мне только 1000. То есть, когда человек думает о себе больше, чем должно думать, вот этот баланс нарушается. Математический вопрос, контрольная работа дают мне готовый ответ, получаю 5. Нет, друзья мои, ты должен сам прийти к этому результату. Исполняя эту работу или контрольную работу, ты должен испытать сам, иметь результат не чужой, а свой. Мы приходим к такому сознанию, Бог всегда видит, фиксирует, Бог с нами пребывает, друзья мои. Он радуется, и когда Бог радуется о твоих успехах, о твоем смирении, когда Бог радуется о том, что ты знаешь свое место, ты чтишь Бога, Господа, Бога чтите в сердцах ваших. Мы говорим сегодня, что я и Отец одно, но так ли? Когда я говорю «я и Отец одно», не сходится. Учитель, говоря сие, ты и нас обижаешь. И вам, книжники, горе тогда. Друзья мои, когда мы понимаем сегодня свою цену, обязательно пойдем дальше. Господь Иисус Христос, примиривший нас с небом, отдал свою жизнь, отдал самое дорогое, отдал свободное время свое, отдал свои ценности, которые он имел. Он отдал самого себя. Он поставил на плаху свою драгоценную жизнь. Он помиловал нас благодаря тому, что мы приняли это. Бог за всех пострадал, правда, но искупил и спас только тех, кто принял эту жертву, кто родился свыше, кто поверил слышанному. Господь является примирителем. Главное имя – примиритель. Он – примиритель. Подумайте, в каком растревоженном, парадоксальном мире мы живем. Вражда, непримиренность между людьми, между нациями, между черными и белыми, между демократами и республиканцами. Даже в собственных домах война идет, враги человеку домашние его, и там идет сражение. Здесь нужна личная жертва, которая должна быть равноценной жертве Иисуса. Он все отдал. Мы ждем иногда больших результатов. Мы ждем благословения от Господа, излияния Духа Святого. Друзья, мы ничего не поменяется, если мы будем только ждать, кричать и говорить. Главное – поставить равноценную жертву перед Господом, свою жизнь. Отказаться от своих ценностей. А какие ценности у меня, у тебя? Ты думаешь об этом всегда, каждый час, когда ты просыпаешься, не украли ли воры у тебя то, что ты имеешь. И когда Господь касается этого, время от времени, как говорит, отдай мне это. Отошел с печалью богатый юноша. Отходит Божий человек из церкви с печалью, потому что он чувствует, он понимает, что речь идет о его жизни, что Господь хочет дружить, общаться, вступить с нами в настоящий союз. Не просто партнерство. Мы соработники у Бога, да, но Господь является примирителем. Не воюй сегодня с мечом, Петр, оставь твой меч, вложи его в ножны. Иисус пришел для того, чтобы нас с вами сделать другими. Но это невозможно без жертвы, это невозможно без смерти. Невозможно в школе научить человека стать новым, новой тварью. Для этого нужно принять жертву Иисуса и идти за Христом, идти за Ним, умереть для себя. Когда мы идем за Иисусом день за днем, не раз в воскресенье приходим в собрание, не раз только в день, но постоянно находимся в Нем. Моя голова, мое сердце Ему принадлежит, мои мысли, мечты мои в Господе, я живу им. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Это коронация, это благодать и благословение для тех, у кого жизнь – Христос. Для них смерть – приобретение. Господь дал нам чудесное время сегодня, чтобы нас видели и узнавали, что Он был с Иисусом. Возникают многочисленные вопросы. Мы пытаемся исправлять друг друга. своими способами человеческими. Вот если ты оденешь это платье, оденешь этот костюм, ты будешь похож на Христа. Запустишь бороду, как мой сын говорит, младший, я похож на Иисуса отчасти. Если мы делаем что-то ради Иисуса, друзья мои, это нормально. Но когда Христос в нашем сердце, когда Его жизнь в нас, когда Он проявляется через нас, я повторяю, это не наш доспех. Достоинство – это не потому, что я такой, а потому, что я умер. Говоря о смерти для себя, говорим подальше от этого. Если Дух Божий, если Господь даст нам прикоснуться в Духе Святом сегодня к себе, кому мы хотим прикоснуться? К Богу, вначале к себе. И Он увидел себя. Когда мы видим себя, мы смотрим на себя другими глазами. О, оказывается, я преступник. Помните стихотворение? «Я видел во сне, бичевали Христа, злодеи, воины. Я схватил одного за руку, как бы сказать, в ревности. И вдруг я увидел или узнал себя в этом палаче. Я узнал себя». Друзья мои, пока мы не узнаем себя сегодня в этих разбойниках на кресте, в этих разбойниках в жизни, до тех пор мы будем осуждать друг друга, пока не увидим себя. Когда мы получим по милости Божией такое откровение от Бога живого, чтобы увидеть себя, это неприятное откровение. Господи, это я. Я не люблю Его, потому что Он не говорит обо мне доброе. Мы привыкли, чтобы о нас говорили всегда хорошее и доброе, и мы растем на 3 метра сразу. Друзья мои, Господь говорит о нас доброе. Этого достаточно. Когда Бог одобряет тебя, не делаешь ли ты добро? Когда Бог с тобою, когда Он в тебе. Тебе нужно человеческое одобрение или Божье? Если Божье, друзья мои, то нужно. Условие этого одобрения является смерть для себя. Желание Давида, который говорит, я иду не во имя свое против тебя, Голиаф, я иду во имя Бога живого, всемогущего, и Он предаст мне тебя, потому что ты скулишь Его, а я прославляю живого Бога. И не только здесь, на арфе, там, где меня никто не видит, с овечками на лугу, в пустыне, там я славлю Бога. Я не прославляю Его только там, где меня видят. Нам нужно молиться долго, нам нужно молиться посвященно, но настоящая молитва, когда мы молимся наедине, когда нас никто не видит, но видят после этой молитвы, наши преображенные добрые лица, наши слезы, добрые слова, видят нас, люди, другими. Когда люди на улице не слышат нашего голоса, соседи, когда мы в домах наших возвышаем голос и кричим друг на друга, когда мы ходим перед Богом, Господь говорит, что вся жертва моя, весь смысл моих страданий и сегодняшнего ритуала, или, как бы сказать, этого предания, которое вы получаете от Господа, в данном случае через святых людей, через Слово Божье, это является результатом того, что наша жизнь меняется. Мы не можем заказать ни одного человека, даже собственных детей, заставить их ходить в собрание, чтобы они покаялись. Это невозможно. Бог так сделал, что человек должен внутри себя принять решение, как блудный сын, встану, пойду к отцу. Это мое личное решение. И он сделал это, он созрел, когда он пришел в себя. Наше примирение через страдания нашего Господа Христа Иисуса. Думаю, что вы понимаете меня. Каждый человек в собрании сегодня внимательно слушает. И пока не затрагиваются наши интересы, мое имя не звучит, может быть, в другой непроизвольной форме, как будто бы о другом, но я в Духе Святом чувствую, что это мое сердце, что Господь именно ко мне говорит, меня любит особо, меня пробуждает, хочет привлечь, чтобы я был христианином, чтобы я оказался по правую сторону в день пришествия Его, чтобы я сегодня уже был жив для Господа, но мертв для себя, для своих желаний. Добровольцев Господь сегодня собирает в Царство Божье. Поэтому, когда наше сердце открыто для Господа, я иду исполнить волю Твою, Господи. А куда деть свою волю? Свои желания куда деть? В жертву живую, на кладбище. Мы здесь можем исполняться Духом Святым. Если это настоящее исполнение, ты пойдешь по жизни исполненным. А если оно не настоящее, ты будешь как Саул. Будешь пророчествовать среди пророков, но выйдя с этой комнаты, с этого помещения, где ты был с пророками вместе, ты сразу пойдешь гнать Давида снова, искать души Давида. А Давид остался Боги. Никогда человек так не поступал, чтобы отпустить врага своего, как сделал Давид. Даже Саул заплакал, хотя начинал хорошо, но не дошел в своей жизни до победы. Есть такие моменты в жизни, когда мы встречаем что-то не по-нашему, не так, как я хочу. А ты не так, а ты не так уверовал, а ты не с той церкви. Тебя не принимают. Господи, пошли огонь с неба, раз они нас не принимают, сожги их, как некогда во время Ильи Бог послал огонь пожрать десятников или баптистов. Не знаете, какого вы духа? Он сказал им, не знаете, какого вы духа? Не знаете, какого вы духа? Когда у нас Дух Христов, на лбу не надо писать. Не надо говорить, я называюсь тем или другим именем. Не надо говорить, сегодня я принадлежу той или другой церкви, когда во мне Дух Святой. Написано, и стало слышно, что Он в доме. Когда Дух Святой, твои дети узнают, что в тебе Дух Святой, муж узнает, жена узнает, в тебе Дух Святой. И это невозможно стяжать, подстроиться, надеть, переодеться. Шинель номер 5 надухариться. Нет, друзья мои, здесь возможно только одно, через Голгофу идти, через смерть. И если эти сыны Громовы названы сегодня Иаков, Иоанн, то Господь говорит, что сегодня нужен громотвод. Громотвод там, где собираются верующие люди и спорят. Громотвод нужен. Мне пришлось недавно присутствовать на одной разборке. Братья никак не могли прийти к единомыслию, потому что развязки нет. Вот попробуйте докажите виновному человеку, что он не прав. Вы не докажете. Решение сделать, чтобы он изменился. Нет, друзья мои, это возможно только Духу Святому. И они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи-братья. И пошлю на них дух благодати и умиления. И они узрят того, кого они пронзили. Потому что я пошлю дух благодати и умиления. Это Дух Божий приходит в нашу жизнь. Тогда это в наших сердцах сжигает Господь все шлаки, все ненужное, все второстепенное. И нам не нужно заходить в этот глаз с отверткой. Там есть лучший врач, окулист. Господь говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Бог оберегает, Бог защищает свой народ. И когда нужен громотвод, я говорю еще раз, вы помните в Советском Союзе, да и здесь в Америке, наверное, есть громотвод,

исполнить волю Твою, Отче. Вот кто взял вину на себя. Вот почему они умилились сердцем и заплакали, и зарыдали. И написано, приняли Слово Божие, покаялись. 3000 человек. Потому что Господь взял на себя их грех. И им только пришлось сокрушенно перед Господом плакать и рыдать. Вы знаете, никогда человека невозможно исправить в тюрьме. Только внутри, в совести, он должен покаяться. Бог меняет нас изнутри. Сердце меняется. Не верьте, когда одежду меняют люди, они становятся другой. Они становятся волками в овечьей шкуре. Тоже становятся той же природой. Не может поменять свою натуру. Эфиоплянин, барс поменять свои пятна. Не может. Бог может поменять эти пятна в твоем сердце раз и навсегда. Поменять себя Господь может изнутри, чтобы ты спокойно спал без снотворных таблеток, чтобы ты был спокоен, чтобы ты, уповая на Бога, радовался. Господи, слава Тебе! Я спокоен. Я в мире с Богом. Я в мире с братьями. Я в мире со всеми людьми, если возможно, с вашей стороны. Потому что иногда невозможно. Иногда это невозможно. Но если возможно, с вашей стороны, старайтесь снять мир со всеми и святость. Ты восстановишь основание многих поколений. Смотрите, человек освобожденный, человек свободный. 12 стих 58 главы книги пророка Исаии. Ты восстановишь основание многих поколений. Вы знаете, сколько поколений сегодня враждуют между собой? И те, и другие участвуют в вечере Господней. И те, и другие приходят чинно на собрание. И те, и другие в платочках. И те, и другие моют ноги друг другу. Но в сердце своем нету мира. Я говорю сегодня, друзья мои, не пустые слова. Я знаю, о чем я говорю. Но для нас сегодня очень важно знать, что ты восстановишь основание многих поколений и будут называть себя восстановителем развалин, разрушенные эти мосты, возобновителем путей для населения. Эта тропа давно заросла, заросла травой. Люди не общались, люди не встречались, люди не звонили друг другу, не встречались. А иногда лицемерно молились, как будто бы это все нормально, или говорили и отвечали другим людям. Это не важно. Сейчас нам нужно в сердце принять Господа Христа Иисуса как личного Спасителя. Если ты человек Божий, действительно спасен, прославляй Бога, просто благодари Бога. Если ты давно верующий, если ты уже давно спасен, сколько ты должен сегодня славить Бога, чтобы люди, приходя на собрание в церковь, где ты, видя твое лицо, сказали: «Господи, я тоже хочу этого, я тоже хочу такого духа, я тоже хочу так славить Бога, я тоже хочу такой радости, которой мне не хватает». А мне расскажут, вот эта радость находится там, под 7 замками. Смерть для себя, она находится совсем рядом. Это признать величие Господа, что ты не можешь сделать без Него ничего. Признать теорию очень легко и освоить, признать, поверить в это слово. Как ученики, написано, они знали многое уже, но поверили в это слово. Чтобы мы были примирителями для тех людей, о которых Господь сказал. Сколько раз прощать брату согрешение его, когда тот человек, которому было много прощено, не смог оценить свой дар прощения и милости Божьей и стал душить другого, который копейки ему должен. И это есть настоящее преступление. Вот с этими людьми Бог будет поступать строго, который знал и не исполнял. Те люди, которые знали это и других учили. Поэтому давайте будем учить сами себя. Боже, помоги мне, чтобы я увидел сегодня своими глазами свое собственное сердце, в каком я состоянии перед Тобою. Я хочу исполнить волю Твою, Боже. Я хочу быть восстановителем развалин. Эти дома разрушены. Люди не общаются между собой. А я не только имею предвзятое мнение, но я еще другим говорю. Даром ли Давид пришел сегодня или послал своих людей сожалеть о моих бедствиях, об отце моем?

Он пришел для того, чтобы осмотреть землю. Он соглядатай, он шпионит. Друзья мои, сколько там было пролито крови. Как Богу противны предвзятые мнения. Так и написано, апостол Павел об этом говорит, о предвзятых мнениях. Поэтому простые люди, они славят Иисуса Христа, они не понимают многие сложные вещи. Написано, из уст младенцам ты устроил хвалу ради врагов, которые злились, которые смотрели, а будет ли он в субботу исцелять, а будет ли он благословлять этих или только вот тех. Помоги нам, Господь. Я просто хотел бы вас призвать к молитве сегодня, друзья мои, чтобы мы опустились ниже, в сердце, в трюм нашего корабля, чтобы мы там заметили Иону, который уходит от исполнения воли Божией. У него совсем другие намерения. А внутри, в сердце, ты опустись. Ты найди этого Иону. Этот бунтовщик живет в каждом человеческом сердце. Гордость наша. Нужно ее побеждать во имя Иисуса. Каждый день нужно умирать. Каждый день имеет не только свои заботы и своих врагов, противников, тех, кто пытается поднять тебя без парашюта. Обратите внимание, что вам нужен Дух Святой не только раз в год, не только раз в воскресенье, а каждый день ходите в Духе. Это Он сказал, что я пошлю утешителя Духа Святого на эту землю, и вы будете ходить в Нем. Вам не нужно будет говорить или объяснять своими словами, чтобы Он понял вас. Вы в Духе будете молиться, вы в сердце своем будете молиться, и Он услышит вас. И это большая радость. А то, что другие не увидят, а то, что другие не услышат. Ходите перед Богом, но не перед людьми. Творите добро перед Богом, но не перед людьми. Молитесь перед Богом, но не перед людьми. Ищите Бога в сердце своем. Бог вас найдет мгновенно. Он будет возле вас сразу, в ту же секунду. Он любит нас и поможет нам, Господь, подняться над теми обстоятельствами, которые нас придавили на этой земле. И поможет Господь в век, время отступления всеобщего, казалось бы, оказаться верными Богу, оказаться теми людьми, которые во время отступления не отступили от Господа. Это были сыны Садока. Их Господь отметил. Они будут служить мне во всякое время. Друзья мои, пусть наше служение будет благотворным, благословенным. Научимся у Иисуса Христа. Он сказал, я иду исполнить волю Твою, Отче.

наши дни. Говорят, сейчас не модно проповедовать в церквях. Уж, мол, это старомодно, чтоб мораль была в людях. Христиане нынче стали, прямо так защеголяли, без подхода не возьмешь, в гордости народ возрос. Все тактично, все прилично, а кому и безразлично, что творится среди христиан, и ведь это не обман. Если чуть копнуться нам, то узнаем сразу там, как Христос сияет в нас, если что-то против нас. Вот идет одна сестричка, ей привет даю. Я лично, как посмотрит свысока, не заметила меня. Как решиться в другой раз подойти к горе Топаз? Брата тоже ты не трожь, руки сразу обожжешь. Говорят, чуть-чуть за день сразу же проснется зверь. Может взять топорик в руки, кто бы взял бы на поруки? А за Велфор уж молчи, только Богу говори, чтоб Господь очистил руки. Может быть, это от скуки, все неправды, недосуги. По уходу за родными – это ж брань, ну прям как в мире. Отвоевываем цент, позабыв о том, в чем свет. Приведу пример я вам, может, будет это к вам. За старушкой дочка смотрит, плюс еще идет работать бабушка и вяжет, шьет, щи готовит, дочку ждет, убирает и стирает, внука встретит, причитает, дочка деньги получает, мать старушка угождает. Вот еще чудесней вам, это все среди христиан. Мир не нужен с вами нам, чтоб о мире говорить, надо нам достойно жить. Кто-то деньги получают, а другие доглядают. И скажите, что не так, ждем награду в небесах. Да один браток подходит и взахлеб так говорит, если с мамой вместе кушать, не хочу я Бога слушать, по карману будет бить, я в печали буду жить. Два стола купил отдельно, холодильник не один, и на Велфоре правдиво свои истины твердил, чтоб набить карман побольше, надо маму отделить. Для детей пример хороший, старость будешь в хлеву жить. Докатились мы до ручки, сердце, верите, болит, запах прямо смертоносный, и поверьте ведь, смердит. Помощь здесь мы получаем, по союзу разъезжаем, по полгода отдыхаем, деньги здесь мы собираем. Не даем отчет, друзья, пища вся искусная, слово ясно говорит, лжец не будет с Богом жить. Доллары сломили многих. Ох, как жалко тех убогих. На приманку сатаны очень многие пошли. И ведь беженцы мы с вами. Отчего же мы бежали, чтоб в капкане здесь застрять и спасенье потерять? Проповедники, трубите, братья милые, не спите, возвещайте правду нам, чтобы искоренить обман. В церкви он, как фимиам, даже трудно различить, а попробуй обличить, если будете молчать. Камни будут вопиять, помоги нам, добрый пастырь, твои пажити избрать, и отвергну вкусы мира, чтоб похлебку не хлебать. Научи, как должно быть, и тебя не позабыть. Среди зла, коварства, лжи дай светить нам среди тьмы, для детей примером быть, чтобы не было обид. Сребролюбие есть зло, многих вергло в грех оно. Мы желаем пробуждения, чтобы дух
пылал в общении, прежде нужно покаяние, а уж после излияния будет свыше нам дано, если будем мы одно, лично мне не все равно. Как ходить пред Богом вечным? Не хочу я быть у вечной, твердо встать желаю я, ведь я Божие дитя. Аминь.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВИ».

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Факелы освещали темное без окон помещение синагоги, заполненное теперь верующими, чинно ожидавшими, когда начнет говорить Варнава. Тот, в свою очередь, вспоминал Антиохию, где примерно в это же время происходило шумное служение язычников. И вот Варнава поднялся, чтобы начать говорить. Вскоре все присутствовавшие с благоговением слушали рассказ Варнавы о церкви в Антиохии. Но когда он стал подробно описывать обращение Савла, под сводами синагоги повисло гробовое молчание. Только несколько человек осмелились украдкой бросить на Савла взгляд. Рассказав об Антиохии, Варнава обратился к собравшимся с вестью об Иисусе Христе. После этого, наконец, он представил собранию Савла. Савл сознавал, что его присутствие внесло замешательство. Он коротко и просто поприветствовал собравшихся, затем произнес слова сожаления и раскаяния за те страдания и боль, которые он причинил верующим в Иерусалиме уже более 10 лет назад. Несколько людей встали. «Мой отец скончался после побоев, полученных в Иерусалиме. Его избили в синагоге, когда ты допрашивал его. Я это видел сам. Потом бичевали меня. 39 ударов плетьми». Слово говорившего дышало злобой. «Прошу тебя», — вступил Варнава. «Нет, пусть говорит», — настоял Савл. «Мне нечего добавить к сказанному, разве что потребуется нечто гораздо большее, чем просто звук твоих слов, чтобы я поверил, что и ты ученик Христа». Возникло неловкое молчание, которое длилось, пока кто-то не запел псалом. Собрание закончилось, и казалось, что всем хотелось покинуть его как можно скорее. Некоторые задержались, ожидая Варнаву. Один или два приблизились к Савлу, извинились за всплеск враждебности, но потом стали говорить о собственных страданиях от его гонений. После чего спросили, подлинна ли история, которую они услышали о нем, что его поразил свет по дороге в Дамаск, и правда ли он видел Господа. В этот миг к Савлу подошел человек, который восстал против него так озлобленно. Снова все, кто не успел покинуть зал, замерли в молчании. «Меня зовут Карми из колена Рувима». «Я Савл из колена Вениаминова». Карми повернулся спиной к Савлу, стянул тунику с плеч вниз до пояса и обнажил покрытую глубокими шрамами спину. «Вот что ты сделал тогда», — произнес он с болью, потом развернулся и направился к выходу. «Карми, постой!» Голос Варнавы звучал повелительно. Варнава встал рядом с Савлом. «Не надо!» — стал возражать Савл. «Молчи!» — приказал Савлу Варнава. «Подойди сюда, Карми!» Говоря это, Варнава сделал шаг назад и встал у Савла за спиной. Затем завернул вверх край его тоги. Все ахнули. Вся спина Савла была иссечена шрамами. «Дамаск, синагога. Эти шрамы, так же, как и тебе, достались Савлу от соплеменников иудеев. Его спина изрубцована по той же причине, что и твоя, Карми. За веру в то, что Иисус есть Мессия». Савл быстро дернул свою одежду, скрыв плечи. «Ничего особенного. Это случилось всего один раз». «Он должен был покидать Дамаск в корзине, спущенной с городской стены», продолжал Варнава. «Некоторые из тех, кто еще не успел поговорить с Савлом, подошли к нему и крепко обняли. Они стояли вместе, обнявшись, и плакали. Не проронив ни слова, Карми незаметно исчез». Ранним утром следующего дня трое братьев в окружении спутников готовились к путешествию из Саламина в Цитиум. Когда вышли на окраину города, появились сестры с провизией в дорогу. Смущенный Варнава стал благодарить их за заботу. Лицо же Марка в эту минуту скривилось в гримасе при виде еще одной суммы, передаваемой ему. Варнава указал на Марка. «Да-да, передайте это моему юному племяннику. Он у нас носит продукты, воду и одежду». «Это уже третий мешок с едой», — пробормотал тихо Марк. «Дорога все время в гору. Продвигаться будете медленно, но на полпути до Цитиума сможете передохнуть на постоялом дворе», —
— объяснил один из провожавших. «Пристанищу этому несколько сот лет, но оно вполне пригодно. В пути опасайтесь солдат, их довольно много в этих местах. В остальном ничего не должно, пожалуй, помешать спокойному переходу». «Что ты имеешь в виду, говоря, не должно, пожалуй, помешать?» — спросил Марк, пытаясь забросить мешки себе за спину. «Грабители довольно редки на Кипре. Кроме того, ваш путь лежит по одной из самых безопасных дорог. Избегать вы должны только солдат, особенно тех, что на колесницах. Они могут принудить вас выполнить любое приказание». «Даже если ты римский гражданин?» — не отступал Марк, глядя на Савла. «Да, Марк, даже если ты римский гражданин», — подтвердил Савл. Саламинские братья и сестры прошли несколько верст по крутой дороге вместе с ними. Когда холмы стали заметно выше, они попрощались с уходившими. «Два из трех мешков кажутся менее весомыми, чем вчера, мой юный племянничек. Есть ли какое объяснение этому чуду?» — поинтересовался Варнава. Марк усмехнулся. «Не смотри так, будто я что-то съел. Скажем так, у меня много знакомых среди рабов, работающих в порту». Мрачно глядя на пустую колесницу, покинутую на обочине дороги, Варнава пришел к выводу. «Колесница римского солдата сломана и потому бесполезна. А он поехал за помощью. Жаль этого беднягу, кто первый попадется навстречу римляну. Надеюсь, его маршрут не совпадет с нашим. Марк, подойди впереди нас. Здесь проезжали две колесницы. Как только увидишь двух возчих в одной повозке нам навстречу, возвращайся бегом, чтобы мы успели спрятаться». Марку задание было ясно, но он почему-то медлил и, наконец, вымолвил. «Вот только эти мешки. Оставляй их с нами, будем нести, пока не вернешься». Услышав это, Марк вскоре пропал из виду. Во второй половине дня он возвратился и успокоил спутников, сказав, что дорога впереди пустынна. «Мы уже много прошли», — сказал Варнава. «Завтра к вечеру должны быть Цитиуми». «Ты говорил, что медные копии, которыми владеет твоя родня, где-то здесь поблизости?» — спросил Савл. «Недалеко от Томаса, в горах. Марк, видишь белесый участок склона на той горе? Ни дерева, ни травы. Посмотри внимательней, и ты увидишь вход в медную шахту. Некоторые из этих шахт принадлежат хозяевам. Всем остальным владеет император. Видишь, солдат, это значит, что шахта принадлежит Цезарю. Рудокопы в ней рабы, свезенные со всего света. Есть фригийцы и галы, но большинство рабов – солдаты иноземных армий, взятые в плен при поражениях римскими легионами. Их привезли сюда на кораблях и сделали рудокопами. Их привозят к шахте, раздевают у входа в нее догола, заковывают в кандалы в одну цепь и ведут вниз в шахту. Они живут там в темных пещерах и более уже не видят древнего света. Здесь работают, здесь едят, здесь умирают, и здесь же их хоронят. Если раб вступил под своды шахты, то он уже никогда вновь не увидит вольного мира наверху». Марк напряженно посмотрел в сторону горы. Он уже было хотел что-то сказать, как из-за поворота выехала колесница с двумя солдатами. «Они могут нас захватить и заставить копать руду?» — успел спросить Марк в страхе. «Пока среди нас есть хоть один гражданин Рима, вряд ли». Успокаиваясь от слов Савла, Марк прошептал: «Слава Богу! Но у солдат есть власть на многое другое», — пронизил голос Савл. Сзади колесницы была привязана лошадь. Впереди нее шагали два крестьянина и раб, угрюмый, но послушный, потому как один из солдат держал в руки кнут. «Эй, вы, стоять!» — приказал солдат с кнутом. Один солдат был молодой, другой, державший кнут, был старше, коренастый, крепкого сложения, с лицом и руками в шрамах, полученными на полях сражений. «Эти мешки у вас! Давай их сюда!» — повелел младший, вытягивая из ножен свой меч и делая угрожающее движение в сторону Марка.
Марк подошел к колеснице и протянул самый тяжелый мешок старому вояке, который начал неистово досматривать содержимое. Он стал вытаскивать съестное из мешка и сваливать себе под ноги. «Что в другом мешке?» — рявкнул он, обращаясь к Варнаве. «Только еврейская одежда», — последовал мудрый ответ Варнавы. Солдат презрительно выругался. «А в твоем?» — скомандовал Савлу. «Инструменты для моего ремесла». Заинтересовавшись, молодой воин сошел с колесницы и приблизился к Савлу. Он грубо перебрал рукой твердое содержимое мешка. «Можно твоими инструментами починить порванную кожу?» «Это и есть мое ремесло», — старый возничий гаркнул на крестьян. «Проваливайте!» — и тяжко опустил кнут на их спины. «Вы мне больше не нужны!» Римлянин помоложе указал в сторону, откуда трое путников только что пришли. «Идите впереди колесницы!» — приказал он. «И живее двигайте ногами! Нужно еще затемно закончить дело, а уже смеркается!» «Это произвол!» — вскипел было Марк. «Вспомнишь, что сказал нас Господь, Марк? Если тебя принудят идти одно поприще, то бишь версту. Но это почти полдня пути обратно, к той сломанной колеснице. Это целых 7 верст, а не 2. Кроме того, я слышал, как 12 апостолов говорили, что никому не под силу прожить всю жизнь в соответствии с учением Господа». В молчании трое путников стали возвращаться по пройденному пути. Когда они, наконец, добрались до брошенной колесницы, Савл принялся за починку порванной упряжи. Прошло не меньше часа, пока работа была закончена. Затем он впряг лошадь, примерил длину сбруи и опробовал ее на прочность. Не обронив ни слова, римские солдаты повернули свои колесницы к Саламину. «Мне не было так страшно с той ночи в Гефсиманском саду», — выдохнул Марк. «Теперь мы ни за что не попадем в Цитиум завтра к вечеру. Что делать?» «Варнава, дай мне твою поклажу», — сказал Савл. «Иди впереди нас. Постарайся добраться до братьев в Цитиуме до наступления завтрашней ночи. Марк и я пойдем вслед за тобой». Варнава кивнул. «Возьми с собой немного припасов и еды», — предложил Марк. Варнава улыбнулся. «Твоя забота заслуживает восхищения». Минуту спустя он уже пропал из виду. «И где он только будет ночевать сегодня?» «Если не найдет гостиницы, то там же, где и мы». «Это где?» «В чистом поле». «Ладно, давай, прибавь ходу. Похоже на то, что ночные заморозки сегодня превзойдут все испытания, которые нам выпали с тех пор, как мы отплыли из Антиохии». Ту ночь фарисеи Старса и юноша из Иерусалима провели под открытым небом на острове, лежащем в восточной части Средиземного моря. От холода они спали урывками, но это была еще не самая худшая их ночь. К полудню следующего дня примчался с севера яростный ветер. «Приближается буря», — произнес Савл с измученным выражением лица. «Думаешь, будет дождь?» — спросил Марк. «Хотел бы надеяться, что нет, хотя бы до завтра, но, по всему, видать, случится это сегодня. Мы в опасности?» «В погоду, которая нарушает даже свои собственные приметы всегда». «Да, Марк, нужно идти как можно быстрее. Подумай, как облегчить свою поклажу». В течение нескольких минут, пока Марк избавлялся от одного мешка, вываливая его содержимое, на глазах двух друзей дневной свет сменился мраком от грозовых туч. Раскаты грома и молнии присоединились к завывающему ветру. Когда опустилась ночь, путники ощутили, как начал падать мокрый снег. «Мы не можем идти дальше, Савл, я едва вижу дорогу». «Или мы продолжаем идти, или готовься к смерти», — был ответ Савла. «Неужели все так плохо? У нас одна надежда — постоялый двор». Они продолжали молча шагать вперед, приостанавливаясь лишь для того, чтобы убедиться, что не сбились с дороги, время от времени пытаясь разглядеть ее при кратких вспышках молний. Заметно похолодало.
Мы уже близко, Марк. Ты видишь постоялый двор? Нет еще, но что-то не видно деревьев. Верный признак, что мы недалеко от него. Давай прибавим шагу. Дождь вперемешку со снегом, превращаясь в крупу, невыносимо больно бил по лицам. «Вот он!» — закричал Марк. Тяжело дыша, они прошли сквозь неохраняемые ворота. Молния осветила двор, обнесенный с трех сторон стенами. Стена с четвертой стороны, собственно, была галереей комнат без окон. «Да уж, пристанищу этому точно несколько сот лет», — пробормотал Савл. Посреди двора несколько человек сгрудились вокруг большого костра, все окоченевшие и неподвижные. Савл подошел к огню, стал двигать руками и ногами, пытаясь согреться. Затем нагнулся к мешку, который нес, и вытянул оттуда два кожаных плаща с капюшонами. «Надень-ка это, Иоанн Марк!» Савл набросил на себя свой плащ, придвинулся как можно ближе к огню, уселся и надвинул капюшон. Потом, как и все остальные, наклонился вперед, опустил голову на колени и так замер. Коченея посреди завывающей мокрой пурги, Марк недоуменно спросил: «А что же комнаты, почему никто туда не идет?» Один из странников встал молча, взглянул на Марка, поворошил кострище палкою и снова сел. Савл подозвал жестом Марка к себе. «В тех комнатах уже лет 100 нет дверей. Их сняли на дрова и сожгли. К тому же кровля протекает. И вообще, никто в здравом уме там не заночует. Там могут затаиться грабители, только и ждущие момента, чтобы перерезать кому-нибудь горло. Или же кто-нибудь из сидящих здесь может пойти за тобой и дождаться, пока ты заснешь. Пол в грязи, соломенная подстилка не менялась годами. Грязище невообразимое. Но что хуже всего, там крысы и насекомые. И самые мерзкие из них вши. А потому сиди тут и старайся сохранять тепло под этим ледяным ветром. Но здесь воняет от костра. Это потому, что жгут сухой навоз. Давай, усаживайся. Я покараулю первую стражу, а ты вторую. Поспи немного». Марк подоткнул вокруг себя кожаный плащ, пониже надвинул капюшон, пробормотал что-то неразборчивое и затих. Вскоре люди покрылись мокрой снежной крупой. Среди ночи порывы ветра усилились, костер угас, и становилось все холоднее. Савл поднялся и покинул двор, стал копаться в мусоре, ища дрова для кострища. После долгого отсутствия он вернулся к костру, угли которого едва тлели. «Невелика добыча кусок дерева, а до утра еще долго», — сказал один из сидящих рядом. Услышав эти слова, Марк вскочил и, буркнув что-то о том, что он предпочитает быструю смерть от рук головореза, пошел, спотыкаясь, в одну из пустующих комнат. Он сунул голову в одну, затем в другую и, наконец, исчез в одной из них. Там он придвинулся к стене, склонил голову под капюшоном и стал ждать, пока сон избавит его от мучений. «И ты позволишь ему там остаться?» — спросил Савл один из странников. «Он должен учиться жизни, но, боюсь, он выбрал не самый лучший способ для этого». Как только забрезжил рассвет, Марк выбежал наружу, громко вереща. «Они ползают по всему телу!» — кричал он, тряся копной волос и не переставая бить себя по рукам и ногам. «Я их не вижу, где они?» То и дело спрашивал он, устремляясь прямо на дымящие угли. «Вши!» — засмеялся старик. «Как мне избавиться от них?» «Тебе нужно попробовать утопиться. Мало кто из вшей сможет выжить на дне морском». «Какое еще есть средство?» — взывал Марк посреди недоброжелательного хохота. «Побрейся наголо!» Проникновенно посоветовал Савл, но голос выдавал, насколько все это его забавляет. Они стали собираться в дорогу. Марк раздал странникам последние из оставшихся съестных припасов. «В следующий раз возьмем мула», —
— ворчал Марк, когда они с Савлом выходили на дорогу, покрытую теперь ледяной коркой. После обеда, неописуемо закоченевшие, они, наконец, добрались до Цитиума, где их сердечно встретили с нетерпением ожидавшие их братья и сестры. Их быстро отвели в теплый дом, приготовленный им для ночлега. Все, в том числе и Варнава, который прибыл днем раньше, были изумлены, какую непогоду удалось перенести Савлу и Марку, и рады, что они не погибли. В течение каждого из двух последующих вечеров святые из Киринеи, Лапитуса, Ледры, Томаса, Цитиума собирались в гостевом зале дома послушать Варнаву и Савла. Снова и снова эти двое слышали многочисленные просьбы остаться на острове и помогать здешним церквям. На утро третьего дня из Пафоса прибыл запыхавшийся гонец. «Я из дворца проконсула. Ваш родственник, иудей по имени Кала, послал меня. Он служит нашему достопоченному проконсулу Сергею Публию. Проконсул изъявил желание вас немедленно увидеть, потому как его срок на должности проконсула острова истекает в конце этого месяца. Он хочет послушать Савла и Старса перед своим возвращением в Рим». «Может ли Савл отправиться немедленно?» Варнава посмотрел

нам принять решение остаться на острове или нет?» Марк молчал, думая о всем. Он лелеял надежду на то, что сестры из Цитиума не окажутся чрезмерно щедрыми в снабжении их провизией в дорогу. Не прошло и часа, как трое мужей, попрощавшись, вышли в туманную ночь по дороге, ведущей к западному побережью острова. К вечеру пятницы, незадолго перед тем, как начаться шабату, после заката солнца, трое путников появились в древней части Пафоса. «Там, в старом Пафосе, есть только одна семья верующих», — сказали им в Цитиуме. И это была именно та семья, у которой они остановились на ночлег. «Известие о вашем возможном приходе достигло местной синагоги», — сообщили им хозяева. «Вы должны держаться подальше от синагоги в старом Пафосе. Ее начальник по имени Шедин противостоял пути Господню с самого начала». «Это только здесь, в старом Пафосе, большинство иудейской общины так и не приняло весть о Мессии. На пути благой вести встала ярость Шедина против верующих. Шедин прознал про Варнаву и обращение Савла к Мессии, и это ему совсем не по нраву. Советую вам туда не ходить». Савл был невозмутим. «Может, мы попадем в один из дней, когда у него настроение хорошее», предложил он, выслушав предупреждение. Ранним утром в субботу Савл направился к дверям синагоги в уверенности, что ему дадут слово. Как-никак он был фарисеем. К удивлению Савла, Шедин встречал его на пороге. «Савл, правда ли, что ты уверовал в то, что Иисус есть Мессия?» «Да, и это еще не все. Я видел его лицом к лицу по дороге из Иерусалима. Взять его!» — приказал Шедин. Трое человек, ожидавших синагоги, выскочили оттуда и схватили Савла. Они втолкнули его внутрь так же быстро, подтащили к позорному столбу высотой больше полуметра и привязали к нему. «Мы выбьем из тебя эту ересь, Савл, из Тарса!» — рычал Шедин. «Пусть все видят, что ожидает тех, кто решится последовать за этим плотником». Шедин встал прямо перед Савлом, который был накрепко привязан к столбу. «Когда тебя сейчас будут бичевать твои братья-иудеи, вспомни, как ты приказывал избивать их сотнями в синагогах святого города за то же самое преступление, в котором ныне повинен и сам. Вспоминай это при каждом взмахе плети, а затем обратись от заблуждения и вернись к закону Моисея». Шедин кивнул одному из стоящих позади Савла. Появилась плетка о четырех концах. Она просвистела в воздухе и опустилась на спину Савла за своей добычей, человеческой плотью. Один за другим 39 таких ударов терзали без того иссеченную шрамами спину Савла. Когда экзекуция закончилась, тело Савла вынесли и бросили вне синагоги. На пороге дома, где они остановились, он появился, шатаясь и едва держась на ногах. «До 5 раз получал я от иудеев по 39 ударов плетьми». После того ужасного дня уверовавшие иудеи на Кипре уже не давали места сомнениям о том, был ли Савл искренним последователем Христа. Иоанн Марк, который позднее долгие годы жил на Кипре, рассказал мне, что теперь в старом Пафосе много христиан, и если тебе доведется побывать там, то верующие покажут именно то место, где за веру бичевали Савла. Тот столб, к которому он был привязан, все еще там, в напоминание. «Омой мне спину и хорошо перевяжи. Завтра утром ни одна капля крови не должна просочиться сквозь рубаху. Проконсул Кипра не должен узнать, что меня бичевали». «Но Савл», — возразил Варнава. «Знаю», — отвечал Савл. «Когда ты будешь снимать ленты холощовых бинтов, боль будет ужасной, и ранам предстоит заживать снова. Но это не важно. Ни одной капли крови не должно проступить. К завтрашнему дню не должно остаться ни одного признака этого бичевания». Кала, муж, служивший проконсулу, пришел рано воскресным утром. «Мой господин, Сергий Публий примет вас в полдень», — сообщил он.

Этот прием, Кала, как такое вообще могло произойти? Безвестный иудей перед самым проконсулом римским? Да, он проконсул всего острова, а я его раб, но мы с ним друзья. Но что за причина этой аудиенции? Публий, ботаник, достаточно известный в этой области ученый. У него в Риме есть сын, дочь его живет с ним во дворце здесь, на Кипре. Ее очень интересует учение вашего Господа Иисуса. Что же до самого Публия, я в этом не уверен. Он человек думающий, но с другой стороны, приметам и знамениям тоже уделяет немало внимания. Его заинтересовала история твоего чудесного обращения. Помимо обморока от ранений, тебе, Савл, опасаться нужно лишь одного. Опасаться чего? Именно опасаться мошенника по имени Симон, который при Публии советником. Симон? Да, я слыхал о нем. Это плут, отчасти лгун, отчасти колдун, наполовину иудей, наполовину христианин, или, по крайней мере, таковым себя называет. У этого человека сердце язычника, а разум разбойника. Да, это именно он, подтвердил Кала. Ты точно его описал. Иногда он выступает под именем Елимы, что значит «волхв», а то называет себя Вариисусом, то бишь сыном Иисуса. Вероятно, он так тебе и представится. Лицо Савла побагровело. А по сути он сын... Пойдем, надо спешить. Добраться до дворца – дело непростое само по себе. И помните, Симон, приближенный Публия, он не собирается лишаться своего места из-за того, что вы явитесь к проконсулу и будете с ним говорить. Он будет открыто противостоять, если... Савл уже не слушал. Публий знает Клавдия лично? Ты говоришь об императоре Клавдии? Да. Ну, думаю, что так, а что? Знает ли он его достаточно близко, чтобы устроить мне аудиенцию Клавдия? Ты что, с ума сошел? Нет, просто я римский гражданин. Савл из Тарса, и римский гражданин может лишиться рассудка. Савл улыбнулся. Однажды я увижу Рим и, возможно, императора, если мне хватит на это времени. А теперь идем, и я расскажу этому язычнику, который к тому же еще является римским проконсулом, потрясающую весть об Иисусе Христе. Да уж, Савл, слухи о тебе и половину правды не говорят. Савл обернулся к Кале. Никогда не забывай, что я видел самого Иисуса Христа, не как плотника из Назарета. Я видел воскресшего, вошедшего на небо, воцарившегося Господа. Что значит рядом с такой славой простой проконсул из Рима или этот Симон? А теперь расскажи мне, Кала, как Сергий Публий удостоился чести стать правителем Кипра? Дело было так. Начал Кала, сделав глубокий вздох. Когда римляне отвоевали Кипр у греков, по всему острову начались волнения. Цезарь направил сюда войска, командовать которыми должен был назначенный губернатором начальник. Перед Цезарем ответ держал сам губернатор. Когда киприоты, наконец, поутихли и смирились перед своими завоевателями, император передал Кипр под надзор римского сената. Уже не было нужды в присутствии здесь губернатора, назначенного императором. Сенат осуществлял власть на Кипре, и сенат постановил, что островом будет править проконсул, войска же остров покинули. На этот год проконсулом назначили Сергия Публия. Вся надежда только на то, что в следующем году сенатский избранник будет из той же породы людей, что и Сергий. Да будет он угоден Кипру, кто бы он ни был. Киприоты больше не хотят здесь ни армии, ни Цезаря. Народ счастлив находиться под правлением сената Рима. Даже небольшой гарнизон охраны и возничих более чем достаточно для нас. У нас в Израиле никогда не было назначенного сенатом проконсула, откликнулся Варнава. В Израиле всегда были губернаторы и большая римская армия. Нам, наверное, никогда не дождаться проконсула.
Даже сейчас, под личиной так называемого римского умиротворения, по всему Израилю поднимаются серьезные волнения. До сих пор император продолжает усиливать военное присутствие Рима, шлет и шлет солдат. «У нас тут такой опасности нет», — рассмеялся Кала. «Мы извлекли урок из прошлого». А в это время трое мужей вступили в новый Пафос. «Видите порт? Совсем новый. Был построен для старого Пафоса, но вокруг него вырос город. Жители старого Пафоса до сих пор в обиде и на порт, и на новый город. Посмотрите вверх, на тот крутой обрыв на краю острова. Это и есть дворец проконсула. Надо успеть вовремя, нельзя заставлять проконсула ждать, чтобы не допустить новой войны с Римом», — рассмеялся Савва.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

момент творения. Чудо математики. Выбирая для своих изделий материю высокого качества, производитель одежды заинтересован в том, чтобы высокий уровень мастерства в конечном итоге перешел в качество товара. Схожим образом ткань, из которой сотканы все творения, может многое рассказать нам о Творце. Математика в большей мере, чем что-либо иное, отражает ткань творения. Многие ученые в наши дни поражаются тому факту, что изучаемый ими материальный мир можно точно описать с помощью математических уравнений. Падающий камень или перо, или даже цвета радуги – все поддается описанию математическими формулами, в том числе и хаос. Это побудило одного физика, лауреата Нобелевской премии, написать статью под названием «Необоснованная эффективность применения математики в естественных науках». Благодаря тому, что математика так точно описывает реальность, мы можем отправить космический зонд на миллиарды километров к конкретной цели. Математика позволяет нам получать фотографии, переданные этим зондом на Землю, при помощи обычного передатчика, мощностью не более обычной лампочки в 5 Вт. Как заметил один ученый, научный мир использует математику как чудесный дар, но не понимает, почему она так хорошо работает. Естественно, что креационисты этому не удивляются. Они знают, что творение – это работа мудрого Творца, любящего порядок, который был доволен делами своих рук. Точность математики отражает высшее качество его мастерства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мы ждем Христа, не правда ль, сестры, братья, с надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. О, дорогие, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь. Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренно себя. Пусть сердце спросит: Господи, не я ли? Не я ли тот, кто предает Тебя? Нет, не за деньги, как предал Иуда, еще дешевле за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, который за обиду готов вредить друзьям из-под тишка, кто за наживу потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать? И в час тревожный, Господи, не я ли, все так же беспечно продолжаю спать? О, церковь, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он нас всех просевает. Не подступает ли к сознанию страх, что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись с ненужной мишурой? А на словах Иисуса ожидая, мы будем жить беспечно продолжать, судить других, того не замечая, что нам самим-то неба не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросим шелуху. Нам нужно, братья, сестры, так Христа держаться, чтоб быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтоб все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисусу воздавая честь. Чтоб каждый в день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет Он, любя: «Ты, верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя».

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Читая Библию и истории церкви, мы обнаружим один неопровержимый факт, а именно, что всякое начинание, предпринимаемое Богом, предварялось особым периодом молитвы со стороны детей Его. Бог избрал именно молитву быть преддверью Его благословением, и когда Он находил таких людей, которые готовы были откликнуться на это таинственное действие Духа Святого, побуждающее их к молитве, то Он раскрывал им небеса и изливал дожди благословения. Дух Святой начинает побуждать человека или группу людей к молитве, и часто они сами не знают, особенно в начале, почему у них такой порыв к молитве. Но этой молитвой они устилают, замащивают, приготовляют дорогу для божественного действия. Да, когда такая молитва рождается в наших сердцах, то это верный признак, что Бог приготовляет нас к особому Его посещению. И вот в разбираемом нами книге «Деяния апостолов» мы видим, как преддверию сошествия излияния Духа Святого и всего того, что последовало этому излиянию, была десятидневная молитва в Иерусалимской горнице. Эти первые христиане вместе, единодушно молились, и внезапно сделался шум с неба, и исполнились все Духа Святого. Так началось самое могущее движение в истории человечества, и зачато оно было в сердцах молящихся людей. Сегодняшний разбор книги Деяний касается подобного периода истории церкви. Первые три стиха 13 главы являются одними из важнейших мест этой книги. Здесь говорится о начале величайшего миссионерского движения. Антиохия делается новым центром, плацдармом для евангелизации язычников. И вот перед тем, как первые ее миссионеры посылаются для инвазии новых территорий для Царствия Божия, мы видим опять эту молитвенную подготовку и действие Духа Святого. Наш текст начинается такими словами. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савел. И теперь слушайте. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их. Церковь стояла накануне новых важных и великих событий, и Господь находит людей, которых Он мог употребить для раскрытия этой великой широкой двери. Их было пятеро – служители Божии, или, как тут сказано, пророки и учителя, которые нашли время для поста и молитвы. Дорогие друзья, братья и сестры, обратите внимание, какое значение придавали эти первовековые христиане служению Господу в молитве и даже в посте. Посмотрите, какое место занимал Дух Святой в администрации церкви. Как не похожи они на наше современное христианство. Они не торопились браться за какое-нибудь новое предприятие для Царствия Божия без молитвы. Не было у них оформленных планов или уполномоченных комитетов, которые решали бы такие важные дела. То, что для них было главным искать водительство и руководство Духа Святого, у нас сегодня почти отсутствует. Сегодня без молитвы, без поста, без искания воли Божией назначают церковные служители, формируются исполнительные комитеты и организуются союзы. И когда нами все приготовлено и сделано, тогда мы совершаем громкую и торжественную молитву о том, чтобы Бог одобрил все наши планы, и немедленно приступаем к делу. Приходится ли удивляться, что такой большой процент нашего так называемого духовного труда мало дает результатов? Мы пренебрегаем главным – Духом Святым и молитвой, служением которой так необходимо и приятно Господу. В нашем сегодняшнем разборе я хотел, чтобы мы обратили внимание на два фактора, указанные в нашем тексте. Первый, являющийся центральным и главным, это действие и служение Духа Святого. Оно абсолютно необходимо для успешного проведения дела Божия. Слушайте стих 2. «Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Вторым фактом является то, что сделало возможным такое действие Духа Святого, а именно молитва детей Божьих. Итак, первое, что следует отметить, это действие Духа, то есть Его водительство и указание Его воли Церкви. Водительство Духа Святого для этих христиан апостольской церкви было очевидной реальностью. На каждой странице книги «Деяния» мы это наблюдаем, начиная со дня Пятидесятницы и вплоть до последней страницы этой книги. Отметьте, с какой точностью и с какой определенностью это действие Духа Святого. Дух Святой сказал, Он дал знать волю свою этим людям так, что у них не было малейшего сомнения, как нужно было им поступить. Вы заметили, что тут не сказано, что церковь избрала этих кандидатов для миссионерской работы, что после обсуждения о их годности для такого труда, она решила уполномочить Варнаву и Савла и послать их на миссионерское поле. Можно смело сказать, что церковь не имела голоса в избрании своих служителей. Не церкви поручено было их назначение, нет. Решение церкви было сделано на основании того, что Дух Святой ей указал. «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Что может быть яснее? «Я их призвал, отделите их мне», говорит Дух Святой. Эту же истину мы находим в 15 главе. Когда в Иерусалиме были созваны на совещании руководители церкви решить о том, каково должно быть отношение обратившихся язычников к закону Моисея, то в своем официальном письме они так выразились. «Ибо угодно Святому Духу и нам». Как ясно эти слова указывают на доминирующее место, которое занимал Дух Святой в первой христианской церкви. Вы заметили, что эти руководящие братья не сказали «Ибо угодно нам и Духу Святому». Они не себя поставили на первом месте, а Духа Святого. «Ибо угодно Духу Святому и нам». Это были люди, которые всецело отдали себя Христу, и потому Дух Божий был у них на первом месте. В каком мы отношении к Духу Святому? Имеет ли Он первое место, как в наших общинах, так и в наших личных жизнях? Если нет, дорогие друзья, то строим мы не из золота, серебра и драгоценной камни, но из дерева, сена и соломы. Да, придет день, когда обнаружится, как вели мы наше дело для Господа. В этот день, говорит Слово Божие, будет огромный костер, и в этом огне откроется все, ибо Он испытает дело каждого, каково оно есть. Совершенно возможно, что церковь была бы иного мнения. Вряд ли она избрала бы передовых, лучших проповедников, самых талантливых и сильных лидеров и послала бы их в далекие страны на миссионерскую работу. Ведь они нам нужны. Церковь наша должна иметь лучших, самых выдающихся тружеников дома у себя, а не посылать их на какие-то отделенные и новые миссионерские поля. Но Дух Святой иначе решил. Он избирает самых одаренных, закаленных, сильных и способных тружеников на свое дело. «Отделите мне, — говорит он, — Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». И они посылаются на новые далекие нивы. Скажите, кто лучше всего знает, кого послать и куда, как не сам Господь? Поэтому, возлюбленные, если мы желаем видеть результаты в деле Божьем, тогда первое, что мы должны сделать, это дать Духу Святому главное и передовое место, будь то в наших церквах или же в нашей частной жизни. Дух Божий должен руководить, избирать, назначать и указывать нам, какова Его воля и что Он хочет, чтобы мы делали. И это приводит нас к второму фактору нашего текста, а именно, как можно осуществить, сделать реальным такое состояние, что действительно Дух Божий занимал бы у нас первое место. Выслушайте опять, что говорит наш текст. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал». Какое это было служение? Слово это в подлиннике включает молитву, поклонение, хвалу и словословие. Они приносили Богу жертву хвалы, то есть плод уст, как сказано в послании к евреям, прославляющих имя Его. Они пели, славили, благодарили, молились, и это было служение, которое было приятно Богу. Как вы думаете, это было потеря времени? Разве они не могли заняться чем-то более полезным? Возлюбленные, вот как раз эту ложь дьявол всегда внушал и сегодня внушает детям Божьим, что молитва – это трата времени. Если есть чего дьявол больше всего ненавидит, то это молитву. Подобно царю сирийскому, приказавшему своим начальникам не сражаться ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским, так и силы ада концентрируют все свои силы против духа молитвы, ибо дьявол знает, что молитва веры во имя Иисуса Христа – самое сильное средство, врученное Церкви Божией против Него и Его Царства. Сатана знает лучше многих верующих, что молитва вызывает такую мощь для спасения душ человеческих и покорения зла, что нет ей подобной здесь на земле. Вот почему он прибегает к всякому возможному способу, чтобы отвлечь чада Божьего от молитвы. Он даже убедит тебя, что ты должен трудиться для Господа более ревностно и быть так поглощенным работой для Него, что у тебя не станет ни времени, ни силы молиться. Апостольская церковь поставила молитву на первом месте. Для них молитва была служением на высшем уровне. Вы заметили, как сказано о пророчице Анне, что она не отходила от храма, но постом и молитвою служила Богу день и ночь? С каким одобрением говорит о ней Слово Божие? Да, возлюбленная молитва не только служение, угодное Богу, но она является наивысшим служением, какое мы можем принести Ему. Результатом такого духовного служения Господу всегда будет готовностью повиноваться Духу, идти на дело, к которому Он призывает нас. Молитва, как ничто другое, делает нас восприимчивыми голосу Духа Святого и способными исполнять Его волю. Но тут следует сделать еще одно замечание относительно молитвы этих первых христиан. Наш текст ясно указывает на то, что ими было назначено определенное время для молитвы. Иначе говоря, чтобы молитва наша была эффективной, мы должны иметь определенные назначенные часы для молитвы. Часто слышишь такое возражение. Молиться следует все время, поэтому неважно иметь назначенное время для молитвы. Параллельно этому можно сказать тогда, что физическое здоровье не зависит от завтрака, обеда и ужина, а только от движения тела и дышания свежим воздухом. Ну-ка попробуйте пожить без регулярного питания, и скоро узнаете, как долго вы так выдержите. Наш Господь не только наш первый и высший учитель относительно молитвы, но Он и наш лучший пример. В 5 главе Евангелия от Луки, в 16 стихе сказано: «Но Иисус уходил в пустынные места и молился». Вникните в слова этого стиха. Во-первых, Иисус уходил, то есть Он постоянно и регулярно и систематически это делал. У Него была привычка уединяться в пустынные места, где Он молился. И обратите внимание на то, что слова «пустынные места» в множественном числе. У Него было не только одно такое место для уединения, но многие, несколько их. И не без значения тот факт, что эти слова сказаны о Нем как раз в то время, когда наш Господь был особенно занят в служении Своем. Большие толпы народа следовали за Ним. Их Он учил, исцелял, кормил, проповедовал им. Даже не было времени самому поесть. И вот как раз тут сказано, что Христос уходил в пустынные места и молился. Возлюбленные, если тот, который с такой ревностью искал уединение для молитвы, будучи Сыном Божиим, не имея ни греха, который нужно было бы исповедовать, ни каких-либо пороков или других недостатков, чтобы их оплакивать. Если он, Сын Божий, счел нужным систематически уединяться для молитвы и общения с Богом, то что скажем мы, грешные, разбитые пороками и всевозможными недостатками, недугами и ограничениями? Насколько больше следует нам быть в присутствии Божьем и регулярно прибегать к Нему в молитве? О, дал бы Господь уразуметь нам, насколько важно, нет, необходимо пребывать много и часто в молитве, чтобы Господь мог совершить свое дело через нас. Есть души, которые никогда не услышат благую весть и не обратятся по той простой причине, что церковь не молится. Братья и сестры, придем к Господу, исповедуем Ему наш грех лености и пренебрежение молитвы. Отдадим себя всецело и безоговорочно на это славное служение, чтобы Дух Святой мог бы нам с точностью и с определенностью открыть свою волю. Тогда воистину мы будем сотрудниками с самим Богом, исполняя Его повеление и созидая Его Царство. Почему сейчас, дорогие друзья, с Божьей помощью не решить во что бы то ни стало поставить молитву на первом месте, приносить Ему постоянно жертву хвалы и моления и благодарения? Тогда воистину Христос будет прославлен, и души найдут спасение через наше свидетельство. Посмотрите на этих первых христиан. Куда они ни ходили и проповедовали, их служение всегда сопровождалось Господним содействием и последующими знамениями. Почему? Потому что пребыванием в присутствии и в общении с Богом они были способны не только слышать Его голос, но и повиноваться Ему. Я заканчиваю, но я должен напомнить о самом главном. То, что Христос сказал: «Без Меня не можете делать ничего». Будь ты чадо Божие или нет, без Него ты и молиться не можешь. Но благодарение Господу, с Ним все возможно. Так как апостол Павел сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мой друг, не надейся на свои силы, на свою устойчивость, но надейся на Господа всем сердцем твоим, и Он тебе поможет. Грешник, и к тебе относятся эти слова. Ты не на капельку не можешь исправить свою жизнь без Христа. Ты должен прийти к Нему таковым, как ты есть, исповедовать Ему свои грехи, надеяться только на Его милость, и когда ты так к Нему обратишься, то Он тебя спасет и примет в число своих искупленных. Приди к Нему сейчас, дай первое место Ему, и ты никогда об этом не пожалеешь».

Помышляйте о горнем, друзья, о духовном, о высшем богатстве, не о том, что взять в небо нельзя, не о том, что лишь тленью подвластно. Бог печатью бессмертия скрепил назначение наше земное. На земле человек, чтобы жил по высоким небесным законам. Помышляйте о горнем, друзья, среди текучести дней незаметных, среди будничных тем повседневных, возноситесь душой в небеса. Низводите на землю вы их, чтоб великое в малом увидеть, чтоб добро повсеместно растить, чтобы сердце любовью расширить.

Помышляйте о горнем, друзья, и богатство в душе накопляйте. Умножайте дары для труда, и плоды, не скупясь, раздавайте. Не к лицу нам вздыхать и скорбеть, в ожидании встречи с грядущим, нам бы все приготовить успеть, на земле потрудиться получше, порученье исполнить Христа до пришествия или до смерти. Помышляйте о горнем, друзья, и смертного стройте бессмертие. Аминь.

момент творения. Чудо математики. Выбирая для своих изделий материю высокого качества, производитель одежды заинтересован в том, чтобы высокий уровень мастерства в конечном итоге перешел в качество товара. Схожим образом ткань, из которой сотканы все творения, может многое рассказать нам о Творце. Математика в большей мере, чем что-либо иное, отражает ткань творения. Многие ученые в наши дни поражаются тому факту, что изучаемый ими материальный мир можно точно описать с помощью математических уравнений. Падающий камень или перо или даже цвета радуги – все поддается описанию математическими формулами, в том числе и хаос. Это побудило одного физика, лауреата Нобелевской премии, написать статью под названием «Необоснованная эффективность применения математики в естественных науках». Благодаря тому, что математика так точно описывает реальность, мы можем отправить космический зонд на миллиарды километров к конкретной цели. Математика позволяет нам получать фотографии, переданные этим зондом на Землю, при помощи обычного передатчика, мощностью не более обычной лампочки в 5 Вт. Как заметил один ученый, научный мир использует математику как чудесный дар, но не понимает, почему она так хорошо работает. Естественно, что креационисты этому не удивляются. Они знают, что творение – это работа мудрого Творца, любящего порядок, который был доволен делами своих рук. Точность математики отражает высшее качество его мастерства. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Псалом 72, 28.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Марка, глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал ему в ответ, «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте». Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни». Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки, и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте,
ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Евангелие от Марка, глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: „Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?“ И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». И, воспевши, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь,
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тот час подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они наложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание». Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставши, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слыхали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти.
И начали некоторые плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидевши Петра, гревшегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды: «Трижды отречешься от меня», и начал плакать. Евангелие от Марка, глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион, составивший совещание и связавший Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивлялся. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал ему ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтоб я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести его крест. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
«Эй, разрушающий храм, и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти! Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтоб мы видели и уверуем!» И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышавши, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и, сняв его, обвил плащаницей и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И очень рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был очень велик. И, вошедшего в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите назарянина распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен! Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И вышедши побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.

говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Римлянам 1 глава 16 и 17 стих. От веры к вере. Тот, кто написал это, сказал о себе так: «По правде законной, непорочной». Филиппийцам 3:6. Ранее Павлу, а может и другим, казалось, что его праведность достаточно хороша для Бога. Но в конечном итоге он на горьком опыте убедился, что он такой же грешник, как и другие. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Савл, как его тогда называли, не был каким-то необычным. Просто он сильнее, чем большинство из нас, пытался оправдаться перед Богом. Когда темничный страж в Филиппах попытался как бы перенять это, спросив Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, ему ответили: «Веруй

в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Деяния апостолов 16:30-31. Годится только Божья праведность, и она доступна в Его Сыне, Господе Иисусе, который разрешил вопрос греха, потерпев смерть на кресте. Но почему Павел называет Евангелие силой Божьей ко спасению? Потому что оно представляет праведность Бога как единственное основание, на котором Он спасает. И все, что нам нужно сделать, чтобы извлечь пользу из него, принять его как истину. Именно это апостол подразумевал под словом «вера», используя его в Римлянам 1 главе 17 стихом первый раз. Он имеет в виду принцип веры. Употребляя слово «вера» в рассматриваемом отрывке во второй раз, Павел имеет в виду то, что вера в Господа Иисуса проявляется в ответе на чудесное предложение Бога о спасении.

Помышляйте о горнем, друзья, о духовном и высшем богатстве, не о том, что взять в небо нельзя, не о том, что лишь тленью подвластно, поручение исполнить Христа до пришествия или до смерти. Помышляйте о горнем, друзья, и из смертного стройте бессмертие.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Сложно представить свою жизнь без сладкого. Однако в отношении рафинированного сахара мнение докторов однозначны. Сахар вреден для здоровья. В чем же его вред? Первое. Сахар и сахарный диабет приводят к появлению избыточного веса. При употреблении сахара поджелудочная железа выделяет инсулин. Инсулин же является сильнодействующим гормоном, который дает сигнал организму накапливать жир. Именно поэтому большинство диабетиков, начиная принимать инсулин, заметно прибавляют в весе. Второе. Сахар ослабляет иммунную систему. Сахар временно ослабляет Т-лимфоциты, защищающие от вирусов, и В-лимфоциты, производящие антитела. Он также ослабляет фагоциты, которые защищают человеческий организм от бактерий. 100 грамм углеводов, печенье, большой кусок торта или несколько пончиков могут в два раза снизить способность фагоцитов поглощать и уничтожать микроорганизмы в течение нескольких часов. В результате вы становитесь более восприимчивы к бактериальным и вирусным инфекциям. Третье. Сахар приводит к поведенческим нарушениям. Существует устойчивая взаимосвязь между чрезмерным потреблением сахара и синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Некоторые специалисты считают, что когда состояние сахарного кайфа начинает проходить, люди становятся несдержанными, раздражительными, а иногда даже агрессивными. Четвертое. Сахар является причиной остеопороза. Сахар влияет на кислотно-щелочной баланс, и организм вынужден буквально умолять вас дать ему хоть немножко здоровой пищи. Если в вашем рационе слишком мало кальция, организм может начать извлекать его из ваших же костей и зубов, чтобы уравновесить свой pH. Это может привести к потере костной массы и, в конце концов, к остеопорозу. Натуральные заменители сахара – это мед, фрукты и сухофрукты, стевия и кероб. Пятое. Сахар усугубляет проблемы с дрожжевыми грибками. Дрожжи любят сахар. В кишечнике каждого из нас присутствует немного дрожжей. Однако антибиотики при слишком большом количестве сахара могут вызвать их чрезмерное разрастание, в результате чего ваш живот может вздуться, подобно сдобной булке. Поражающие женщин дрожжевые инфекции протекают гораздо тяжелее, если они едят много сахара. Шестое. Сахар вызывает диабет второго типа и повышает уровень холестерина. Сахар может стать причиной возникновения сахарного диабета второго типа, а также привести к повышению в крови уровня холестерина и триглицеридов. Избыток сахара повышает уровень инсулина, и в определенный момент клетки становятся устойчивыми к этому веществу. Повышенный уровень инсулина побуждает печень производить больше холестерина и триглицеридов. Седьмое. Сахар вызывает зависимость. Сахар вызывает сильную зависимость, и многие не находят в себе сил от него отказаться. Чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту в организме цинка и в результате к притуплению вкусовых ощущений. Производителям пищевых продуктов прекрасно известно, что вам нужно больше сахара, чтобы испытать привычное чувство удовлетворения. Получается замкнутый круг. Мы едим сахара больше, чем мы думаем. Производители добавляют сахар в продукты, которые вы никогда не сочли бы сладкими, так называемый скрытый сахар, чтобы вызвать у покупателей привыкание к ним. Посмотрите внимательно на этикетки продуктов, которыми наполнен ваш холодильник. Кетчуп, хлеб, соусы, горчица, крекеры. И вы увидите, что сахар является едва ли не главным их ингредиентом. Он может называться кукурузным сиропом, декстрозой, глюкозой или любыми другими словами. Или другими словами, заканчивающимися на «оза»,
чтобы слово «сахар» как можно реже фигурировал в списке. Однако факт остается фактом. Вы можете не есть конфет, но при этом потреблять не меньше сахара в его скрытой форме. Весь ли сахар столь плох? Конечно же, нет. Человеческий организм, в частности мозг, без сахара не в состоянии полноценно функционировать и потому нуждается в нем. Однако сахара нужно гораздо меньше, чем едят многие люди. И что самое важное, необходим он нам не в рафинированной, а в природной, естественной форме.

Глупая молодая женщина 23 лет с русыми волосами и чувственным ртом в смятении чувств и мыслей бродила по заросшим лесом холмам, вереницей спускавшимся к озеру Канистон. Она уже была в Брентвуде, доме Джона Раскина, и наслаждалась красотой здешних окрестностей. Ей хорошо был знаком проницательный и артистичный ум хозяина, но на этот раз все было иначе. Джон Раскин умолял Лиан Троттер изменить свое решение оставить ежедневные занятия искусством, поскольку теперь она намеревалась полностью отдать себя другому учителю, ежедневно посвящая себя работе с человеческими душами. «Я медлил, чтобы понять, как мне убедить вас в вашем чудесном даровании», — писал он незадолго до этих событий. Теперь он убеждал ее совершенствовать свой художественный талант, ибо был уверен, что у нее есть все данные, чтобы со временем занять достойное место в одном ряду с самыми выдающимися художниками. Столь высокая оценка ее способностей известным мастерам была слишком сильным искушением, и если бы не любовь сильнейшего, коснувшаяся ее сердца, жребий был брошен. Повернувшись спиной к столь заманчивым видам на будущее, она так объясняла свое решение: «Я вижу ясно, как день, что не могу полностью отдаться живописи так, как он, Джон Раскин, это себе представляет, и в то же время продолжать искать прежде всего Царства Божьего и правды Его». Все в жизни Троттер способствовало становлению ее карьеры художницы. Природа щедро одарила ее. Она родилась в 1853 году в состоятельной семье, располагавшей достаточными финансами, чтобы обеспечить ей хорошее образование. Ее отец, шотландец по происхождению, был обаятельной личностью, в которой любовь, великодушие и мягкость сочетались с высоким интеллектом и жизненным опытом. Он поощрял своих 9 детей в их стремлении к науке и искусству. Он нанял им гувернанток, француженку и немку, а частые поездки на континент дали им такой опыт общения, который приобретается лишь в путешествиях. Ее матерью была Изабелла Стрэдж, дочь верховного судьи в Галифаксе, Новая Шотландия. Будучи второй женой Александра Троттера, она с необыкновенной любовью и заботой относилась к его 6 детям, оставшимся от первого брака. От их брака родились еще 3 детей, первым ребенком из которых и была Лилиан. Обладая крайне чувствительной натурой, девочка остро ощутила тот сильный удар, который обрушился на счастливую семью, когда из жизни ушел горячо любимый отец. В ту пору ей было лишь 12 лет, но это безутешное горе вылилось в ответную любовь к Спасителю. Часто уединившись, она молилась, хотя другие думали, что она в это время играла с куклами. Когда Лилиан был 21 год, она со своей матерью посетила собрание в Браунлендсе, проводимое лордом Маунт-Темплом, христианским государственным деятелем. Тогда проповедовали Эндрю Джукс, Теодор Манот и член общины квакеров из Америки, миссис Персон Смит, автор книги «Христианский секрет счастливой жизни». Были сказаны проповеди об освящении и Божьем даре Святого Духа. Перед ее глазами открылась красота Сына Божьего и Его право руководить ее искупленной жизнью. Примерно спустя год произошло еще одно событие, оказавшее значительное влияние на характер этой необычно впечатлительной молодой женщины.
Она со своей сестрой пела в хоре на евангелизационных собраниях приехавшего в Лондон Муди и была глубоко потрясена горячими проповедями этого известного евангелиста, приводящими к спасению многие души. Христианская ассоциация молодых женщин добилась некоторого успеха среди девушек-работниц, и Лилиан со своей подругой арендовали музыкальный зал, превратив его в общежитие для этих девушек-работниц. Часто созывали молитвенные собрания, которые проходили как евангелизационные служения, а иногда проводились ночные молитвы, чтобы уничтожить влияние сил зла на их жизнь. Этот христианский труд способствовал установлению контакта Лилиан с молодыми женщинами, профессией которых был грех. С некоторыми из них она молилась в утренние часы. В 1876 году миссис Троттер с дочерью Лилиан совершили путешествие в Венецию, где состоялось их знакомство с Джоном Раскином, известным художником. В своем письме он так описывает это знакомство: «Когда я был в Венеции, единственным, что доставило мне тогда удовольствие, было знакомство с двумя английскими леди, матерью и дочерью, остановившимися в том же отеле, что и я. Однажды я получил записку от матери с просьбой посмотреть рисунки молодой леди. С моего неохотного согласия некоторые рисунки были присланы. В них я увидел очень аккуратное и серьезное старание. Правда, почти отсутствовало знание законов живописи. Я ответил, что приглашаю юную леди для эскизной работы вместе со мной. Казалось, она тут же запомнила все, что я ей говорил и показывал, понимая даже больше, чем я объяснял. Раскин устроил выставку ее рисунков и с тех пор стал ее другом и покровителем. Не понимая и не разделяя любви, вдохновлявшей Лилиан посвятить свою жизнь работе с уличными женщинами, он писал: «Я не такой плохой? Я не такой хороший? Или я вообще не такой, чтобы выглядеть так же хорошо, как эти благословенные Магдалины?» Но это ее стремление не только не угасло, но еще больше разгорелось, поглотив все ее время и силы в последующие 10 лет. Причина этому как нельзя лучше раскрывается в содержании одного из ее любимых гимнов. «Бездомный странник сошел к нам, в эту страну смерти и печали. Он сошел по пути скорби и поношения, пройдя через обиды, ненависть и насмешки, муж скорбей и слез, отвергнутый и одинокий. Он взглянул на меня, и в течение вечности я должна любить его, только его. Затем он покинул эту страну слез, грустную, скорбную страну. Но свет его глаз и прикосновение его руки навсегда сокрушили мое сердце». В это время она познакомилась с двумя женщинами, под влиянием которых более чем на 40 лет изменилось направление ее работы. «Я уже было решила посвятить свою жизнь работе в Хамж и совсем не интересовалась трудом миссионеров. Но после того, как близко познакомилась с Аделин Брейтвейт и Лилией Дафф, я почувствовала, что обе они были чрезвычайно глубоко задеты греховной тьмой людей, не знавших Бога. И я не припоминаю, чтобы они сами сказали мне что-то об этом, но тот огонь, который был в них, свидетельствовал об этом мне. И я видела, что у них с Иисусом такие отношения, о которых мне вообще ничего не было известно. Я начала молиться: «Господи, дай мне общность с Тобой, не языческую, а такую, какую Ты дал этим двум женщинам». Немного минуло недель, как пришла эта до сих пор неизвестная мне великая любовь к тем, кто находился в стране смертной тени, а вместе с ней чувство, что Иисус может говорить со мной о них,
и что я могу говорить с ним, и что громадный барьер между ним и мной был разрушен и уничтожен. Тогда у меня и в мыслях не было, чтобы покинуть Англию. Вначале я вообще старалась не тревожить своих родных. Но не прошло и 18 месяцев, как Богу стало угодно направить мой путь прямо во тьму. Всю вечность я не устану благодарить Его за тот безмолвный огонь в сердцах моих подруг и за то, что Он сделал для меня. Путь ни одной из них не был направлен на миссионерские поля. Но свет дня грядущего покажет, как Господь использовал их для воспламенения других душ. Когда бы ни молилась Лилиан, слова «Северная Африка» звучали в ее душе призывным колоколом. В мае 1887 года мистером Глэйни была создана миссионерская конференция, где много говорилось о проблемах этого служения. Когда в заключении прозвучал призыв последовать на эти поля, Лилиан поднялась и сказала: «Бог призывает меня». Не прошло и года, как она вместе с двумя другими молодыми женщинами прибыла в Африку. В письме домой она писала: «Я никуда отсюда не уеду, а буду тут, на этих миссионерских трудновозделываемых полях, вместе с непобедимым Иисусом. Если бы нам пришлось пройти медицинское обследование, то ни один из нас не был бы допущен к миссионерской работе. Мы не знали ни одной души в этой местности, ни единого слова по-арабски, но у нас были ключи к тому, как начать наше дело на этой дикой почве. Мы знали только то, что мы должны были сюда приехать. Если Бог нуждается в немощи, она у Него есть. Нам казалось, что наша затея безрассудна. Мы и сейчас иногда так думаем. Но это было великой честью для нас. Потому что мусульманский мир, который отрицает божественность Христа более 12 столетий, еще не слышал Его последнего слова. Бесстрашные молодые миссионерки сняли большой, похожий на крепость, дом в Алжире. По слухам, этому дому было 300 лет. Их парадная дверь долго была известна как «дверь тысячи вмятин», потому что неуправляемые мальчишки и возмущенные их присутствием взрослые выражали свое недовольство ударами по ее грубости.

где могла восстановить потерянные силы тела, души и духа. Когда покой вошел в самую ее душу, Бог начал давать ей дальнейшие откровения о том, что значит быть погребенной со Христом. Она пишет: «Не только мертвого, но и погребенного молча положить в могилу. Я могу и я не могу. Молча, спокойно положить рядом в могилу возле него, с Божьей печатью на камне и его стражей, следящей, чтобы ничего, кроме обновленной жизни во Христе, не вышло наружу. Пошли мне смерть, в которой не будет жизни, и жизнь, в которой не будет смерти». Это молитва одного арабского святого. На днях я случайно натолкнулась на нее. Разве она не чудесна? Именно тогда она увидела всю мерзость того, что по плоти, а не по духу. Этот урок был преподан вестниками разочарования, принявшими облик неудач и крушения планов. Две наиболее многообещающие в духовном плане новообращенные сестры умерли в результате медленного отравления. Еще одна сестра пала из-за сглаза колдуньи. Пять из шести отпавших, включая бывших миссионерок, были уличены в продаже наркотиков новообращенным. Лилиан и ее подруги скорее предпочли бы увидеть триумфальный вход в небо любого из новообращенных, чем наблюдать, как разрушаются их мозг и тело под действием наркотиков. Это заставляло их в молитве приступать к престолу благодати, так как без божественной поддержки беспомощные женщины на враждебной мусульманской земле были не в силах противостоять сатанинской мощи. Имела ли она в виду этот период противления, когда писала: «Когда Бог откладывает выполнение наших незначительных планов, то я уверена, что Он это делает для того, чтобы дать себе возможность выполнить свои великие планы. Я все яснее и сильнее чувствую, что чем дольше Он медлит, тем глубже и шире будет подкоп, и тем огромнее будет толпа тех, которые выйдут свободными из стен своей темницы». Когда кто-то возьмет на вооружение такое видение, он сможет швырнуть назад в лицо дьяволу, лгущему за нашей спиной, все его насмешки за якобы потерянные годы. Однажды появилась весьма необычная возможность подключить к работе алжирской миссионерской группы 600 американских делегатов из Всемирного союза воскресных школ, которые направлялись в Рим. Рассчитывая немного задержаться в Алжире, они обратились к миссис Троттер с просьбой познакомить их с христианской работой среди мусульман. Ни больниц, ни школ, лишь малочисленная организация и так мало видимых результатов за 20 лет труда. Все это побуждало ее сердце взывать о помощи. Могла ли она надеяться на то, что эти деятельные и преуспевающие бизнесмены поймут ее правильно? Миссионерки принесли все свои проблемы Богу, веря, что трудности создают условия для чуда. Они решили показать не то, что выполнено, а то, что не выполнено, веря, что Он использует немощи и кажущийся крах в интересах группы. И Он именно так и сделал. Американские делегаты на долгие годы стали истинными друзьями алжирской миссионерской группы. На самом же деле за 20 лет многое было достигнуто. Административные центры стали стратегическими точками, а путешествия на поездах и верблюдах позволяли миссионеркам добираться до отдаленных и почти недоступных мест, где они распространяли весть об искупляющей любви Спасителя. Но для Лилиан наступила пора болезней. Правда, эти часы не были проведены в обычном для больных покое, но были посвящены писательской работе. Она написала «Притчи креста», на страницах были также помещены сделанные ею пейзажи. Кроме этого, она помогала своим друзьям в пересмотре перевода Библии на классический арабский язык.

В результате всех этих усилий в этой местности были широко распространены Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Чувствуя потребность мусульманской мистики, она написала работу «Путь семикратного секрета», основанного на семи «Я есмь». Она была уверена, что если христианская литература проникнет в дома арабского мира, она будет читаться без обычного противления, как это случалось нередко при публичном проповедовании. Возможно, что Лилиан больше послужила людям своей работой в литературной области, чем личными беседами. Знание страны, хорошее владение языком и опыт общения с противниками — все это делало ее сочинения более эффективными для распространения Евангелия. Последние 3 года своей жизни она страдала от сильного нервного истощения. Ее сердце, измученное борьбой, выдержало лишь благодаря ее могучему духу воина. Со своей постели, приподнявшись на подушках, она руководила деятельностью группы, молясь о каждом служителе поименно. Это было в ночное время, когда сон ее оставлял. В самом конце жизни она была окончательно сформирована учителем, сформирована по его образу. Пока силы ее сердца медленно истощались, учителю были покорены еще некоторые области ее жизни. Эта святая, решившая посвятить жизнь воскресшему Господу, вместо того, чтобы наслаждаться почестями, которые ей мог бы оказать приходящий мир, глубоко вникла в тайны Божественного Друга. В буклете «Зрелая жизнь» она делится с нами глубоким откровением, которое она получила в результате близкого общения с Ним. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». Во всем Ветхом Завете конь символизирует физическую силу. И у каждого из нас есть свой конек, своя сила. Это может быть сила интеллекта или какие-то способности, например, музыкальные, или умение планировать, влиять на людей, умение любить. И чем бы ни являлся наш конек, он обязательно будет для нас искушением, как для Израиля были искушением его кони. Заглянем в историю. Несмотря на Божье предупреждение, евреи умножали коней и надеялись на них. И благодаря этому умножению сила переходила в руки их врагов, впоследствии оборачиваясь против самих евреев для их уничтожения. Можем ли мы или некоторые из нас между строк прочитать тут собственную историю? Не давали ли мы место своим способностям, умножая их, как говорится, для того, чтобы удовлетворяться растущей в нас силой, а не надеяться на Бога? Не надеялись ли мы на наших коней больше, чем на силу Духа? Не ловили ли мы себя на сознании превосходства наших способностей, хотя они сотворены Богом? И тогда, если мы продолжаем в том же Духе, большинство из нас обнаруживает, что рука Божья опускается на наше мнимое превосходство, опускается так, как она опускалась на коне Израиля, через видимые проявления или действия незримо. Он вел ее в место смерти, в место, где мы теряем нашу надежду и наше доверие к ней, и говорим вместе с Ефремом: «Не станем садиться на коня» — Осия 14:4. И в том же месте смерти Бог может держать нашу силу месяцы и годы, пока прежние прелести жизни действительно не умрут в ней, и прежнее волшебное очарование не исчезнет, и пока эта сила не окажется неспособна сделать что-либо, потому что поток жизни слился с потоком Божьей воли. И тогда для нас, как для Израиля, настанет день, в который Он сможет возвратить нам наших коней с надписью «Святыня Господня», обузданных Христовым терпением. Где наши кони? Может, мы скачем на них верхом с их старой плотской силой? Или лежат они неподвижные и бесполезные вместе смерти? Или они возвращены нам с их священными уборами?
Дни страданий начались в мае 1928 года. Но разум Лилиан сохранял ясность, и она никогда не упускала из вида Господа, для которого нет невозможного. Когда приблизилась ее кончина, она, выглянув из окна, воскликнула: «Колесница и шестерка лошадей! Ты видишь прекрасные вещи?» — сказала ее подруга. «Да, много, очень много прекрасного!» Это были ее радостные и последние слова окружающим. Понесла ли ее колесница на небо, как пророка Илию? Мы не знаем, но мы можем быть уверены, что зазвучали трубы ангелов по случаю прибытия христианского воина, который дерзнул по призыву непобедимого Христа оставить земные удобства, покой, славу и друзей неизвестной страны.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Евангелие есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Римлянам 1 глава 16 и 17 стих. От веры к вере. Тот, кто написал это, сказал о себе так: «По правде законной, непорочной». Филиппийцам 3:6. Ранее Павлу, а может и другим, казалось, что его праведность достаточно хороша для Бога. Но в конечном итоге он на горьком опыте убедился, что он такой же грешник, как и другие. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Савл, как его тогда называли, не был каким-то необычным. Просто он сильнее, чем большинство из нас, пытался оправдаться перед Богом. Когда темничный страж в Филиппах попытался как бы перенять это, спросив Павла и Силу, что мне делать, чтобы спастись, ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Деяния апостолов 16:30-31. Годится только Божья праведность, и она доступна в Его Сыне, Господе Иисусе, который разрешил вопрос греха, потерпев смерть на кресте. Но почему Павел называет Евангелие силой Божьей ко спасению? Потому что оно представляет праведность Бога как единственное основание, на котором Он спасает. И все, что нам нужно сделать, чтобы извлечь пользу из него, принять его как истину. Именно это апостол подразумевал под словом «вера», используя его в Римлянам 1 главе 17 стихом первый раз. Он имеет в виду принцип веры. Употребляя слово «вера» в рассматриваемом отрывке во второй раз, Павел имеет в виду то, что вера в Господа Иисуса — проявляется в ответе на чудесное предложение Бога о спасении.

0: тропинкою лесною, шагая утром рано, благоухает все, везде, как будто рай. И тихий, нежный шепот твердит мне неустанно: смотри, ты счастье это навек не потеряй. И жаворонка песня на голубой лазури, и соловина трель в небесный льется край, твердят мне, что все это на свете ведь не вечно. Ты счастья этого, мой друг, не потеряй. А счастье полной чашей гнездится в твоем сердце, как птичка теплым летом. Смотри, не напугай. То, чем Творец предвечный благословил живущих, смотри, благословение, мой друг, не потеряй. Вот друг тебя любящий с тобой шагает рядом, тебе всегда он верен, ты это замечай. Больше всего на свете цени ты дружбой верной, и через это в жизни друзей ты не теряй. В кругу семьи, где дети всегда с тобою рядом, глаза жены любимой, как будто невзначай, тебя осыпят нежно, приятным, теплым взглядом. Ты счастье сие, смотри, не потеряй. Цветущие весною, высоко в синем небе, ключ журавлей стремится достичь родимый край, напоминая всем нам, что здесь мы есть не вечны, и потому стремится душа в небесный край. И разве счастье больше можно найти на свете, чем знать, что ждет на небе чудесный Божий рай, и то, что ты причислен Творцу в родные дети. Смотри, ты счастье это ни с чем не променяй. А может, ты беспечно живешь на белом свете, жизнь колесом несется, смотри, не прогадай. Живя вот так беспечно, как встретишь свою вечность, и через то блаженство, смотри, не потеряй.
1: И сказал человеку: вот страх Господен есть истинная премудрость, и удаление от зла разум. Иова 28:28.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящих радиобеседах мы беседуем, то есть продолжаем нашу беседу на тему даров Святого Духа. В нашей вчерашней беседе мы говорили о даре, которого не понимают многие люди, о даре языков. Сегодня мы будем беседовать о даре, имеющем прямую связь с даром языков. Но этот дар не имеет никакого смысла без дара языков. Мы имеем в виду дар изъяснения или интерпретации языков. По простой логике, не было бы никакой нужды в этом даре, если бы не было дара языков, то есть неизвестных языков, нуждающихся в интерпретации, в изъяснении. Сначала я желаю определить слово «интерпретация» во свете сказанного. Интерпретация – это способность, данная сверхъестественно Святым Духом. Это способность представить в известном языке значение слов и предложений, данных раньше в неизвестном языке. Личность, которая дает интерпретацию, может быть той же самой личностью, которая говорила, то есть произносила слова на незнакомом языке, или же может быть иной личностью. Священное Писание дает место как одному, так и другому. В основном цель интерпретации неизвестных языков, исходя из определения, есть та же, что и цель пророчества. Например, в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 4 и 5 стихах, апостол Павел говорит следующее. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали». Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Критерием употребления этих даров есть назидание. Вопрос. Как много назидания она, то есть церковь, получает? Дальше. Говорение в незнакомом языке назидает только того, кто говорит, и больше никого. Но пророчество назидает церковь, то есть всех верующих. Поэтому пророчествование, как сказано, больше, чем говорение на незнакомых языках. Ведь оно назидает большее количество людей. Дальше. Когда говорение на языках сменяется интерпретацией, тогда значение сказанного на языке передается людям, которые слушают и понимают. И в результате оно, то есть говорение на языках, выполняет тот же эффект или действие, что и пророчествование. Это ставит языки и интерпретацию, изъяснение их в основном на том же уровне, на тот же уровень, что и пророчество. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, 12 и 13 стихах, апостол Павел говорит, «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Почему нужно такому человеку молиться? Потому что у него должно быть желание назидать других, кроме себя. Говоря на языке, он назидает себя. Но когда он пророчествует, или когда истолковывает то, что он сказал на незнакомом языке, он назидает других. Дальше. Вы можете спросить, разве это не странно, что Бог сперва дает незнакомый язык, а тогда истолкование его? Почему Бог не дает пророчества или истолкования сразу, то есть без говорения языками? Я лично считаю, что есть некоторые вопросы, на которые Бог дает сам прямой ответ. Но я желаю привести или дать три причины, почему я считаю эту коринфскую схему вполне практичной. Прежде всего,
когда Бог дает кому-либо говорение на незнакомом языке, а другому изъяснение, то есть интерпретацию, он этим самым способствует взаимозависимости разных членов в теле Христа. А это и есть одна из великих целей даров Святого Духа. Апостол Павел, говоря о дарах в первом послании к Коринфянам 12 главе, сразу же после этого говорит о теле и его членах. И одним из его главных пунктов есть то, что каждый член тела имеет нужду в других членах. Так что, когда один говорит на языке, а изъяснение его дается другому через другого, каждый из этих членов имеет нужду в другом для достижения конечного результата. Во-первых, говоря вообще, говорение на языках, не понимаемое умом, детронизирует, низвергает людской интеллект и таким образом дает место Божьему суверенитету. Одной из проблем в церкви есть то, что во многих случаях мы действуем просто на уровне нашего собственного интеллекта. Перед тем, как что-либо принять, мы ищем ему законную причину. Но Бог оперирует или действует на высшем уровне, чем наш интеллект. И одним из путей, способов, которыми оперирует Бог, чтобы низвести нас вниз уровня воцарения человеческого интеллекта, есть служение на незнакомом языке, когда бедный человеческий разум вынужден отступить и сказать: «Я не знаю, что было сказано». Это хорошо и здорово для большинства из нас, которые чересчур доверяют своему интеллекту. Третьей практической причиной есть то, что иногда встречается на собраниях верующих. Люди невнимательны и не готовы слушать пророческое вещание. Но когда сперва имеет место авторитетное, членораздельное говорение на незнакомом языке, то это привлекает внимание людей. Они тогда знают, что Бог хочет что-то сказать. И если люди достаточно тренированы в такой ситуации, когда налицо говорение на незнакомых языках, то вдруг сделается тишина, и каждый будет в молитвенном, внимательном отношении к происходящему, ожидая и молясь об изъяснении. Это и есть третья причина, почему иногда является для Бога более практичным оперировать через язык и изъяснение, а не только через пророчество, так как люди не всегда готовы принять пророчество, а язык приготовляет людей к слушанию изъяснения. А теперь взглянем на правила, предписания для практикования как пророчествования, так и интерпретации, которые апостол Павел дает в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Важно понимать, что эти дары должны подвергаться определенным правилам. Апостол Павел пишет в стихе 26 следующее: «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Обратите опять внимание на то, что конечной целью есть всегда назидание. Через эти сверхъестественные дары, когда верующие сходятся вместе, каждый из них может иметь нечто, данное ему Богом, то есть сделать свой вклад. Нет ни у кого нужды сидеть пассивно и спокойно, только слушая других. Дары делают каждого члена тела Христова потенциально активным. И дальше апостол Павел говорит о говорении на незнакомых языках следующее, стих 27 и 28. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви и говори себе и Богу». Апостол Павел говорит, что публичное говорение на незнакомых языках не может иметь места в церкви до тех пор, пока не будет истолкователя. Итак, личность, которая говорит языками, или должна изъяснять себя сама, или должна иметь уверенность в том, что присутствует другая личность, которая может изъяснять. В противном случае, для такой личности позволительно говорить на незнакомом языке, но не громко. Апостол говорит: «Говори себе и Богу». Есть некоторые люди, которые не понимают, не знают, что нет необходимости говорить громко на незнакомых языках.
является совершенно законным говорить языками себе. Дальше апостол Павел пишет о правилах пророчествования. Он говорит, стих 29, «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Я указал прежде на то, что пророчество должно всегда подвергаться обсуждению. Оно никогда не должно приниматься некритически, то есть без проверки. Итак, когда говорят двое или трое пророков, другие пророки с таким же даром и служением должны дать оценку пророчеству и сказать, от Бога ли они или нет. Говоря о неизвестных языках и о изъяснении, и о пророчествовании, апостол Павел замечает «двое или трое». Я верю, что причиной этого есть то, что Бог не желает, чтобы его дети имели пищу, состоящую только из одного блюда. Одним блюдом может быть практика говорения языками и интерпретация или пророчество, но есть много других аспектов вдобавок к той общей системе, к той общей диете, которую имеет Бог для верующих. Так что Он не желает, чтобы они заворачивали себя в только какую-либо одну определенную манифестацию и исключали Его другие припасы для них. После этого в стихе 31 апостол Павел очень замечательно говорит, «Ибо все один за другим можете пророчествовать». Согласно Священному Писанию, совершенно возможно, чтобы все верующие пророчествовали. Не имеет значения то, что человек пророчествует первый раз. Он будет пророчествовать, как Исаия, но он может делать запинки, остановки, может замедляться и быть тихим, ведь он учится. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

На одну из плантаций рабов скупщик негров пришел за товаром. Он смотрел, кто силен, кто здоров, проходил мимо слабых и старых. Он людей выбирал, словно скот, чтоб на рынке продать дороже. Рабский труд — это кровь и пот. Стонет сердце под темной кожей. Только Богу и ведом тот стон. Скупщик быстрым скользит лишь взглядом. Вдруг, довольный, промолвил он: «Наконец, это тот, кто надо». Юный раб перед ним стоял, грудь вперед, подбородок прямо. Он работу всю выполнял, на спине от хлыста нет шрамов. И владельцу плантации той говорит покупатель тут же: «Сколько стоит тот раб молодой? Наконец я нашел, что нужно». Но хозяин с улыбкой ему: «Этот негр не для продажи». Удивился гость: «Почему? Он начальник здесь или стража?» «Нет, тот раб обычный вполне, но ведет он себя иначе». Это было загадкой и мне. Думал я, что же это значит? На других рабов не похож? И узнал, что в своем народе там отец его сильный вождь. Потому сын вождя так ходит. Хоть его увезли сюда, но глаза его смотрят с честью. Он по-прежнему сын вождя. Даже в этом ужасном месте. Брат, сестра, наш отец велик. И хоть мы далеко от дома, в нашем царстве иной язык. Нас учил отец по-другому. Чужестранцы мы здесь с тобой. Отличаться должны во многом, чтобы в нас разглядел любой, что мы дети живого Бога. Сын царя Слово Божье чтит. Дочь царя ходит в мире с честью. Жизнь иная в сердцах горит даже в самом ужасном месте. Где бы ни был бы кто из нас, мы с тобою другого сорта. Сын царя не глядит на грязь. Дочь царя не наденет шорты. Сын царя никогда не лжет. Дочь царя скромна и послушна. Все здесь в мире наоборот. Проявлять Божий свет нам нужно. Брат, сестра, наш отец велик. Нужно с честью носить то имя, отражать тот прекрасный лик, быть всегда и во всем другими.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Момент творения. Быстрые камни. Скалы, особенно высоко в горах, по человеческим меркам кажутся незыблемыми. Не составляет труда поверить, что они простояли на одном и том же месте миллионы лет. Поэтому мы часто попадаемся на удочку ложных эволюционных идей о том, что горные породы – свидетели миллиардов лет истории Земли. Каждый год сотни тысяч туристов посещают пещеры, и всякий раз экскурсоводы рассказывают им, что окружающие их сталактиты и сталагмиты росли внутри пещеры на протяжении тысяч или даже миллионов лет. Это утверждение, как и многие другие эволюционные заявления, можно с легкостью опровергнуть. Сторонники эволюции утверждают, что для роста сталактита на 2,5 сантиметра требуется столетие. Тем не менее, в угольных шахтах Австралии, в районе Ньюкасла, где находятся большие скопления извести, были найдены сталактиты длиной в человеческую ступню, а этим шахтам не более 40 лет. Подобные примеры можно найти даже в некоторых старых туннелях метрополитена. Наш Бог-творец учит нас обращать внимание на природу как на источник знаний и истины. Увы, ставя природу выше Слова Божьего, мы становимся такими же идолопоклонниками, как и атеисты, приверженцы теории эволюции. Но наш милостивый Создатель постоянно напоминает о том, что Он рядом и готов простить нас ради Своего Сына Иисуса Христа. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь! Ваше превосходительство, позвольте представить вам Савла из Тарса, римского гражданина по рождению, мужа высокообразованного, известного умением проникать тайны Бога Израилева. Кала поклонился и отступил в дальний конец большого зала для приемов. Савла передернула. Так представляют на судебном заседании, и это его не устраивало. «Итак, вас зовут Савл», — начал Сергий Публий. «Это говорит о том, что вы принадлежите к колену Вениаминову, из которого был первый царь израильский Саул, сын Киса». Застигнутый врасплох, Савл заморгал от неожиданности. «Такая осведомленность, ваше превосходительство, потрясает и оказывает мне честь. У меня и в мыслях не было, что вы можете так много знать об истории евреев. Многие из них самих не могут похвастать такими познаниями. Меня интересуют некоторые религии, которые распространены к востоку от Византии, но самое захватывающее из них – ваша. Впечатляет ревность вашего народа по закону предков, которая протянулась сквозь столетия. Я искренне увлечен этим, а тут еще этот слух о Мессии. Но сначала давайте пройдем в трапезную, где моя дочь и другие гости уже ожидают вас. После чего я хотел бы услышать от первого лица, если вы не против, о том видении, о котором говорят. Это было недалеко от Дамаска, не так ли?» Трапеза шла своим чередом. Во время оной Савл и Симон, мошенник, обменялись несколькими холодными, но вежливыми репликами. Большую часть времени Савл провел в разговоре с дочерью Сергия Публия. Не было сомнений, что она много слышала о Господе Иисусе и горела искренним желанием знать больше. Когда пиршество завершилось, проконсул и его гости перешли в Эйкос, большой зал для отдыха, выходящий окнами на море. И снова Сергий Публий задал тему разговора. «Савл, ваше имя значит «великий» или «большой» на вашем родном языке, не так ли?» «В моем языке имя Публий или Павел означает «малый». Принимая во внимание комплекцию нас обоих, нам следовало бы поменяться именами». Все одобрительно засмеялись над этой шуткой, поскольку проконсул был человек высокий, а Савл ростом не вышел. Ответ Савла удивил всех. «Превосходное предложение. Во всяком случае для меня. Я давно уже обретаюсь посреди других племен и народов. Лишь несколько иудеев можно встретить там, куда я надеюсь отправиться. Почему бы и не принять латинское имя, понятное римлянам? Я подумывал о таком шаге. Так что, ваше сиятельство, с вашего позволения, я последую вашему совету и возьму ваше имя». Сергию Публию речь Савла была явно приятна. «Я и подумать не мог, что вы примете мое предложение всерьез», — сказал он в ответ. «И возьмете мое имя. Для меня это будет честью. Я могу ли называться Савлом?» «Не стоит, если вы хотите оставаться на хорошем счету у императора», — быстро последовал озорной ответ апостола. «Ум достойный римлянина, Павел из Тарса», — отметил его находчивость Публий. Присутствовавшие зааплодировали. «Теперь давайте вернемся к цели нашей встречи, Павел. Мой друг Кала говорил мне о видении, или что это там было, когда ты якобы видел воскресшего из мертвых человека. Не расскажешь ли нам об этом происшествии?» Когда Павел встал, чтобы начать, Симон Елема Вариисус зевнул и потянулся.
Поводя скучающим взглядом, он всем своим видом показывал, как ему скучно, и что он вынужден снисходительно терпеть откровения этого явно недалекого чужака. Павел начал с краткого описания своего детства, учебы в Иерусалиме, о том, как и до него дошел слух о воскресении Иисуса Христа, как он возглавил гонения на последователей пути Господня. «Многие были преданы бичеванию. Кала, твой верный слуга, был тогда в Иерусалиме. Я приказал бросить его в тюрьму за веру. Он отказался отречься от своих убеждений и поэтому был избит плетью». Кала кивнул. Симон стал заметно нервничать. «По дороге из Иерусалима в Дамаск великий свет не спал на меня. Этим светом был Иисус Мессия, единородный Сын Божий, которого я увидел перед собой, того, которого я гнал. Он повелел мне проповедовать о нем язычникам. После того я ослеп, и меня привели в Дамаск, где я остановился в гостинице. Потом...» Тут Симон взорвался. «Не слушайте его больше, ваше превосходительство. Это всего лишь басня. Иисус был учителем, как и я вам говорил, и не более того. А это сказка про потерю зрения». Павел побагровел, указывая прямо на Симона, он пророкотал. «О, исполненный всякого коварства и злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». Еще мгновение Симон усмехнулся, как вдруг страх обуял его. В ужасе, простирая руки перед собой, он завопил. «Нет, нет, темнеет все, помогите! Я ничего не вижу, помилуйте, я слепну!» Симон закричал, прижал ладони к глазам, упал на колени, умоляя, чтобы кто-нибудь подвел его к Павлу. Ополоумев от страха, он снова завопил и стал изливать признание в обманах и подлостях, что заставило присутствовавших оторопеть. Несколько слуг и солдат вывели Симона из зала, хоть он и умолял подвести его к Павлу. Сергий Публий встал. «Я верю тебе, Павел из Тарса. Посмею ли я не поверить? Твой Господь теперь и мой». Дочь проконсула бросилась к нему и прослезилась. «Отец, прошу вас, дозвольте мне уверовать и присоединиться к вере вашей». В тот вечер Сергий Публий крестился в воде, и это было тем событием, которое предрешило для Павла и Варнавы их дальнейшее служение. Верующие, собравшиеся на служение в Новом Пафосе, не приняли Сергия Публия, самого проконсула Кипра, в свою общину. Наконец они уступили, но с условием, что он примет обрезание. Павел был разгневан. Варнава пребывал в смятении. На следующий день, когда они оказались наедине, Павел приступил к другу. «Это твоя родина, и я понимаю твое состояние. Такое же глубокое чувство я испытываю по отношению к Тарсу. И жду не дождусь, когда благую весть об Иисусе Христе начнут проповедовать в моем родном городе. Я горю желанием увидеть моих друзей и их семьи, приходящими ко Христу. Чего желаешь и ты, киприотам? Но смотри правде в глаза, Варнава. Иудейское население острова составляет всего 1000 человек. Все они уже слышали об Иисусе. Некоторые, а возможно и все, кто был предопределен ко спасению, уже уверовали. Нам здесь более делать нечего. Ты можешь провести всю оставшуюся жизнь на Кипре и не увидеть перемен». «Согласен», — ответил Варнава. Затем признался. «Еще одно собрание в одном из этих зданий, и я...» Павел настойчиво продолжал. «Эти люди даже не осознают того, что на этом острове есть еще язычники. Посмотри, как они отнеслись к Сергию Публию. Они требуют, чтобы римский проконсул был обрезан».
Наступит день, когда я буду проповедовать Евангелие императору Клавдию. Что же от него я тоже должен требовать обрезания? Ты помнишь то собрание в Антиохии? Мы собрались перед лицом Господа и служили Ему. В тот день Господь проговорил пяти мужам, чтобы нас двоих отделили для особого служения. Какого именно? Варнава тихо засмеялся и поднял руки, сдаваясь. «Савл или же Павел, ты и впрямь решил изменить себе имя, не так ли?» «Ладно, брат Павел, я так же, как и ты, готов покинуть этот остров. Отправимся туда, где еще не слышали об имени Иисуса Христа, и будем надеяться, что там мы встретим необрезанных язычников, которым мы будем проповедовать о нем». «Ты знаешь такое место?» «Знаю». Павел был удивлен столь скорым ответом друга. «Самое дальнее из известных общин верующих находится отсюда на северо-запад. 3 дня пути по морю. Можно успеть и за 2 при хорошей погоде». «Какой это город?» «Пергия. Маленький портовый город в Памфилийской области, глубинка Асии, Алинорской». «Мне говорили, что там 8 верующих, все евреи. Такие драгоценные души, как мне рассказывали. А за Пергией уже ничего, никаких общин ни в одном городке. К северу от тех мест никто и слыхом не слыхивал о нашем Господе». «Ты говоришь о Галатии?» «Да, о Галатийской области и юго-восточной части Малой Асии». «Прекрасно!» — воскликнул довольный Павел. — Давай-ка узнаем, какой ближайший корабль отправляется туда. — Такое судно как раз сейчас грузится. Я уже предупредил Марка. Судно отплывет через 3-4 дня или даже раньше. Это будет первый корабль, отплывающий на север после зимы. — А где Марк? Опять раздает продукты? — Нет, нет, на сей раз нет. Сейчас он их получает. Святые из Пафоса приготовили для нас дорогу всевозможный провиант, как раз такой, что не скоро испортится. Это все ты устроил после аудиенции у проконсула? Почему бы и нет? Отвечал, широко улыбаясь, Варнава. И вообще, я стал уже опасаться, как бы ты не прикипел душой к Кипру настолько, что решил бы здесь поселиться навсегда. Павел запустил сандалии в Варнаву, и оба рассмеялись. «Бедный Марк», — добавил Павел. «Как только наше бремя на Кипре полегчало, его только усугубилось». «А теперь спать, Павел. Мы должны встать затемно и попасть в порт еще до рассвета. Не исключено, что корабль может отплыть до восхода солнца. Все зависит от погрузки и погоды». «Сегодня отплытие не состоится, только не на этом судне. Груз на борту — это так, и надежно закреплен, но навигация только начинается. Пока еще ни один корабль не покинул гавань с прошлой осени. Моя команда ждет знамения от богов, доброго знамения, и я тоже». «Вы уже выходили в море в такое время прошлые года, не правда ли?» — спросил Варнава. «Да. Но весна нынче пришла слишком рано, зима еще покажет себя». «Мы слышали то же самое от другого капитана недавно», — подтвердил Павел. «Он был бывалый моряк», — проронил капитан, глядя на море. «Мы все боимся этазианских ветров. Нет ни одного моряка на этом острове, кто бы не знал тех, кому эти ветра принесли погибель». Павел обернулся на Варнаву, не понимая, о чем идет речь. «Это ветры, которые налетают в это время года», — объяснил Варнава. «Они дуют с севера и с востока. Любая мелкая зыбь на море может стать роковой при таком ветре. Иногда волны поднимаются, как гигантские стены. Когда такая волна обрушивается на судно, оно на краю гибели. Совсем немного тех, кто уцелели в такие штормы. И все-таки такие ветры — редкость в это время года». «А мне довелось их встретить именно в такое время», — настаивал капитан.
и всегда они поднимались, когда весна была ранней. Мы будем ждать здесь, пока боги не подадут нам добрый знак для поднятия парусов». Сказав это, капитан величавой походкой направился прочь. «Сколько еще нам здесь ждать?» — приступил Павел к Варнаве. «День или неделю? Чем дольше мы будем ждать, тем больше вероятность того, что моряки усмотрят для себя добрый знак. Но капитан, несмотря на его суеверие, поступает мудро. Этот остров всегда был знаменит своими мореплавателями. А эти люди с трепетом относятся к временам года и к поведению моря. Даже в апреле все моряки опасаются вероятных этозианских ветров. Тогда надо ждать. А я тем временем похожу по пристани, поищу, не нужна ли кому-нибудь из моряков помощь моего ремесла. Может, кому надо судно починить, или мое искусство зашить, залатать понадобится. А я пока поторгуюсь с капитаном насчет платы до Аталии, порта близ Пергии. Постараюсь также договориться, чтобы нам можно было заночевать сегодня здесь на палубе. Нам нельзя упустить момент отплытия. Иоанн Марк, пойдем со мной. Деликатесы еврейской кухни, думается, могут помочь снизить цену за путешествие до Памфилии, когда мы с капитаном будем ее обсуждать. Мы можем поторговаться хоть с дюжиной капитанов, и все еще останется еды на месяц, ответил Марк, качая головой и глядя на две переполненные суммы у себя в ногах. В тот вечер пестрая чайка опустилась на нос корабля. Если бы птиц было две, или она бы уселась где-нибудь еще, кроме носа, никто бы не обратил на это внимания. Но одна пестрая чайка вечером и на носу судна, этого было довольно, чтобы принять ее добрым знаком от богов, дававших понять капитану, что завтра можно поднимать паруса». Последние грузы были водружены на палубу еще до рассвета. Варнава и Павел стояли в ожидании на пирсе, когда к ним приблизился какой-то старик. «Вы плывете на этом судне?» — спросил он треснувшим голосом. Павел кивнул. Старик внимательно посмотрел на лица обоих друзей. «Вы сами с острова?» «Я из Тарса, что в Сирии, а мой друг из Антиохии, но когда-то жил здесь». Старик посмотрел на Варнаву. «И вы отправитесь при этозианском ветре? А разве это уже он дует, уважаемый?» «Да пока нет», — произнес старик, забрасывая руку вверх над собою. «Но я чувствую его приближение. Это я вам говорю. Вы не можете его ощутить, но он поднимается». Завтра он усилится, и ничто не сможет его остановить. Ни один корабль, идущий на север из этой гавани, не сможет ему противостоять. Послушайте меня. Я хожу в море с тех пор, как был мальчишкой. Много раз я боролся с этими ветрами, но всегда побеждали они. Мало кто выжил из тех, кто видел то, что видел я, чтобы рассказать это другим. Старик задержал свой взгляд на Павле. «Никогда не пускайтесь в путь при этозианском ветре. Попомните мое слово — никогда!» В это мгновение рабы на причале стали суетиться вдоль борта, отвязывая канаты, которыми судно было пришвартовано к нему. Покончив с этим, рабы стали отталкивать его от пирса шестами. «Можете подниматься на борт! Быстро!» — закричал капитан. Второй раз за месяц трое иудеев поспешили на борт грузового суденышка, чтобы пересечь Средиземное море. В отличие от Саламина, в этом порту не было рукотворного канала, ведущего в море. Море начиналось у причала. Утренний бриз тут же подхватил развернутый парус, и кораблик мирно заскользил по тихим водам. «Только не при этозианском ветре!» Последний раз крикнул с причала старик. Подошел капитан. «Ни пищи, ни воды для вас не предусмотрено. Сами устраивайте себе постели на палубе среди грузов. Если поднимется волна или начнется дождь, можете спуститься в трюм. В ином случае...» «Да-да, мы знаем», — перебил Марк.
мы уже были в море». Варнава перебрался поближе к корме этого старенького грузового суденышка и стал провожать взглядом исчезающую линию кипрского берега. «Я вернусь на этот остров, если только мой народ когда-нибудь откроет свое сердце и церкви для язычников», — страстно произнес он. «И какая же польза будет от этого?» «Что?» — удивился Варнава, поворачиваясь лицом к Павлу. «В Антиохийской церкви за 4 года ее существования уверовало лишь несколько иудеев. Но легко ли было им влиться в живую церковь бывших язычников?» «Нет», — ответил Варнава осторожно, уже почувствовав, что только что положил начало весьма серьезному разговору. «А те иудеи, что пришли в Антиохийскую общину, пытались изменить языческий облик невесты Христа?» «Да». «Преуспели они в этом?» «Нет». «И случалось ли по этому поводу глубокие обиды?» Варнава промолчал. «Поменяли ли язычники свои обычаи, чтобы доставить удовольствие еврейским братьям по вере? И смогли бы они перестать быть собой, даже если бы попытались?» «Нет, они навсегда останутся язычниками и не станут иудеями. В собрании язычников, живущих в языческой стране, языческие обычаи должны преобладать». «А теперь...» «Примени эту логику в обратном направлении», — продолжил Павел. «Церкви на Кипре иудейские, еврейские до мозга костей. Если бы на служениях этих еврейских церквей появились язычники, даже если со временем они бы превзошли числом первых, то они все равно являли бы собой еврейскую часть тела Христова. Не так ли?» Варнава вздохнул, сознавая, что каждое сказанное слово – правда. «Возьми, к примеру, Израиль. Посмотри на тех, кто бежал из Иерусалима в одни гонений. Когда я старался рассеять собрание святых в Иерусалиме, что сделали бежавшие? Придя в города и селения иудеи, они принесли с собой порядок и обычаи, что сложились в Иерусалимской церкви. Они оставались евреями в еврейской стране с еврейской культурой, придя в еврейские города и деревни. И что в итоге? Церкви во всех тех городах стали миниатюрными слепками с собраниями святых, из которого вышли их основатели. Все эти общины – отражение Иерусалимского собрания». «Другими словами, если язычники будут приняты в кипрские церкви, то эти церкви никогда не станут языческими. Такова жизнь, и так будет всегда. Но если насадить церковь где-нибудь достаточно далеко, так что поблизости не будет других церквей, которые могли бы оказывать свое влияние, и если начало такой церкви положит вероотступник...» «Уж не про Антиохию ли ты говоришь?» — невозмутимо спросил Варнава, прекрасно зная, что община тамошняя известна всем своими языческими нравами и очень свободна в выражении чувств, и то, что сам Павел некоторыми верующими в Иерусалиме был причислен к вероотступникам. «Мой дорогой Варнава, даже до сегодняшнего дня мы с тобой не знаем, принимает ли Иерусалимская церковь антиохийцев как истинное собрание святых. Оно ведь далеко от иудейского уклада, как тебе это известно?» «Мы не будем знать, покуда Петр не явится. Таковы уж жители Иерусалима. Петр будет решать». «Не нравится мне это. Бог знает сам, что это подлинное собрание верующих, и что эти люди – его, даже если обычаи их отличны от еврейских. Но скажу тебе прямо, Варнава, чем дольше Петр находится в Иерусалиме, тем лучше и для тебя, и для святых в Иерусалиме. Ты тот, кто и пренебрег рангами и позволил язычникам познать спасение. И не только это, еще и стать частью тела Христова, собравшись в церковь». Варнава поежился на ветру. «Для меня этот день, когда Петр приедет в Антиохию, может оказаться печальным. Знаешь, он ведь не отец во Христе».
Или же этот день станет самым главным днем? Надеюсь, что так. Если Петр придерживается фарисейской догмы, то настоящих языческих церквей попросту и быть не может, тихо добавил Павел. И тогда действительно этот день будет самым мрачным для нас. А пока мы на пути в туманный край Памфилию, чтобы и там насадить языческую церковь, после чего иерусалимляне возлюбят нас еще пламеней. Ты хочешь сказать, что из-за нашего похода в Галатию у нас еще более осложнятся отношения с Иерусалимом? Конечно, особенно с тех пор, как иерусалимские фарисеи начали принимать Господне спасение и присоединяться к церкви. Это совсем новое явление – фарисеи в собрании святых. Их присутствие может сделать церковь в Иерусалиме законнической. Я слышал, что даже Бластинус считает себя последователем Господа. Бластинус? Павел был ошеломлен. Нет, только не Бластинус. Этот человек заставил бы самого Авраама при встрече процитировать все 633 заповеди закона Моисеева, прежде чем он протянул бы ему руку. «Сомнительный обращенный, так, Павел?» «Именно», — ответил тот со значением. «Знаешь еще таких сомнительных новообращенных?» Павел усмехнулся. «Я такой же скептик по отношению к Бластинусу, как твои киприоты по отношению ко мне». Последовала долгая пауза. Холодный ветер продувал палубу. «Холодает. Надо найти местечко потеплее где-нибудь между грузами». «Этезианские ветра?» «Надеюсь, что нет. Просто этот разговор меня мало радует. И все же, несмотря на все тобой сказанное, Павел, говорю тебе, что я все-таки надеюсь на лучшее в судьбе Кипра. Полагаю, что это хорошо, что хотя бы один из нас так надеется. Это не моя родина, Варнава. Моя там, где еще нет верующих». Море было спокойно до конца дня, но наступил вечер и поднялся ветер, а вместе с ним и волны. Теперь все моряки бормотали только одно. «Этезианский ветер!» В эту ночь капитан приказал троим спуститься с палубы в грузовой трюм. «А ты, юноша, — сурово сказал капитан, — лучше держи свои мешки с провизией у груди». Марк по ошибке подумал было, что капитан намекает на вороватых матросов. Море все больше неистовствовало. Трое мужчин подвинулись к середине трюма, чтобы избежать приступа морской болезни. Наутро Павла и Варнаву разбудил дикий крик Иоанна Марка. «Крысы! У них здесь крысы размером с собаку, и все они охотятся за нашими припасами!» «Ты можешь привязать мешки к тралу, что свисает с потолка, или отнести их на палубу», — предложил один из матросов. «Или тебе придется отдать еду крысам». Марк быстро взобрался наверх по тюкам с грузом и привязал две сумы к веревке, свисавшей с потолочных балок. «Остановит ли это их?» «Нет, но ты сможешь их увидеть, когда они будут карабкаться по веревке. Тогда ты их сбивай палкой». «Сбивать крыс?» — вскрикнул Марк в панике. «Что, если они упадут на меня?» «Так зачастую бывает», — отвечал моряк, ухмыляясь. Марк вновь залез наверх тюков и снял вниз мешки с провизией. «Я отнесу их на палубу, найду для них сухое место где-нибудь. Даже крысы не осмелятся высунуться на палубу в такую погоду». То, что увидели глаза Марка наверху, заставило оцепенеть от ужаса его сердце. Поверхность моря превратилась в огромные водяные горы, достигавшие высоты.

0: живой. Лучше подождать, пока море убьет тебя, чем самому искать смерти». Марк запихнул мешки с продуктами под тюки с грузом. Сумма с книжными свитками оставалась внизу, как и сумка с инструментами Павла. Спускаясь по лестнице в трюм, Марк крикнул Варнаве: «Там уже что творится? Море волнуется или вспучивается?» — спросил Варнава с напряженным лицом. «По-моему, вспучивается. Как высоко?»
1: «Почти до поручней палубы, а иногда валы поднимаются выше ее, и они все больше и больше».
0: Варнава привалился спиной к тюкам.
1: «Это зианский шторм».
0: «О, нет!» — взмолился Марк. «И матросы говорят то же самое. Так необычно поздно для зимнего шторма, а эта суденушка слишком мало, чтобы выдержать натиск зимней непогоды. Если оно примет на себя натиск такой бури, то ему на плаву не удержаться».
1: «Что же нам делать?» — спросил Павел.
0: «А сделать теперь, наверное, мы сможем только одно — умереть». Хотя был ранний вечер, вокруг царила полуночная тьма. И вот уже дождь начал падать стеною с неба. Матросы обрезали парус и бросили якорь. Весь экипаж спасался, сгрудившись в грузовом трюме. Люди и корабль были в полной власти безжалостного моря. Вспучивающиеся волны вздымались выше мачты. К полудню следующего дня буря обрушила всю мощь своей ярости на избитое суднышко. Внезапно водяной вал под ним вздыбился, поднял его высоко в воздух, и как-то судно понеслось вниз по склону водяной стены, он накрыл его сбоку. Грузы на палубе сорвались, ринулись в море, снося ограждение. Грузы в трюме также оборвали крепление и стали биться о правый борт.
1: «Груз сорвался, теперь нам конец!» — вскричал капитан. «Свистать всех наверх! Привяжитесь к чему-нибудь на палубе, захватите с собой крюки и веревки. Четверо из нас, самые высокие, останутся здесь. Будем передавать груз на палубу, сколько успеем».
0: «Мои инструменты, Варнава, спаси их, если сможешь. Идем, Марк!» — приказал Павел. Перед тем, как выбраться из трюма, Павел обернулся к Варнаве и крикнул:
1: «Кто выживет, продолжит путь к язычникам, обратной дороги нет».
0: Взглянув сверху на кренящийся корабль, Марк и Павел тут же поняли, что он становится братской могилой. Палубное ограждение правого борта было полностью снесено. Между людьми и ревущим морем ничего не стояло. Каждый из моряков стал обвязывать себя веревкой, стараясь захлестнуть вторым концом основную мачту.
1: «Сюда!» — позвал капитан.
0: Моряки стянули с грузового трюма защитный чехол, и те, что оставались внизу, стали бросать им веревки.
1: «Тяните!» — кричали они. «Когда груз будет наверху, сбрасывайте его на борт».
0: Павел изо всех сил, пытаясь вместе с другими матросами поднять тяжелые тюки из чрева корабля, увидел краем глаза, как Варнава что-то кричит ему, но вой ветра не оставил никакой надежды услышать его. Гигантская волна обрушилась на палубу. Судно мгновенно исчезло в море. Когда, наконец, оно вынырнуло на поверхность, команда недосчиталась несколько человек. Крен вправо становился все круче. Шторм продолжал трепать суденышко, жестоко наказывая его за то, что посмело пуститься в плавание до окончания зимы. Марк с Павлом старались удержать равновесие на скользкой накрененной палубе, держась за тиковый шкаф, когда огромный вал накрыл корабль. Павел ощутил невыносимую боль вокруг пояса. Эта веревка, которой он был обвязан, оборвалась, и его смыло в распахнутую пасть моря. Держась на поверхности воды, он постарался вдохнуть побольше воздуха и огляделся. Марк тоже был в воде неподалеку.
1: «Цепляйся за шкаф, Марк!» — закричал ему Павел.
0: Павел подплыл к небольшому сундучку в надежде, что он поможет ему продержаться на плаву. Варнава с трудом выкарабкался на палубу. Друзей не было.
1: «Смыло в жертву богам зимы!» —
0: проронил капитан, пристально глядя за борт.
1: Вдруг сверкнула молния.

На короткое мгновение море осветилось, как днем. «Смотрите!» — завопил матрос. «Там другой корабль! Римский зерновоз! Только такие суда могут устоять в бурном море и пережить такую ночь!» «Фонари на палубу!» — крикнул капитан. «Их хватит ненадолго, но, возможно, с корабля нас заметят. Фонари на палубу!» — повторил он приказ. К утру буря выдохлась. Суденышко, наполовину погруженное в воду, лежало на боку посреди успокоившегося моря. Пережившие шторм с облегчением переводили дыхание, уцепившись за выступающий из воды борт, когда к ним направился римский корабль. Шлюпки были спущены на воду. Вскоре уже моряки с зерновоза подгребали к потерпевшему крушению суденушку. Разбросанные штормом по поверхности воды люди отчаянно цеплялись за плавающие тюки и обломки того, что еще вчера было их кораблем. Те, у кого еще были силы, стали плыть навстречу идущему на помощь судну. Одного за другим их поднимали на борт. Среди них был и Варнава, все еще с переброшенной через плечо сумой. Еще несколько часов люди на корабле и в лодках искали выживших в воде. «Больше никого не осталось», — пришли к заключению оба капитана. Шлюпки отозвали обратно. Зерновоз поднял паруса и стал продвигаться сквозь обломки погибшего судна. «Смотрите!» — закричал Варнава. «Я вижу голову! Там их трое!» И действительно, трое или четверо моряков смогли сдвинуть несколько деревянных шкафов и продержаться на этом шатком плоту всю ночь. «Там еще один!» — крикнул один из выживших. Это был Павел, крепко державшийся за плавающий шкаф. Ему была брошена веревка, которой он обвязался по поясу. Он уже не двигался, когда его обмякшее тело подняли на борт. Его лицо так распухло, что Варнава смог узнать его только по одежде. «Где Марк?» — спрашивал Варнава в отчаянии. Павел молчал. «Дайте ему напиться, а потом уже допрашивайте. Это может убить его. Но он и так уже не жилец», — посоветовал подошедший матрос. «Если он очнется, перенесите его в мою каюту», — предложил капитан зерновоза. Варнаву потрясли слова капитана. Всех остальных спасенных поместили в трюме. «Почему?» — задал он вопрос капитану, обернувшись. Капитан указал на кожаный шнурок на шее Павла. «Этот человек, как и я, гражданин Рима, а о своих у нас особое попечение». Громкий крик снова нарушил тишину. «Вижу еще одного!» Варнава бросился к поручням. «Да он уже мертв, оставь его в море!» — сказал кто-то. «Может, еще нет? Он пытался привязать себя к обломку мачты. Говорю тебе, что мертвец!» «Это мой племянник, вытащите его!» — прорычал Варнава. «Мертвец не стал бы привязываться к мачте!» Еще раз спустили на воду шлюпку. «Свяжи его ноги вместе и поднимай ногами вверх», — громко указывал Варнава. Тело Марка подняли на палубу, его голова была запрокинута вниз. Когда его поднимали на борт, он закашлялся. Варнава наклонился к нему и, схватив его за ноги, втянул юношу на палубу, все еще продолжая держать его ноги. Собрав всю свою силу, он приподнял Марка за ноги над собой и начал яростно вытряхивать его. «Властью Господа нашего повелеваю тебе, Иоанн Марк, дыши!» — орал Варнава. Соленая вода стала извергаться изо рта Марка. Он снова закашлял. Варнава, все еще держа его за ноги над собой, продолжал трясти тело племянника и орать. «Дыши!» пока Марк не сделал первый судорожный вдох. Продолжая держать его за ноги, Варнава начал раскачивать тело Марка по кругу. Еще больше воды вышло из легких. Варнава кружил Марка вокруг себя все быстрее и вопил. «Дыши! Дыши!» Потрясенные матросы и язычники, не веря своим глазам, наблюдали за этой картиной. Когда Варнава перестал вращать Марка, тот, наконец, задышал.
Варнава быстро опустил племянника на палубу, затем взял его на руки и направился в каюту капитана. «Он римлянин?» — спросил его один из команды. «Нет», — пророкотал Варнава, — «он сын царя». Варнава укрыл Павла и Марка самыми плотными, какие только смог найти на борту, покрывалами, затем приказал обогреть каюту. После этого он стал непрестанно смачивать рты обеих пресной водой. Несколько часов спустя Павел очнулся, горя от жара. «Варнава?» «Да, это я, ты жив, Павел, твои любимые язычники тебя и спасли. И сейчас ты в капитанской каюте на римском корабле. Бог сохранил тебя, чтобы ты выполнил свое предназначение». «Варнава», — прошептал Павел. Варнава наклонился к нему, чтобы расслышать слабый голос друга. «Не надо больше этазианских ветров». Вскоре после этого проснулся Иоанн Марк, закашлялся. Увидев Варнаву, он улыбнулся и прошептал. «По крайней мере, я хоть избавился от вшей». Варнава рассмеялся, потом сказал. «И это еще не все хорошие новости, Марк. Я умудрился спасти всю нашу одежду, свитки и инструмент Павла, но мы лишились мешков с провиантом». Марк снова улыбнулся и впал в дремоту. Павел сделал движение к Варнаве. «Где мы сейчас?» «Мы едем в Аталию, порт в Памфилии, всего в 7 верстах от Пергии. К утру пришвартуемся, и как только бросим якорь, я найду ночлег и врача». «Трижды я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». 2 Коринфянам 11:25.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Дорогие радиослушатели, хотим от всей души поблагодарить каждого, кто принял участие в этом радиомарафоне. Да благословит вас Господь от росы небесной, наполнит ваши дома миром, благодатью, и да будет Его оградой защита над всеми вами. На протяжении этой недели проходил благотворительный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Бог благ! И я с радостью в сердце хочу сказать вам, что мы собрали необходимую сумму и смело можем войти в следующем году, чтобы вместе продолжать нести благую весть спасения и чистое евангельское слово в этот мир. С огромной благодарностью к вам, коллектив «Радио МВ».

Было время, не хватало хлеба, и голод был, и трудно было жить. И тогда одна была проблема — как бы, где бы хлеба раздобыть? И казалось, счастье в хлебе скрыто. Будет хлеб, не надо ничего. Тот, кто очень долго не был сытым, знает тайну счастья своего. Почему семейный мир нарушен? Почему так много всяких бед? Потому что дети просят кушать, потому что хлеба в доме нет. Так казалось, но проблема эта не стучится больше в каждый дом. Голод, он и есть, быть может, где-то, только нам он многим не знаком. Итак, что же счастье засияло? Ссоры, распри не калечат жизнь. Может быть, разводом меньше стало от того, что деньги завелись. В доме хлеб, но многие, имея гарнитуры, люстры и хрусталь, человек не сделался добрее, человек счастливее не стал. И ему бывает очень тесно средь вещей в искусственном раю. Человеку нужен хлеб небесный, чтобы душу напитать свою. Люди, мы вам истину расскажем. В мире нет дороже ничего. Бог в ответ на все проблемы ваши подарил вам Сына Своего. Это Он сказал: «Ко Мне придите». Это Он покой среди скорбей. Иисус, наш любящий Учитель, хлебом жизни ставший для людей. Без Него ни истины, ни света. Без Него погибель для души. Друг мой, брат, сегодня, слыша это, к Иисусу с верой поспеши. Он с любовью примет приходящих, наполняя радостью сердца. Только в Нем источник жизни настоящей, жизни, не имеющей конца.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: У кого есть Евангелие с собой, откройте второе послание к Коринфянам, 6 главу. Несколько текстов мы прочтем из этой главы. 6 глава, второе послание апостола Павла к Коринфянам. Из 14 текста. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом». И вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Два длинных письма, которые апостол Павел написал у этой церкви. Она удостоилась особым образом, чтобы 29 глав, которые мы имеем в двух посланиях, получить на руки. Это не просто было письмо или послание, где апостол Павел радовался и торжествовал о том, что он благодарил Бога за такую прекрасную образцовую церковь. Там было столько, много проблем. И цель апостола Павла была не просто обнажить эти проблемы, просто вскрыть эти гнойники. Цель апостола Павла была то, чтобы привести людей к сознанию того, что они делали что-то не так, и показать, что из этого состояния, в которое они попали, есть выход, и этот выход всегда Христос. Это цель Иисуса Христа всегда. И эта цель должна быть любого верующего человека. Не просто обнажить что-то где-то у кого-то, а чтобы показать, что всегда у человека есть надежда. И эта надежда только во Христе. Вот потому мы сегодня этой надеждой живем, что выход из любой тупиковой ситуации, куда человека загоняет дьявол, всегда есть во Христе. И в каком бы состоянии человек ни оказался сегодня, в какой бы глубокий иногда он не ушел, всегда есть надежда и протянута рука спасения от Христа. И Бог зовет: возвращайся назад. О чем переживал апостол Павел, когда писал послание, письмо этой церкви? Он переживал, друзья, об одной детали, которая может случиться в жизни верующего человека. И эта деталь, он озвучил ее в 6 главе первым текстом. Посмотрите своими глазами на 6 главу первый текст. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Оказывается, может быть, случится в жизни человека то, что принял Божию благодать, все пойдет не так, и все окажется в конечном итоге напрасным. Напрасно человек уверовал, напрасно что-то старался, предпринимал в своей жизни, когда Божью благодать, которую он принял, он неправильно ей пользовался. Братья и сестры, Коринф, идольский город, как и множество других городов, в нем было много идольских храмов, где поклонялись люди бесам, дьяволу, идолам. И вот там образовалась церковь. Там Бог зажег этот светильник, этот огонек жизни. И вот теперь верующим людям предстояло Очень трудная, но решимая задача – отделиться, живя в этом мире, присутствуя телом физически в мире, отделиться от этих людей, отделиться их образа жизни, отделиться их, от их мышления, отделиться от образа действий, от поступков, отделиться от них и стать святыми, избранными, особенными, возлюбленными у Бога, Церковью Христовой. Павел объяснял принципы. Этим людям, уверовавшим во Христа, апостол Павел объяснял принципы духовного возрастания и успешной духовной жизни. И для того, чтобы человек мог духовно расти, ему нужно от чего-то избавляться, старого, прошлого, ненужного, греховного, то, что мешает расти. Дело в том, что Слово Божие всегда говорит нам о том, что нельзя, об этом напоминал Христос, нельзя совместить одновременно в одном сердце два хозяина. Или там властвует грех и дьявол, или там властвует Бог. И Иисус Христос, и Велиар, который отображает напрямую сатану, это прямая противоположность Христу. Нельзя, чтобы эти две личности одновременно были хозяинами жизни. Нельзя. Или ты с Богом, или ты без Него. Или ты дитя Божие, или ты дитя дьявола. И потому апостол Павел озвучивает эти вещи, и он говорит, какая совместность, какое согласие, какое соучастие. И он начинает эти противоположные стороны сравнивать, что не сравнивается. Верный и неверный. Не может быть общего ничего, то, что свет, и то, что тьма. Не может быть общего ничего, то, что является храмом Божиим и является идолом. Не может быть общего ничего, то, что есть Иисус и то, что есть дьявол. Не может быть. Как бы люди ни пытались смешать, не может быть. В принципе, не может быть. Природа не та. Природа абсолютно другая. Это два мира, совершенно разных. Это две жизни, совершенно разных. Это два образа мышления, абсолютно разных. Нельзя совместить, потому что Божий взгляд на грех, он остается у Бога всегда одинаков, потому что Бог неизменен в своем отношении к греху. Тоже Бог всегда неизменен, потому что Его природа является святостью. И Бог смотрит на грех, как на беззаконие. Бог смотрит на грех, как на мерзость. Бог смотрит на грех, как на что-то противное, как на гадкое что-то, что противоестественно Его Божьей природе. И поэтому покаяние является очищением от греха. Покаяние включает в себе изменение сердца, изменение ума, изменение мышления, изменение моего языка. Изменение образа моего жизни, изменение образа моего поведения. Покаяние – это прощение Бога моих грехов. Это принятие Богом меня, как грешника, которого Он называет теперь своим сыном. Это приобретение этого мира, о котором апостол Павел говорил в 5 главе этого послания. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Покаяние приносит мир в сердце человека. Братья и сестры, Бог очищает нас в этот момент абсолютно от всех грехов, когда мы обращаемся к Нему. Вот потому Господь говорит, как повеление, которое мы прочитали здесь. Если вы хотите, чтобы я был вашим Богом, если вы хотите быть моими детьми, вы должны со всем прошлым, старым, мирским, греховным порвать. Я должен это все оставить, должен со всем расстаться. Я не должен тянуть, как что-то ценное его. Я должен отказаться от всего, что было раньше мне приятно, в чем я находил раньше удовольствие, но что являлось и является мерзостью в Божьих глазах. Вы скажете, как так может быть? Дело в том, что некоторые вещи, которые происходили в Коринфянской церкви, и которые доходили до слуха апостола Павла, такие вещи не были иногда даже и у язычников, у мирских людей, которые Бога не знали. Мы иногда думаем, как в церкви, как там, где люди, там, где образец, порядок, там, где эталон должен быть всего, поведения, морали, случаются иногда такие вещи, о которых в мире не слышно. И такое было в истории. Но Бог говорит, что так не должно быть. И для того, чтобы так не было, Иисус говорит, что нужно делать. Христос говорит: выйдите и отделитесь, и не прикасайтесь. Братья и сестры, почему нужно это делать? Я сказал, потому что Божья природа – это Божья природа, это святость, это безгрешность. И вот к этому состоянию призвал нас Бог. К святой жизни, потому что Он святой, и Его дети должны быть такими. И когда я поступаю не свято, когда кто-то из вас, из нас поступает не свято, а мы знаем, когда мы это делаем, когда мы что-то говорим, то, что Богу не нравится, мы оскорбляем Духа Святого. Когда мы что-то делаем, то, что называется грехом, мы понимаем, что мы делаем неправильно. Наша совесть, будучи обличаема Духом Святым, говорит: ты делаешь неправильно. Это противно Богу. Друзья, это по-настоящему противно Богу. И Бог не желает, чтобы Его дети так жили. Бог желает, чтобы когда Он взял контроль над нашей жизнью, Он начал работать над нами. И чтобы мы были послушны голосу Божьего Духа, который указывает нам на пятнышко, на пятна, на те, друзья, темные уголки нашей природы, нашего сердца. И если Бог указывает нам, у нас должна быть реакция на это. Божья природа – это святость, я сказал. И если Он наш Отец, потому что Господь говорит: я буду их Богом и буду вам Отцом. Я буду, и вы будете моими детьми, только я хочу вас попросить, не прикасайтесь к нечистоте. Братья и сестры, почему? Почему? Почему однажды в Эдемском саду Бог сказал Адаму и Еве: не ешьте от этого дерева и не прикасайтесь к нему? Почему? Потому что, когда мы прикасаемся ко греху, грех несет в себе смерть. Грех несет в себе разделение с Богом. Грех – это то, что оскверняет нас изнутри. Вот заметьте, что говорит апостол Павел. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа. Грех оскверняет, друзья, и дух, и грех оскверняет наше тело. Знаете, иногда люди соглашаются с тем, что они грешники, но дальше они не идут. Иногда люди соглашаются с тем, что нужно что-то менять, но дальше они не идут. Иногда мы смотрим на беспорядок в нашей комнате, иногда мы смотрим на пыль и мусор и грязь, и мы понимаем, что это неправильно. И мы понимаем, что нужно что-то делать. И мы понимаем, что когда-то эту уборку нужно начинать делать. Но если мы ее не начнем делать, что будет? То же, что было, и еще хуже. Если вовремя не приводить в порядок то, на что Бог обращает внимание, жизнь затягивает нас сильнее и сильнее. Вот туда, в трясину, в пропасть, в болото, в бездну, в преисподнюю. Это делает грех. Для того, чтобы оставаться чистым пред Богом, у Иисуса Христа повеление: не прикасайтесь к нечистоте. Грех лишает нас Божьих обетований. Посмотрите, как начинается седьмой текст этой главы. Первый текст – это седьмой главы. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования», о чем идет речь? О каких Божьих обетованиях идет речь? А идет речь о том, что мы читали перед этим. «Вселюсь в них», Бог говорит. «И буду ходить в них, и буду им Богом». Братья и сестры, мы хоть до конца иногда понимаем, что это значит. Что мы, с кем мы имеем дело. И что мы можем Бога, Творца Вселенной, Вседержителя, Верховную власть, теперь, по Его милости, называть своим Отцом. А Он говорит: а ты мой сын. Я могу сказать: отец, я плохой сын. Я не всегда делаю то, что тебе нравится. Я не всегда, отец, поступаю правильно. И я знаю об этом. И ты много раз мне говорил, а я много раз тебя не слушал. И если мы, дети, у которых есть капелька сознания и совести, мы должны у него просить прощения. И сказать: Господи, ты знаешь мое сердце, так как его не знает больше никто. Заметьте, друзья, апостол Павел говорит о сквернах плоти и духа. Что является скверными плоти? Дело в том, что скверны плоти – это явные тайные грехи, но они видимы. Их можно видеть, даже если люди их не видят. Потому что есть явные грехи, которые публично совершаются. А есть грехи, которые человек совершает, когда его никто не видит. Но это явный грех. Он делается. И его можно увидеть. В скверном плоти Библия очень много относит грехов. Это прелюбодеяние, которое так сегодня процветает в христианстве. К большому сожалению, это было и в Коринфе. Но прелюбодеяние может быть, и которое совершается в тайне, в сердце, неявным образом, но это то же самое. У Бога то же самое. Как будто оно совершилось в видимой форме. Бог смотрит на грех. И Он смотрит не, даже не на то, что люди делают, а Он смотрит в зародыш туда. О чем ты думаешь? Чем наполнены твои мысли, сознание? Чем ты живешь с утра до вечера? О чем ты думаешь? Вот тем и ты являешься на самом деле. Образ твоего мышления или моего, образ мышления человека, он, друзья, вскрывает нам, кто мы есть по сути. К грехам плоти относятся и объедение, и пьянство, и блуд, и ложь, и сквернословие, и многие другие вещи, которые видимым образом человек делает. Это заметно, это явно, но это является скверной. Друзья, скверно – это то, что мерзко, то, что противно, то, что противоестественно, то, что гадко, то, что воняет. Скажите, пожалуйста, вот я вчера пылесосил в гараже, и как-то так на выходе, двери уже, ворота были открыты, я: что так воняет? Я туда, направо, налево. А потом как-то поднимаю голову, мусорка стоит на улице, которую забирает один раз в неделю. И когда ты складываешь туда, оно за неделю начинает издавать неприятный запах. А представьте себе, что эти мешки бы мы хранили в доме, в комнате, в спальне. И вот складировали, складировали, складировали. Во что бы превратился наш дом? Друзья, если мы это делаем в нашем сердце, если мы не избавляемся от нечистоты, от грязи, от греха, от всего того, что Бог указывает нам, если мы от этого не избавляемся, во что превращается наше сердце? Оно превращается в канализацию, в помойную яму, во все что угодно. Вот там гнездится зло. Вот там гнездится, друзья, то, что противно Богу. Есть другое состояние, о котором Павел говорит. Есть и скверны, которые не видны, но они не менее вредны, еще, может быть, более вредны, нежели просто скверны плоти, грехи плоти. Это то, что скрыто от глаз людей, но обнажено пред Богом. Но это тот же грех, за который умирал Христос. Человека распирает гордость. Человек задыхается от зависти. Человек алчный, у него страсть к деньгам, он сребролюбивый, но на глазах он экономный, он не жадный. И многие другие вещи, которые происходят внутри нас. И очень часто они не видны, так как явлены плоть и ее проявления. Вот там, а то же самое Бог говорит о наших сквернах нашего духа, что это тоже мне противно. И от этого нужно избавляться. От этого нужно очищаться. Почему? Потому что Бог поставил нас на этот путь. Путь очищения и путь освящения до тех пор, пока дышим. До тех пор, пока находимся в греховной плоти, которая дает о себе знать. Каждый день, с утра до вечера, она претендует на власть. Она претендует на первенство. Но если по плоти живете, апостол Павел говорит, то вы умрете. Если о плотском помышляем, то такими мы есть на самом деле. И потому Слово Божие нам говорит, что мы от Бога получили обетование. Чтобы быть Его детьми и чтобы Он был нашим Богом, нужно это. Нужно выйти. Находясь в этом мире, нужно выйти из мира. Что нужно делать? Не прикасаться к нечистоте. Разве нужно говорить нам, верующим, рожденным от Бога, что значит нечистота? Братья и сестры, церковь в Коринфе находилась в особом месте, в особое время того времени, но время не меняется. И сегодня точно так же процветает идолопоклонство, как и тогда. Если сейчас не стоит здесь рядом на улице какой-то идольский храм, где воскуряется фимиам, бесом, то сегодня все, что угодно, может быть идолом в нашей жизни. Та же самая богиня Венера, которой поклоняется сегодня весь развратный мир. А Бог говорит нам, что это нечистота. Тот же самый Бог, идол Бахус, Бог вина и алкоголя, и всего того, что связано с этим. Сегодня поклоняются люди Ему. К сожалению, верующие. Сегодня этот золотой телец, который стоит, мамона, богатство, алчность, нехватка, жажда, большего, лучшего, лишнего. Сегодня люди лежат у ног этого тельца. Мир лежит там. Иногда, к сожалению, мы. Сегодня слава, признание. Сегодня животные заменяют Бога. Сегодня звездомания. Артисты, певцы, спортсмены, команды. Сегодня занимают умы и сердца людей. Я попал однажды на баскетбол в Портленде. Я не покупал эти билеты. Я их выиграл на работе. Пошел своим сыном. Я посмотрел на это представление, грандиозное шоу. Я посмотрел, как беснуются люди там. Это идолопоклонство. В самой чистой своем проявлении. Посмотрите на азартные игры, куда люди идут и оставляют свою совесть. Оставляют свои деньги и оставляют свои семьи там. Некоторые верующие туда идут. А Господь говорит, что я хочу, чтобы моими глазами небо, ты посмотрел на это. За что же я умирал? Для того, чтобы сделать тебя чистым и святым, и светлым в моих глазах. И одеть тебя в мою праведность. И посадить тебя на небесах. Дать тебе новое имя. Назвать тебя своим сыном. Но для этого есть условия. Выйдите. Отделитесь. И не прикасайтесь. Скажите, вы хотите этой жизни? Я верю, что да. Я хочу. Скажите, друзья, мы знаем, что мешает нам жить свято? Знаем. Мы знаем, на какой крючок подвесил дьявол нас и держит иногда? Знаем? Знаем. Вот потому, начиная 12 главу послания евреям, апостол говорит уже другую фразу. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, что нужно сделать? Свергнуть». И вот дальше он говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться Богу. У Бога всегда были люди, которые оставались Ему верными. И даже находясь в Вавилоне, Давид, находясь в самом, казалось бы, центре язычества, в точке вселенной, где поклонялись всевозможным идолам и богам, он оставался верным своему Богу. Когда Даниил, и когда поставили этого истукана, его трое друзей, несмотря на то, что горела печь, они оставались верными своему Богу. Илия просил смерти у Бога. Он говорил: «Господи, моей души ищут, никого больше не осталось». Бог говорит: «Илия, есть». Друзья, у Бога всегда остаются эти люди, на которых Он может положиться. Являюсь ли я этим человеком у Бога сегодня? Итак, мы сейчас подходим к тому, что мы будем вспоминать вечерю Господню. Тело можно помыть водой. И когда что-то пристало грязное, можно почистить растворителем, бензином, порошком, мылом. Тело можно. Плоть нельзя. Дух нельзя. Никакой шампунь не отмыть. Есть одно средство. Кровь Иисуса это делает через покаяние. Последнее, на что обращаю внимание. Вот этот хлеб, это символ единения многих зерен в одно тело. Но прежде чем он здесь лежит, он прошел очень долгий путь. И самое ценное, что случилось с этим хлебом, это то, что он прошел через печь, через огонь. Друзья, нам Бог всегда в нашей жизни, если мы захотим быть чистыми, святыми в Его глазах и перед Ним, Он предоставит нам печь. Он предоставит нам пройти через огонь. Вот там проявляется верность наша или неверность Богу. Вот там праведность и с неправедностью, они очень сильно разойдутся. Праведный пойдет в страдания, неправедный как шелуха отлетит. Потому просьба Бога сегодня через апостола Павла. Если вы Божьи дети, если мы Его дети, Он наш Отец, не прикасайтесь к нечистоте. И тогда Бог говорит: «Я приму вас».

представляю день грядущий скоро. В полдень, вечером или на заре разговоров всполыхнувший город. Не понять притихшей детворе. Все как будто так и было. Происшествий нет на первый взгляд. Но о чем раскрытые могилы грозно и тревожно говорят? Фабрика приглушенно гудела, вдруг пятиминутка созвана. А в цехах волнение до предела. Да куда ж девались мастера? Очередь стоит в недоумении, вдруг куда-то спрятался кассир. Пролетело лишь одно мгновение, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденья опустели. В поезде, идущем на Кавказ, люди в страхе зашумели. Кто-то стал молиться первый раз. Неспроста профессор озадачен, вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит. Говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста. Только тоненький листочек задрожал. У него родители баптисты. Да и он, товарищ, прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным предчувствием полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома головы пониже опустив, словно не взлетев с аэродрома, или будто поезд пропустив, собрались, оставленные небом, знавшие спасение 20 лет. Кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных его тоже нет.

молитвы глухо, только не услышана она, не услышит плача Божье ухо, словно оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответы? Смотрите с надеждой на луну, оцените важность покаяния. Бог сегодня ищет вас. Лишь секунда будет расставание, а до встречи может быть.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иова 28:28.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: А что, Иисус ко всем приходит?
1: Да, Иисус приходит к каждому, кто Его об этом просит, и делает его новым человеком. Кто хочет пригласить Его к себе?

1 Коринфянам 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и английскими, любви не имею, то я медь звенящая или кинвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если раздам свое имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет там никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла, не раздражается, не мыслит зла, не радуется в неправде, но радуется в истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы участи знаем и участи пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что участи прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь стекло ходят иное. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я участи, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь появляется и три веры, надежды, любовь, но любовь, стих, аминь.

Поклонение мудрецов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав мудрецов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». На самом деле царь решил убить младенца, так как боялся, что он в будущем мог занять его престол. Мудрецы, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою.

дары мудрецов и избиение младенцев. Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, матерью его, они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма разгневался и послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и младше, по времени, которое выведал у мудрецов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так исполнились слова пророка Иеремии. «Глаз в раме слышен, и плач, и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».

бегство в Египет. Ирод думал, что среди убитых младенцев будет тот, о котором говорили мудрецы и священники, как о будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». От Вифлеема до Египта далекий путь, сотни километров. Иосифу и Марии нелегко было бежать с маленьким ребенком.

Мальчик Иисус в Назарете. Иосиф, Мария и маленький Иисус оставались в Египте до смерти иудейского царя Ирода. Когда Ирод умер, ангел Господень вновь явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Израиль. Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода, Ахилай, он побоялся туда идти. Тогда он получил во сне откровение о том, что ему следует идти с младенцем в город Назарет, где раньше жила Дева Мария. Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в Назарете. Так как Иосиф был плотником, то Иисус помогал ему в этой работе и сам стал плотником. В Евангелии очень мало написано о мальчике и юноше Иисусе. Но то, что мы читаем, говорит нам о многом. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. И еще Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался своим земным родителям. В Евангелии читаем об этом: «И был в повиновении у них». Всем детям надо повиноваться родителям. Этого желает сам Бог. Одна из 10 заповедей Божьих гласит так: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».

Иисус в храме. Иисус жил и воспитывался в городе Назарете. Он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год его земные родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, они взяли его с собой. После окончания праздника все возвращались домой, а отрок Иисус остался в Иерусалиме. Мария и Иосиф не заметили этого и думали, что он идет впереди с другими их родственниками. Однако через некоторое время они стали искать его между возвращающимися из Иерусалима родственниками и знакомыми. Не найдя его, они вернулись назад в Иерусалим и только через 3 дня нашли Иисуса в храме, сидящего посреди учителей. Он слушал и спрашивал их, и все присутствующие дивились его разуму и ответам. Матерь Иисуса удивилась, что ее послушный сын остался в храме, не предупредив ее об этом. Она сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Этим он хотел сказать, что ему поручено его небесным отцом великое дело на земле. Но родители не поняли его слов. Мария же сохраняла их в своем сердце. Иисус вернулся с родителями в Назарет и находился в повиновении у них. Он преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и людей.

день прошедший догорает, тихий вечер наступает, только слышно там и тут птички весело поют. Солнце красное устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину изломал. А теперь смотри, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему это, ты мне только посоветуй. Что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить?» Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди сюда поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мной на крылечко, успокой свое сердечко. Мы с тобой поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила, по земле, как он ходил, как он грешников любил, как грязь за любовью он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды все прощал. И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы друзей любили, чтобы добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?» Ну, кивает: «Да, конечно». Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал обея: «Только как же быть Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «Иисус учил всегда, если голоден враг твой, накорми его, родной. Если же он хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа долго думал о Сереже. Утром рано встал с постели, петухи уже попели, солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении молока попил с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал, быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и кабичек кубиком. Как чудесно, солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему: «Сергей, подойди сюда скорей, да не бойся подходить, я тебя не буду бить». Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой, тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему: «Сережа, хочешь кушать ты, быть может?» А Сергей ему вот это прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И с волнением говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобой, знаешь, вкусное какое». И Сергей прямо рвет, кружку полную сует. А Сергей стоит не весел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».

0: Добрый священник Терминизон сказал, что вся эта история с гиацинтом – выдумка. Но мадам торжествующе указала на маленький шкафчик из сандалового дерева в углу своей комнаты. Он стоял там уже много лет. В тонких линиях перьев маленьких птиц и в нежных лепестках лилий, вырезанных по углам, собиралась пыль. Дерево имело золотистый отблеск, как воспоминание о закате. «А что вы думаете об этом, мой дорогой друг?» — спросила мадам, продолжая указывать на шкафчик. Старый священник склонил голову. «Может быть и так. Бог очень добр», — мягко произнес он. «Но парень не совсем уверен в том, во что он верит». В тот давний день гиацинт был совершенно уверен в одном. В мастерской было очень холодно. В ней не было огня, и когда наступила ранняя темнота, зажглась только одна маленькая лампа. Инструменты были такими холодными, что обжигали пальцы, а ноги замерзали, и он неуклюже притоптывал в стружках, чтобы согреть их. Это был смуглолицый, с тусклыми глазами неуклюжий парнишка лет 14, до которого никому не было дела. Он был неуклюжим, потому что невозможно быть грациозным, когда растешь очень быстро, а еды не хватает. Глаза его были печальными, потому что все взгляды, брошенные на него, были холодными. Им никто не интересовался, потому что никто не знал красоты его души. Его тяжелые молодые руки могли прекрасно вырезать птиц и цветы. В этот зимний вечер он как раз раздумывал, не отложить ли ему инструменты и не прокрасться ли домой на холодный чердак, где он спал. Вдруг он услышал голос Пьера, кричавшего снаружи. «Быстрее! Быстрее открой дверь, глупый! Это я, твой господин!»
1: «Сейчас, мой господин!» — ответил гиацинт, заковыляя к двери, и открыл ее.
2: «Как черепаха!» —
0: пробубнил Пьер и, проходя мимо гиацинта, ударил его кулаком. Гиацинт потер голову и ничего не сказал. Он привык к побоям. Парнишка недоумевал, почему его хозяин в это время дня находится в мастерской, а не пьет бренди в замках Синг. У Пьера под мышкой был небольшой тяжелый сверток, завернутый в мешковину, затем в холст, а затем в тонкую мягкую ткань. Он положил его на кучу стружек и осторожно развернул. Сладостный аромат заполнил теплый сарай и тяжело повис в тонких зимних лучах солнца.
1: «Это кусок дерева», — медленно и удивленно произнес гиацинт. Он знал, что такого дерева никогда не видели в Терминизоне.
2: Пьер почтительно потер дерево своими узловатыми пальцами. «Это сандаловое дерево», — объяснил он гиацинту. Гордость познания делала его более дружелюбным. «Самое ценное дерево, которое растет в теплых странах. Понял, глупец? Понюхай его, оно душистее кедра. Из него нужно сделать маленький шкаф для старой мадам в большом доме».
1: «Да, мой господин», — уныло произнес гиацинт.
2: «Твои большие руки придадут форму и отшлифуют дерево, олух, а я сделаю его красивым», — сказал Пьер, выпятив грудь.
1: «Да, господин», — смиренно ответил гиацинт. «А когда он должен быть готов для мадам?»
2: «Мадам, возможно, захочет его на следующей неделе к Рождеству. Он должен быть закончен и готов к святому празднику. Слышишь, бездельник?»
1: И он яростно дернул гиацинта за ухо. Гиацинт знал, что изготовление шкафа ляжет на него, как и большая часть другой работы.
0: Когда Пьер ушел, он прикоснулся к странному сандаловому дереву и прижался к нему щекой. От пряного аромата у него перехватило дыхание.
1: «Какое оно прекрасное!» — произнес гиацинт,
0: и на мгновение его глаза засияли от счастья. Затем свет померк, и, понурив голову, он поплелся обратно к своей скамье сквозь кольца белых стружек, поднимавшихся почти до колен.
1: «Мадам захочет шкаф на следующей неделе», — повторил про себя гиацинт и принялся за работу еще усерднее.
0: В сарае было так холодно, что его дыхание повисало в воздухе, как маленькое серебристое облачко. Справа от него было крошечное окошко, через которое, когда не было мороза, можно было смотреть на Терминизон. Тогда ему становилось весело, и он принимался насвистывать. Но слева, сквозь щель плохо пригнанной двери, не было видно ничего, кроме леса и дороги, спрятавшейся под снегом. Бренди в замках Синг была замаяна.

0: Тебе, глупец. Встань и прикоснись рукой к своей шапке, когда я говорю с тобой, ленивец.
1: Да, господин, устало произнес Гиацинт. Трудно выполнять свою работу и быть битым в придачу. А 14 – это не так уж и много. Гиацинт работал со шкафом с медленным и изысканным мастерством. Но в канун праздника он все еще работал, а шкаф не был закончен. «Хозяин побьет меня», – подумал Гиацинт и слегка задрожал. Избиения Пьера были жестокими. «Но если я потороплюсь, то испорчу дерево, а оно слишком красиво, чтобы его можно было испортить». Когда Пьер вошел в мастерскую, Гиацинт снова задрожал, встал и дотронулся до шапки.
0: «Закончен ли шкаф, олух?» – спросил Пьер.
1: «Нет, господин, он еще не закончен», – тихо ответил Гиацинт.
0: «Тогда работай над ним всю ночь, а утром покажешь мне его законченным, иначе твои кости будут оплакивать твою праздность», – сказал Пьер, злобно глядя своими маленькими глазками.
1: Он ушел, заперев Гиацинта в сарае с дымной лампой, инструментами и шкафчиком из сандалового дерева. В этом не было ничего необычного. Его и раньше часто оставляли на ночь, чтобы закончить какую-нибудь работу в то время, как Пьер уходил к своему Бренди. Но это был сочельник, и он очень устал. Даже запах сандалового дерева не мог заставить его вообразить, что ему тепло. Мир казался черным местом, полным страдания и отчаяния. «Во всем огромном мире у меня нет ни одного друга», — произнес Гиацинт, глядя на пламя лампы. «В целом мире нет никого, кому было бы не безразлично, живу я или умер. Во всем мире нет для меня места, нет сердца, нет любви. Господи! Есть ли для меня место и любовь в другом мире? Надеюсь, вам очень жаль одинокого, замерзшего и запертого в мастерской накануне Рождества Гиацинта. Он был всего лишь несчастным ребенком-подростком. Я думаю вместе со старой мадам, что для несчастных детей в это время года для веры никакая помощь не кажется слишком божественной». «Никому нет до меня дела», — вздохнул Гиацинт. Он даже посмотрел на резец в своей руке, думая, что одним его прикосновением он может прекратить все это и обрести покой где-нибудь неподалеку от Бога. Только это было запрещено. Полились слезы, и громкие рыдания сотрясали его так, что он едва услышал тихое дребезжание щеколды. Спотыкаясь, он подошел к двери, открыл ее и увидел неподвижный лес и яркие звезды. Снаружи стоял парень. «Я вижу, ты работаешь допоздна, друг мой», — сказал он. «Можно я войду?» Гиацинт провел истрепанным рукавом по глазам и кивнул. «Да». Маленькие деревушки, растянутые вдоль большой реки, иногда видят странных путников. Гиацинт подумал про себя, что, несомненно, это был один из них. Глянув в глаза незнакомца, он на мгновение потерял первое впечатление молодости и видел перед собой страдальца, полного печали. Но глаза странника были спокойны, очень спокойны, как маленькие озерца в лесу, куда приходят пить дикие животные. Когда он повернулся к двери, улыбнувшись Гиацинту и стряхивая снег с шапки, ему было не больше 16 или около того.
0: «На улице очень холодно», — сказал он. «На краю поляны стоит большой дуб, который раскололся от мороза и напугал всех спящих там маленьких белочек. В следующем году он станет для них еще лучшим домом. Посмотри, что я нашел рядом с ним».
1: Он разжал пальцы и показал Гиацинту маленького воробья, неподвижно лежащего на его ладони.
2: «Бедняжечка», — печально произнес Гиацинт. «Бедняжка, он мертв?»
1: Парнишка осторожно коснулся его указательным пальцем.
0: «Нет», — ответил незнакомец, — «он живой. Мы положим его здесь, среди стружек, недалеко от лампы, и к утру он придет в себя».
1: Он снова улыбнулся Гиацинту. Неуклюжий юноша смутно почувствовал, как...

0: Запах сандалового дерева стал слаще, а пламя лампы ярче. Но глаза незнакомца были спокойны.
1: «Ты издалека?» — спросил Гиацинт. «Сейчас неподходящее время для путешествий, и волки бродят вокруг».
2: «Издалека», — ответил гость. «Я проделал долгий-долгий путь. Я услышал плач ребенка».
1: «Здесь нет детей», — возразил Гиацинт.
2: «Господин Пьер говорит, что дети очень дорого обходятся. Но если ты пришел издалека, то тебе нужны еда и огонь, а у меня нет ни того, ни другого. В замках Синг ты найдешь и то, и другое».
0: Незнакомец снова посмотрел на него своими спокойными глазами, и Гиацинту показалось его лицо знакомым.
1: «Я останусь здесь», — сказал он.
2: «Ты задерживаешься с работы и очень несчастен».
1: «Что касается этого, —
0: ответил Гиацинт, потирая щеки и стыдясь своих слез,
1: — в большинстве случаев в то или иное время я печален, видит Бог. Оставайся здесь и добро пожаловать, если тебе это угодно. Я поделюсь с тобой моей постелью, хотя это не более чем куча веток бальзама и старое одеяло на чердаке. А я должен работать над этим шкафом. Ящики должны быть закончены, ручки прикручены, а углы вырезаны. Все это к утру, иначе мое жалование будет выплачено палкой».
2: «У тебя жестокий хозяин», — заметил гость. «Если на праздник он платит тебе побоями».
1: «Он достаточно суров», — ответил Гиацинт. «Но однажды он угостил меня сосисками и однажды летом дыней. Если я не усну, то к утру это закончу. Побудь со мной часок-другой, товарищ, и расскажи мне о своих путешествиях, чтобы время пролетело быстрее».
0: Пока Гиацинт работал, он рассказывал о солнечном свете и грозе, о тени виноградных листьев на плоских белых стенах домов, о розовых голубях на крыше. Рассказывал о цветах, которые появляются весной, о колокольчиках, о малиновых, синих и белых цикламенах в тени скал. Поведал об олеандре, мирте и миндале, пока пальцы Гиацинта не перестали работать, и его сонные глаза удивленно заморгали.
1: «Посмотри, что ты наделал, друг», — сказал он наконец. «Ты рассказывал мне о таких красивых вещах, что в течение часа я почти не работал, и теперь шкаф не будет закончен, и я буду избит».
2: «Позволь мне помочь тебе», — улыбнулся гость. «Я тоже был воспитан плотником».
0: Сначала Гиацинт не хотел, боясь выпустить сандаловое дерево из своих собственных рук. В конце концов, он позволил незнакомцу заняться одним из ящиков. Это было так ловко сделано, что Гиацинт в восхищении застучал кулаками по скамье.
1: «У тебя неплохая сноровка!» — воскликнул он. «Мне показалось, что ты только мгновение подержал ящик в руках, и он прыгнул на свое место!»
2: «Позволь мне доделать другие ящики, пока ты немного отдохнешь», — сказал незнакомец.
0: Гиацинт свернулся калачиком среди стружек, а другой парнишка принялся за работу над небольшим шкафчиком из сандалового дерева. Гиацинт был очень уставшим. Он лежал неподвижно среди стружек и думал обо всем, что рассказывал ему незнакомец. О цветах на склоне холма, о смеющихся листьях, о золотом цветении аниса и золотом солнце на дорогах, пока не согрелся. А все это время парнишка со спокойными глазами работал над шкафом, вырезая, подгоняя, полируя.
1: «Ты работаешь лучше меня», — заметил Гиацинт.
2: Незнакомец ответил. «Меня учили с любовью».
0: И снова Гиацинт сказал.
1: «Приближается утро. Через некоторое время я встану и помогу тебе».
2: «Лежи спокойно и отдыхай», — возразил незнакомец.
0: Гиацинт не возражал. Его мысли начали погружаться в сны. А через время он проснулся, слегка вздрогнув. В мастерской, казалось, звучала музыка, хотя он не мог сказать, исходила ли она из уст гостя или от инструментов, которыми он работал, или от звезд.
1: «Звезды гораздо бледнее», — подумал Гиацинт. «Скоро наступит утро, а углы еще не вырезаны. Я должен встать и помочь этому доброму человеку. Только музыка и аромат, кажется, окутывают меня так, что я не могу пошевелиться».
0: Затем за лесом засияло бледное зарево рассвета, и в терминизоне зазвонили церковные колокола.
1: «Скоро наступит день», — подумал Гиацинт, — «а с ним придет и хозяин со своей палкой. Я должен встать и помочь, потому что углы еще не вырезаны».
0: Незнакомец посмотрел на него, улыбаясь с любовью, и легонько коснулся коричневым пальцем четырех углов шкафа. И тут под ним Гиацинт увидел, как углы красноватого дерева колышутся и вздымаются, как маленькие облачка, как ветер проносится по небу. А там маленькие птички и ожившие лилии. Как раз в тот момент, когда Гиацинт смотрел, незнакомец снова улыбнулся, разложил все инструменты по местам и, открыв дверь, ушел в лес.
1: Гиацинт медленно подкрался к двери.
0: Солнце, наполовину взошедшее, наполнило весь морозный воздух великолепным золотом. Где-то далеко на дороге среди этого великолепия, казалось, двигалась фигура. Великолепие было таким ярким, что ослепило Гиацинта. У него перехватило дыхание, когда свет упал на жалкий сарай, на стружки и на шкаф с маленькими птичками и лилиями, вырезанными по углам. Он был слишком чист сердцем, чтобы бояться. «Благословен Господь!» — прошептал Гиацинт, сжимая свои медленные руки. «Ибо он посетил и искупил свой народ. Но кто этому поверит?» Наступил день, и взошло великолепное солнце. Маленький воробей вышел из своего гнезда среди стружек и взмахнул крыльями света.

Здравствуй, солнце золотое, ты пришло к нам вновь. Это людям искупитель проявил любовь. Солнце он повелевает раздавать тепло добрым, злым. Без исключения, Бог не платит злом. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, новый день. Просыпается, играя рожками, олень. Славу Богу воздавая, соловей поет. На березовом листочке пчелка воду пьет. Солнце есть преобраз Божий, Иисус Христос. Он за грешников страдая, крест тяжелый нес. Аллилуйя! Аллилуйя, слава и хвала, он наполнил до избытка радостью сердца.

Детям о птицах. Глава 4. Птенцы. Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Книга Иова, 38 глава, 41 стих. Птенец, как вы знаете, появляется из яйца. Как бы ни были красивы эти яйца снаружи, но для птички-мамы они ценны тем, что в каждом из них находится ее будущий птенчик. Яйца, конечно, не все одинаковых размеров. Одно чуть меньше обыкновенной фасоли будет, но достаточно большим, чтобы вместить птенца калибри. Страусенку нужна скорлупа размером побольше. Ни много ни мало, а почти с голову взрослого человека. Как видите, есть всевозможные по величине яйца, и все они, конечно же, будут соответствовать различным размерам птиц. Если разбить свежее яйцо, то вы не найдете там птенца, потому что он еще не сформировался. После того, как яйцо положено в мягкую постель в гнездышке, его нужно держать в тепле в течение многих дней. Поэтому птица-мать сидит на своем гнезде так долго и терпеливо. Она своим телом согревает яйца, чтобы малыши формировались и росли там, пока не станут настолько большими, насколько может вместить скорлупа. Пока мать сидит, отец делает все возможное, чтобы ей помочь. Но у каждого вида птиц есть своя особенность такой помощи. Голубая сойка отец носит матери пищу, так что ей совсем не нужно покидать гнездо. Многие другие тоже так делают. Отец королевской птицы сам наблюдает за гнездом, чтобы защитить его, пока мать слетает за едой. Отец красной грифостки сам садится в гнездо, чтобы яйца не остыли, пока самки нет. А щегол уговаривает свою подругу полететь с ним на обед, оставляя гнездо и яйца без всякого надзора. Еще есть одно дело, которым занимаются птицы-отцы. Это пение. Пока самка сидит на яйцах, мы повсюду слышим многоголосое птичье пение. Самцам во время высиживания птенцов нет другой работы, как только ждать, когда появятся птенцы. Пользуясь свободой, они радуют своим пением себя, своих подруг и, конечно же, нас с вами. Когда маленькие птички подрастают внутри яиц и находят свой домик слишком тесным, они клюют скорлупу чем-то вроде зуба, который растет на конце клюва и называется яичным зубом. Проклюнув скорлупу, они появляются, выходят на свет. Затем мать или отец осторожно поднимают кусочки скорлупы, уносят их и выбрасывают подальше от гнезда, оставляя внутри только малышей. Возможно, вы иногда находили эти разбитые скорлупки на земле и не могли понять, откуда они там взялись. Когда птички появляются из яйца, они выглядят все не одинаково. Утки, гуси, куры, перепела и другие птицы, живущие на земле, а также ястребы и совы рождаются уже покрытые красивым пушком. Глазки у них открыты, и они тут же начинают передвигаться по гнезду. Один человек, изучавший птиц, однажды видел, как у утенка появился первый пух. Он взял яйцо как раз в тот момент, когда маленькая птичка пыталась выбраться из него. Через несколько минут скорлупа развалилась, и из нее ему на руку выкатился утенок. Он был покрыт грубыми черными волосками, которые в то же мгновение начали лопаться один за другим, и из каждого такого волоска
получился пучок мягкого пуха. Буквально через несколько минут утенок полностью покрылся своим красивым пушистым нарядом. Но большинство птенцов, такие как у малиновки и голубых птиц, совсем другие. Они появляются из своей скорлупы совершенно голые, с закрытыми глазами и выглядят так, как будто состоят из одного только рта. Птенчик калибри размером с пчелу. Птенец малиновки не намного больше яичка, из которого он вылупился. Они лежат, распластавшись в гнезде. Похоже, что большую часть времени они только спят. Все, чего они хотят, это чтобы им было тепло и чтобы их постоянно кормили. Чтобы держать их в тепле, мать большую часть времени сидит на них. В течение первых нескольких дней их жизни отец непрестанно носит им пищу. Иногда он дает ее матери, и она сама кормит малышей. Временами, пока он кормит птенцов, она выпрыгивает из гнезда и улетает, чтобы немного размяться и поесть. Есть один птичий отец, который, как считается, никогда не прилетает к гнезду, чтобы присматривать за яйцами или помогать кормить птенцов. Это крошечный калибри, рубиновое горло. Мы не знаем причины такого поведения, и поэтому нечестно говорить о нем неприятные вещи, пока мы этого не узнаем точно. Может быть, он думает, что его яркое оперение выдаст местонахождение гнезда. А может быть, маленькая мать не желает никакой помощи. Мне кажется, что последнее больше похоже на истинную причину. Калибри-мама весьма строгая и всегда отгоняет других от своих деток. Птенцы растут очень быстро, и вскоре на них начинают появляться перья. Но в это время они не очень красиво выглядят. И птичка находит себе жилье. И ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Псалом 83, 4 стих.